тяжело после этого. Вот в этом заключается проблема, что мы не понимаем этого, что это все серьезно, серьезно. Если мы испытываем какое-то счастье от отношений, надо понимать, что ну, это может для нашей жизни стать каким-то серьезным препятствием в дальнейшем. Причем интересно, чем лучше отношения строятся сразу и глубже, тем больше потом стресс. Понимаете, поэтому надо осторожно, то есть надо понять, что в этом мире все временное. Девушка со мной находится рядом, но то ли будет она дальше находиться, то ли нет. Неизвестно. Нет гарантии. Если вы хотите больше гарантий, тогда надо заниматься духовной практикой и из духовного круга брать себе близкого человека. Люди, которые занимаются духовной практикой, они остаются друг с другом из чувства долга. У них такое чувство появляется. Потому что люди, у которых нет вот каких-то принципов в жизни, а большинство людей в обществе живет без принципов, нет принципов. Принципы не означают, я работаю на этой работе, и ты тоже на этой работе. Это не принцип. Принцип жизни означает не бросать. Вот это принцип. Или я русский, и ты русская тоже. Это не принцип. Принцип означает, что у нас одна вера, допустим. Это уже принцип жизни. Это уже принцип. То есть принцип жизни — это когда есть кто-то, кто тебе скажет, что так делать не надо. Есть гарантия какая-то. Это не значит, что обязательно 100% тогда люди вместе. То есть нет. Даже в этом случае, даже верующие люди расходятся. Но уже в этом случае, по крайней мере, все выяснено до конца. То есть они не могут сами разбежаться. То есть есть старшие, которые их встречают, общаются, идет общение постоянное. И они в конце концов понимают, что невозможно вместе жить. И тогда уже легче это все переносится как-то. Понимаете, но вот этот вопрос молодого человека был сейчас, вопрос даже не в том, что было, вопрос, что делать. И когда возникает стресс, поезд едет, его сразу не остановишь. Первое, что нужно понять, из стресса не выйдешь за 5 минут. Что делать? Вот обычно меняют шило на мыло. То есть одна девушка была, другую ищу, и значит я выйду из стресса. Нет. Вот одна девушка была, другую нашел, она в сердце не вошла, думаешь о той, о первой. С этой жить не сможешь. Хоть ты с ней встречаешься, однозначно эти отношения будут разрушены. Все. Этот промежуточный вариант тоже не подходит. Нужно делать что-то другое. И тогда возникает вопрос, а зачем это все надо мне в жизни? Зачем это все так происходит? А ответ есть. В Священном Писании говорится, что жизнь человека не предназначена для того, чтобы найти себе девушку, или найти себе работу, или найти себе красивое место для жизни. Жизнь предназначена для того, чтобы осознать свою духовную природу. Она предназначена для экзаменов. Для экзаменов, не для наслаждения, а для сдачи экзамена. Мы сдаем экзамены и глубже становимся, глубже понимаем, что такое жизнь. Молодой человек не понимал, что мы как бы с девушкой встречаемся, что это не так просто. Это привязывает друг к другу, это потом будет меняться психика, меняться восприятие мира, меняться нацеленность, все поменяется. И если она уходит, то дальше твоя судьба на время не может функционировать нормально. Ты попадаешь в стресс. Теперь вопрос, а если высшая цель жизни выбрана, человек занимается духовной практикой серьезно, он уже чувствует, что является главным счастьем. Главным счастьем является чувство очень глубокой чистоты к людям. Вот это чувство красоты человеческой, красоты души. Красоту души можно понять по тому, кто у кого красивый. То есть надо выбрать святого человека себе, поклоняться ему, почувствовать красоту его души. И вот эта красота души сразу дает понимание, что душа вечная, что мы вечные, что отношения любовные с высшим существом, с Богом вечные, что вот люди на самом деле очень глубокие по своей природе, но занимаются глупостями всю жизнь. И так далее. То есть много чего станет понятно, и когда человек вот это счастье, вот этот самый глубокий вкус счастья почувствовал, ну, ушла девушка. Она ушла и больно, но не так сильно. Стресса нет. Сердце успокаивается. Он говорит, я не могу забыть. Почему не может забыть? Потому что нет замены. Цель выбрана высшая. Девушка ушла.

существуют эти стрессы. И они являются жемчужиной жизни по факту. Но вот этот человек думает, что вот сейчас у него самая плохая жизнь. Плохо, хуже всего он живет сейчас. Почему? Потому что экзамен-то сдавать не хочется. Вот экзамен, когда самая плохая жизнь. А в Священном Писании говорится, что когда человек экзамен сдает своей судьбы, это самая хорошая жизнь. В это время он больше предается Богу, больше молится, больше нацеливается на возвышенное, на что-то. Вот у меня сейчас тоже 3 месяца по судьбе экзамен. Тоже пришли. Вот, 3 месяца будет экзамен. И это хорошо. Это значит, что надо молиться, надо предаваться Богу. Нужно молиться Ему, чтобы Он защитил, помог. Это хорошо, в этом нет проблем. Проблема только в том, что мы не хотим сдавать экзамены. Вот в чем проблема. Проблема в том, что молодой человек сейчас капризничает. Он хочет жить счастливо, а надо сдавать экзамены. Вот в этом проблема. Потому что если человек взял и напрягся, вот я хочу сдавать экзамены, и начал в молитве жить, сразу легче станет. Сразу легче станет. Почему тяжело? Потому что я хочу счастлив быть, а не положено сейчас. Вот поэтому тяжело. Я хочу быть счастливым, а не положено. Я хочу спать, мешают. Хочу есть, не дают. Понимаете? Вот тогда человек страдает. Он что-то хочет другого, не того, чего положено. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Хотя хороший такой вопрос, правильный. Скажите, пожалуйста, у дочери ей 7 лет, 3-й раз перелом. По какой-то причине с ней это случается. И как родители могут повлиять на эту ситуацию? Родители уже повлияли на ситуацию, они родили человека, у которого есть судьба, понимаете, своя. Уже повлияли на ситуацию, все. А дальше уже можно повлиять на ситуацию, если молиться. Понимаете, если очистить судьбу с помощью только молитвы и духовной жизни, вот мы освящаем пищу, когда готовим, мы молимся, ходим в храм, допустим, на духовные мероприятия, поклоняемся святому человеку, все это очищает судьбу. Детей тоже очищает судьбу. Судьба становится легче. Вместо перелома будет ушиб уже, а потом вообще не будет даже никакого перелома. Понимаете, но вот взять и сделать так, чтобы не было переломов у ребенка, к этому склонности не было, такого нельзя сделать. Первое, что я хочу сказать, что обычно в этих случаях на всю жизнь костная система уже страдает. Обычно вот то, что я, мой опыт показывает. Там канал психически забивается определенный, на всю жизнь костная система страдает. Плюс рассеянность внимания, это уже другой канал психический. Почему перелом? Потому что человек не замечает ситуацию. Некоторые головой бьются постоянно. Почему? Потому что габариты неправильно работают. Человек не может вписаться в головой габариты. Понимаете, почему? Потому что концентрация внимания не работает правильно. Это уже другая болезнь. Такому человеку нельзя, если он головой бьется, ему нельзя машину водить. Потому что он уже тогда не головой будет биться, а всем телом. Вот. Ну, то есть это судьба. Можно ли это убрать? Нет, нельзя. Можно уменьшить, сделать совсем слабым. Но если человек побеждает свою судьбу, то значит, он уже святой. Понимаете, когда можно совсем победить судьбу? Когда ты стал святым совсем уже. Вот в этом плане надо мыслить, что я побеждаю судьбу, значит, я уже все чистый, возвышенный человек. Так, конечно, себе не надо думать, но можно предполагать, что раз я побеждаю судьбу, значит, уже по-другому живу, другая жизнь уже. Но побеждается судьба только с помощью молитвы. Некоторые люди думают, что вот мне там бабушка какая-то, я пришел к ней, она такая. Все, не будет проблем. Это самообман. Денежки еще большие заплатили. Самообман просто, все. Этому не надо доверять. Бабушки не помогают, наставники помогают. Есть наставники, есть молитва, судьба потихоньку проходит. Опять же, почему мы к бабушкам идем? Потому что мы хотим, чтобы все легко было в жизни. Хотим быстро все исправить. Раз, и все, нет проблем. Как сделать так, чтобы переломов не было? Пошептали на ребенка. Все, переломов нет.

0: конечно, это срабатывает как-то, потому что если человек во что-то верит, то вера защищает. В какой-то степени срабатывает. Если бабушка будет очень сильно так эффектно делать все, веры будет больше эффекта, да, защита будет. Но не все равно нет гарантии, что когда-нибудь опять ребенок попадет в эту ситуацию. Поэтому первое, что нужно понять, что я не могу за ребенка жизнь прожить. Вот ребенок родился, у меня ребенок, я его поставила высшей целью жизни. Теперь что это значит? Это значит, что я должна сделать так, чтобы не было никаких проблем у него в жизни. А вы видели хоть раз, чтобы у человека не было проблем в жизни? Такое видели хоть раз? У всех были проблемы. Серафиму Саровскому, куда святой, более святой человек, спину перебили. Я просто не привожу вам примеры других традиций, потому что многие не знают. Там тоже такие же ситуации, что даже святые люди терпят испытания в жизни, не то что простые. Тогда на что рассчитывать? Но мать, она хочет, чтобы у ребенка не было проблем, значит, она считает себя Богом. Она думает, что если она родила ребенка, значит, она может избавить его от всех проблем. Но вот в этом как раз заключается проблема. Ребенок родился, у него есть своя судьба. Он может погибнуть в детском возрасте, может искалечиться, быть инвалидом. Все что угодно может с ребенком. Вы думаете, нет, с моим Олегом иначе не будет. Ну хорошо, вы верьте в это, молитесь, но если что-то произойдет, то знайте, что так всегда бывает в этом мире. В мире нет, никто не застрахован ни от чего. Никто не застрахован. Здесь есть свои испытания у каждого человека. У каждого человека есть испытания. Поэтому вы так делаете, но если у вас не получится помочь полностью, то поймите, что вам не надо впадать в стресс от этого. Мы можем хоть как-то помогать друг другу, но наши возможности ограничены. Как простить человеку его ошибки, которые он совершил по глупости, но которые меня все еще ранят? Хотя много времени прошло. Знаете, мы сейчас, у нас тоже по стрессу была тема «Вильнюсе в Литве». И в перерывах я отвечал на вопросы. Ко мне одна женщина подошла. Говорит, что у нее такая ситуация, что она мужа похоронила и очень тяжело ей сейчас. Она думает о нем постоянно, очень тяжело. Я говорю, ну хорошо, давайте мы не думать будем о нем, мы плакать. А сейчас возьмем с вами, будем желать счастья и о нем думать в это время. Она начала желать счастья вместе с собой, со мной. И как-то, знаете, ей было неловко этим заниматься, потому что она привыкла, вот больно плачем, внимательно слушайте, больно плачем, не больно смеемся. А надо было что делать? Надо желать всем счастья и думать о нем, несмотря на то, что больно. И она буквально 5 минут об этом поделала, и на тонком плане увидел, что ему стало лучше, этому человеку. Потому что почему больно? Он нуждается в помощи, когда тело человека стоит. Я говорю, вам легче сейчас стало? Она говорит, мне легче стало. Я говорю, ему тоже. Но вы 5 минут всего что-то делали для него. 5 минут всего. Представляете, если вы будете делать 2 часа в день, как сильно изменится чувство по отношению к этому человеку. Та же самая ситуация, когда человек сделал больно. Понимаете, Бог нам всегда показывает объем работы. Вот в сердце показывается объем работы. В сердце не показывается что-то такое, что является для нас вот решеткой, в которой мы должны сидеть и просто считать, что жизнь уничтожена. Всегда то, что приходит по жизни, это объем работы. Допустим, злокачественная опухоль пришла по жизни, это объем работы. Объем очень большой. Может быть, ты не справишься с этой работой, в этой жизни погибнешь от этой опухоли. Но все равно надо понять, что следующая жизнь — продолжение этой. И мы не знаем, в конце концов, сколько мы проживем. не знаем, сколько прожили, поэтому надо все равно работать. То есть нужна молитва, нужно пожелание всем счастья, нужно лечение, опухоль нужно лечить. Мой опыт показывает, что сначала, прежде чем лечиться как-то по-другому, лучше ее прооперировать. Лучше вырезать сначала, если что можно вырезать, а потом уже как-то другими методами убирать остатки. Ну, то есть нужна работа, понимаете, работа. Вот смотри, допустим, я захожу в комнату, в квартиру захожу. Грязь неимоверная. У меня два варианта внутри, вот сердце, как люди живут. Ведь эти страдания все в квартире нашего сердца находятся. Что мы делаем? Первый вариант – закропываем дверь, я туда не пойду. Второй вариант – поджигать квартиру. Но понимаете, грязь в квартире показывается человеку только для одного. Для того, чтобы он понял объем работы. Объем работы. Что такое работа? Желать счастья, молиться. Это работа сердца. Ей надо каждый день, между прочим. Каждый день. Судьба каждый день ставит экзамен. Если человек не занимается этим, постепенно они копятся, и вообще потом очень тяжело становится. Вот у вас сейчас на первом ряду, девушка, у вас очень большой объем работы. Но вы уже чуть-чуть убрали, уже не лучше. Нет, на первом ряду. Всегда всем кажется, что про него. Вот девушка на первом ряду. Небольшой объем работы. Небольшой? А? Вообще, вот сейчас тяжелая жизнь. Но вы убрали уже чуть-чуть, уже легче стало. Но все равно большой объем работы. У меня тоже вот сейчас выяснилось, что большой объем работы. Ну, ничего страшного, погнали. Для этого жизнь предназначена, чтобы душа обязана трудиться. Ни руки, ни ноги обязаны трудиться, ни прямая кишка обязана трудиться, а душа у человека, душа обязана трудиться. И день, и ночь, надо трудиться. В этом смысле жизнь заключается. Счастье от жизни от этого происходит. Ну, смотрите, как мы живем. Всю жизнь мы строим таким образом. Мы работаем для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. На что зарабатывать? На то, чтобы опять работать. Чтобы кушать, работать и опять зарабатывать. То есть мы как животные живем, по сути. Потому что для чего мы работаем, кушаем, квартиру себе делаем, женимся? Для чего? Чтобы делать что-то другое, что предназначено для человеческой жизни. А что для человеческой жизни предназначено? Мы с чем-то отличаемся от собачек, которые бегают, тоже как-то кушают, сексом занимаются, норки себе роют. Чем-то отличаемся же от этого формы жизни. Мы отличаемся тем, что нам надо душу свою открывать, для себя постигать душу, что этот мир соткан из глубокого счастья, душевного счастья. И люди, которые глубокой вот такой практикой занимаются, душевной. Кстати сказать, душевная практика не означает ругаться с другими верами. Это не душевная практика. Душевная практика – это молиться святому и душу открывать в своем сердце. Вот это душевная практика. Когда люди вот этим занимаются, не душу в себе открывают, то тогда жизнь не зря проходит. Легче им жить становится. Они чувствуют счастье в такой жизни. Чувствуют необходимость дальше так жить. В этом смысл заключается жизнь, а не в чем-то другом. И когда человек способен вот так действовать, смотрите, мы телевизор смотрим, получаем, наслаждаем себя. Книжки читаем, наслаждаем себя. В интернете копаемся, наслаждаем себя. Компьютерные игры, наслаждаем себя. Пиво пьем, наслаждаем себя. Душа работает в это время? Нет? Нет. Но когда человек молится, молитву совершает, душа работает в это время? Душа работает. Когда душа начинает трудиться, она счастлива становится. Потому что ее природа не потреблять, а трудиться, отдавать счастье, служить ее природе души. И вот человек спрашивает меня, как простить ошибки. Ну почему он меня спрашивает об этом? Ну потому что он никогда не трудился над отношениями. Потому что надо просто молиться, думать об этом человеке, желать счастья, ревновать, ничего не ждать. Не ждать, когда у меня прощение возникнет. Объем работы. Почему боль возникла между людьми? Что значит «не могу прощить»? Значит, боль есть. Боль означает, есть объем работы. Ну и работай. Желай счастья человеку, молись. Тебе показал Бог вот объем работы. Вот с этим человеком надо работать. Не хочу с этим человеком работать. Твои проблемы. Объем работы не уменьшился. Начальник говорит, подметай вот здесь вот мусор. Ты говоришь, нет, я хочу там подметать. Мне здесь не нравится. Ну хорошо, значит, здесь будет лежать мусор. Подметешь в следующий раз. И он говорит, ну я как-то вот не могу, Олег Геннадьевич, не могу сделать так, чтобы мусор прошел там. Вот где вот мусора много, я, Олег Геннадьевич, не могу как-то так сделать, чтобы он прошел. Вот так в Литве ко мне женщина обратилась. Я говорю, ну давайте вместе будем делать. Если вы не можете, давайте я вам покажу, как мусор собирать. Давайте, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Молимся. Легче? Легче. Все, собирайте дальше мусор. Все. И в этом жизнь человеческая заключается. В том, чтобы сделал плохо, получил наказание, отрабатывай. Молись, служи. Служи кому? Тем, кто любит тебя, и тем, кто тебя ненавидит. Те, кто тебя ненавидит, они помогают тебе отрабатывать твою карму. Они тебе испытания делают, и они даже больше друзья по факту, чем те, кто любит. Потому что те, кто любит, ты с ними проводишь хорошие дни. Но человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы хорошие дни проводить. Она предназначена для того, чтобы экзамены сдать. Экзамены сдал, все дни будут хорошие. Когда нет уже кармы, все дни хорошими становятся. Просто одно счастье и все. Не хочется, Олег Геннадьевич, так жить. Я это понимаю, мне тоже не хочется. Но надо себя заставлять. Потому что другой жизни нет. Все остальное — это не жизнь, просто сон. Просто спим и все. Как у тебя дела? Хорошо. И у меня хорошо. Ну что это значит? Это значит, что не произошло ничего плохого. Хорошо. Это значит, мы спим просто, да? Нас еще не потревожили, наш сон еще не потревожил. Хорошо у меня дела. Наш сон еще не потревожил, никто не потревожил. Вот поэтому хорошо. Но скоро потревожит. Обязательно. Обязательно надо рассчитывать именно на это, потому что эта жизнь не предназначена для того, чтобы просто спать. Мы радугу себе рисуем, да? Думаем, вот сейчас мне и подушить. Но жизнь предназначена для сдачи экзамена. Вы, это ответ такой. Как простить человеку его ошибки, которые он совершил по глупости? Ответ такой. Надо очищать комнату сердца. И она, они потом простятся сами. Очистишь, раз, все. Светлые чувства к этому человеку. Все хорошо у нас. Забыли все. Да? У меня есть молодой человек. Ему тяжело найти работу. Он не чувствует почву под ногами. Как мне себя вести, чтобы помочь ему обрести уверенность в себе? Первое, что вы должны понять, что если у вас есть молодой человек, но он не чувствует почву под ногами, значит, у вас молодого человека пока нет. Потому что молодой человек появляется только в том случае, когда он уже чувствует почву под ногами. Девушка не может выйти замуж за свободно падающий объект. Она сама, потому что свободно падающий объект, ей нужно, чтобы кто-то был устойчив. Она не может выйти замуж за того, кто не чувствует почву под ногами. Потому что обычно, когда мужчина с женщиной идут, почву под ногами не чувствует женщина. Поэтому она берется под ручку. Хоть она, когда без мужа идет, она нормально ходит. Без всякой ручки, у нее все классно получается. Но когда с мужчиной, надо обязательно взяться под ручку, потому что можно упасть. Точно так же, когда в море заходит, я наблюдал, женщина сама в море заходит без проблем. Но когда с мужчиной, ей тяжело заходить. Она наступает на камешки, говорит, я не могу дальше идти, что делать? Он ей помогает, говорит, ну давай еще шаг один, и скоро будет легче. Она говорит, мне холодно. Он говорит, час будет теплее, уже привыкнешь. И это в счастье человеческое. Ему надо кому-то говорить, что скоро привыкнешь. Ей надо кому-то говорить, что мне холодно. И они нашли друг друга, они счастливы. Но представьте, они идут в море, заходят вместе, за ручку идут. Она его ведет. И она говорит ему, мне холодно. Он говорит, а мне еще холоднее. И тоже трясется какой-то. Нашла она себе мужа или нет? Парня себе нашла она? Нет пока. Он еще не созрел. Тогда сразу возникает вопрос, как мне ему помочь? Есть способ. Для этого нужно натягивать паруса. Вот как паруса натягиваются? Ветром, да? Ветер дует, натягивается паруса. Есть два способа дуть. Первый способ – это чуть-чуть подальше от него держаться, чтобы он чувствовал, что ему надо добиваться девушки. Добиваться означает становиться ответственным. Второй способ натягивать паруса – это вдохновлять. Говорит, у тебя скоро получится меня добиться. Все нормально, не волнуйся. Скоро ты станешь мужчиной, я знаю. Но пока вот у нас не будет близких отношений с тобой. Потому что представьте, строить близкие отношения с размазнёй. Для женщины это невозможное страдание просто. Она не знает, что делать. Она говорит, я не знаю, куда пойти, в кино или театр. Он смотрит на нее, говорит, я тоже не знаю. И вообще я никуда не хочу идти. Ну и что это за жизнь? Как она будет с ним жить? Не сможет. Поэтому не надо думать, что у тебя уже есть молодой человек. Надо сделать так, чтобы он был. Для этого надо его вдохновлять двумя способами. Держаться подальше. Я не знаю, куда пойти. В кино или в театр. И я не знаю. Ну ладно, хорошо, завтра встретимся. И пошла одна в театр. Потом звонишь, говорит, я в театре была. Почему ты не со мной? Ну ты же не знал, куда тебе идти. И пускай думают, что дальше делать. Тебя как зовут? А? Расскажите, пожалуйста, как преодолеть стресс, связанный с постом? Не поститься просто, и все, как преодолеть стресс. Сейчас держу молочный пост. О, это опасно, опасный пост. Так же хотелось бы узнать, как держать, соблюдать его правильно, какая происходит трансформация. Вот это вот опасно. Выбирать себе посты, не посоветовавшись ни с кем. Молочный пост самый сложный. Почему? Потому что молоко – это чисто благостный продукт, понимаете? А у человека в организме усваивается то только, какой природы он сам. Вот, допустим, если человек невежественный человек по природе, у него только мясо усваивается. Он не может молочные продукты вообще есть. Поэтому сейчас много научных статей по поводу того, что молочные продукты не усваиваются. Хотя раньше народ уплетал молочные продукты с большим удовольствием. Деревняк только молоком питались. Но сейчас вдруг оказывается, что нездоровая пища. Почему? Потому что благостный очень продукт – это энергия любви, это концентрация энергии любви и молоко. Надо же заслужить такой пищей питаться. Вы скажете, ну там же есть какой-то там белок, там казеин, который не переваривается у взрослого человека. У меня переваривается супер. Я вот попил молоко на ночь горячее с медом, сплю хорошо. Все переварилось. Нет признаков. Есть признаки, что не переварилось. Налет на языке и понос. Газы в животе. Нет ни газов, ни налета на языке, ни понос. Все переварилось. Почему? Потому что молоко под цветом луны переваривается хорошо. Это лунный продукт. На ночь надо пить. И днем, а ночью. Но когда человек в благости живет, он очень спокойный. Как луна, спокойный. И молоко может перевариться весь день такого человека. Святые люди в Индии часто питаются одним молоком. Но если ты берешь молочный пост, надо знать, что это не для обычного человека. Это очень возвышенный пост. Нужно очень удовлетворенном состоянии быть в это время, нужно молитву совершать постоянно. Тогда молоко будет хорошо перевариваться. Можно его разбавлять водой, скипяченой, горячей чуть-чуть. Теплым его пить с медом, чуть-чуть меда добавлять, чтобы переваривать. Скажешь, ну молоко же просто плохо усваивается у взрослых людей. Вы знаете, я больше доверяю не современным ученым, которые вот много чего пишут. Кстати, есть исследования наоборот, что молоко очень хорошо усваивается. Допустим, есть такой ученый, который он определил, что молоко – это мощный продукт, он стресс снимает, там есть гормон мелатонин, он снимает стресс. Вот, молоко классно усваивается. Есть другие научные работы, прям противоположные, понимаете? Прям противоположные. Поэтому не факт, что вот мы написали научную статью, что молоко плохо усваивается, теперь его не надо пить, все. Нет. Я доверяю больше Авиценне и Бонсине, которого 800 лет практиковали медицину по его рецептам. Я этому больше человеку доверяю. Он пишет, что молоко, почитайте его трактат о врачебной науке, о молоке там есть. Молоко лучше всего пить пожилым людям. Потому что когда человек с возрастом стареет, у него накапливаются токсины в организме, а молоко их выводит. Говорит, молоко надо пить в подогретом виде с медом. Он усваивается лучше с медом. Чем старше возраст, тем больше надо этим заниматься, пить молоко. Видите, прям противоположная информация, чем в современной науке. Но не надо пост на молоке соблюдать, если ты не созрел для этого духовно. Мы как-то в святом месте в одной целой командой ребят решили соблюдать молочный пост, жить на молоке. Но в это время молились 6 часов, и очень много духовной практики было параллельно. Мы договорились, у нас было 5 человек, что если кому-то будет плохо, мы выходим из поста. Молочный пост предназначен для того, чтобы благости больше было в сердце, спокойствия. Заметили молочницы, женщины-молочницы, они такие все румяненькие, пушистенькие, спокойненькие, жизнерадостненькие. Так? Молочком угощаем. Мясом вас будут угощать в мясном магазине? Наоборот, не довешивают постоянно. У нас один из наших ребят на третий день у него сердечный приступ. Мы закончили пост на молоко. На молоке пост закончили. На этом. Один раз я постился на молоке недели. Тяжело. Но потом постепенно привыкаешь, спокойнее становишься, нормально переваривается. Продукты перевариваются в зависимости от нашего настроения. Настроение переваривает продукты. Если человек находится в постоянном вот этом вот напряжении таком, знаете, как сейчас фильмы показывают. Практически все фильмы такие сейчас. Так человек живет, вот весь фильм такой. На кого похоже? На волка. На волка похоже. Он так живет, волк. И, соответственно, когда человек так живет, ему надо есть мясо. Вот мясная пища предназначена для такой жизни, в которой человек в постоянном напряжении сражается со всеми, спорит. Вот тогда мясо хочется. Когда человек живет счастливо, благостно, всем желает счастья, ему хочется молока уже, другой пищи совсем. Пища та переваривается у человека, какой у человека характер. В зависимости от характера переваривается пища. Даже на человеке это видно. Вот сейчас, допустим, посмотреть на девушек, сразу видно, какая девушка любит сильно сладкое. Если лицо сладкое, значит сладкое любит. Лицо соленое, значит соленое любит. Вот вы сладкое любите, да? Да. Ну сразу да. А вы кислое любите рядом, да? Да. Нет, не любите? А что про кислое немножко? Надо, не надо кислое есть, да. Надо наоборот, если вот про кислое, надо больше сладкого. Женщина говорит, сладкое нельзя. Но сладкая пища, она улучшает женский гормон. Делает женщину счастливой. Но надо с утра сладкое есть. Не вечером, а с утра. Потому что вечером не надо быть счастливой, надо успокаиваться вечером. Наелась сладкого, потом спать не можешь уже. Счастья слишком много. извержения наружу. Как отличить интуитивные знания трудной ситуации впереди от несозревшего астрологического времени? 3 года хожу, вот набралась. 3 года хожу, но не имею сил принять решение переехать в другой город. Из-за этого страдает мой сын и муж, что ли? А, муж, да. Сын хочет жить отдельно в Москве и так далее, и так далее. Долгое время нахожусь в стрессе из-за своей нерешительности. Ну, на самом деле, для женщины нет проблем, что она нерешительна. Мы с женой до сих пор еще не купили свое жилье, все деньги отдаем на всякие благотворительные цели. И у нас иногда бывает, нужно переехать. Жена говорит, нет, я здесь буду, никуда не переезжаю. Я говорю, ну хорошо, давай так поживем. Я там поживу, куда надо переехать, а ты пока здесь неделю поживешь. Договорились. Вот. На следующий день я беру вещи, собираю и переезжаю в другое место. И она тоже собирается параллельно. Я говорю, ты же здесь хотела пожить. Она говорит, я лучше там пока недельку поживу. Не понравится, и потом назад вернусь. Я говорю, ну поживи там недельку, хорошо. Потом назад, конечно, вернешь. Недельку живет там, говорит. Я теперь, Олег Геннадьевич, никуда больше не поеду отсюда. Никуда не поеду. Я здесь теперь всегда живу. Я говорю, конечно, теперь всегда здесь. Ну, как бы, это же не проблема женщины. Я не могу переехать в Дубну. Ну, это не твоя проблема. Муж берет все вещи, собирает, говорит, ты хочешь без вещей жить, здесь оставайся. Если ты не можешь переехать в Дубну, не требуется переезжать в Дубну тебе. Тому же переезжает в Дубну. А ты остаешься там, где была. Женщина же наседка по природе. Попробуйте курицу с места сдвинуть, яйцо насиживает. А такое там устроится, не дай Бог. Это природа какая у женщины, наседка. Из дома не хочется выходить. Переезжать тем более. Так я тебе говорю. Но это нормально. У женщин такая природа. Мужчин, наоборот, куда-то несет все время. Это нормально. Получается гармония в результате. Ну, стресс-то в чем заключается? Что муж не может переехать. Не знает, как с женой себя вести просто. Взял да переехал, и все. Чего беспокоиться? Муж шел из семьи 3 года назад. За это время у него было много женщин. Но он на них не женился. Я жила одна с ребенком, а теперь я встретила мужчину, который ко мне очень хорошо относится. А все мужчины сначала очень хорошо относятся. По-моему, теперь, но с мужем теперь в развод. Развод не дает. Муж теперь развод не дает и хочет сохранить семью, что делать. А всегда, когда, смотрите, когда тянешь на себя, оно назад лезет. А когда как бы уже не тянешь, лезет к тебе. Так природа работает всегда. Ты тянешь на себя, от тебя тянется. Ребенка попробуйте тянуть на себя, он сопротивляется. А когда уходишь, он бежит за тобой. Это вот так действует природа просто. Это нормально, что ты решила разводиться, муж говорит, будем сохранять семью. Что это значит? Это значит, что ты всю жизнь жила неправильно. Всю жизнь жила неправильно. Вот смотрите, нет, алло, здесь нельзя уже. Здесь уже легче. Помазочку надо мне, да. Знаете, почему так много людей, мало людей в зале? Потому что Руслан Нарушевич приехал. Создалась конкуренция. Это хорошая конкуренция, я считаю. Я удивился, что, оказывается, Руслан Нарушевич перетягивает у меня на руку. Он вообще не перетягивает. Здорово. Итак, в чем проблема у девушки, у той женщины, которая написала письмо? Это проблема общая наша. Это не ее проблема, а наша общая проблема. Проблема заключается в том, что мы не понимаем две вещи. Первая вещь, что ты выходишь замуж за такого человека, на каком уровне сознания ты находишься. Женщины часто думают, я более возвышена, чем он. Но если ты более возвышена, ты выходишь замуж за более возвышенного. В умные достаются в умным, а я досталась тебе, да? Почему же кажется, что я более возвышена, чем мой муж? Вот женщине почему кажется так? Я вот более возвышена. Он менее возвышенный, он склонен изменять, а я вот верная. Ну, потому что так положено. Женщины в природе верные, мужчины склонны изменять. Женщины склонны строить глазки, не склонны изменять. Строить глазки склонны, всегда строить глазки. Возможность есть, сразу строить глазки. Мужчины, возможно, здесь сразу изменяют. В этом разница заключается. Но интересно знать, с кем мужчины изменяют. С тараканами, что ли? Они с женщинами изменяют. Так? Почему? Потому что их женщины строят глаз. Да кто тогда хуже? Одинаковы. Но интересно, вот что если женщина не изменяет, она просто строит глазки, значит, она лучше. Женщины склонны считать себя лучше всегда. Почему? Они более красивые, более деликатные, более эстетичные, лучше одеваются. Они лучше замечают ситуацию. Они как бы лучше ориентируются в ситуации. Они более чувствительны. И как бы и вообще, когда женщина смотрит на себя в зеркало, она думает, Господи, ну какому дураку досталась такая красавица? Женщина, она очень как бы вот склонна себя считать лучше всегда. Поэтому женщина считается лучшей половиной человечества. Так и есть, женщина лучшая половина человечества. Потому что если бы женщина себя не считала лучше, она бы не была красивой. Те женщины, которые не считают себя лучше, они красивые. Женщина, которая себя считает лучше, она красивая. Лучше означает лучше. Это лучше. Но вот какой-то дурак достался и изменяет постоянно. Веды говорят, потому что тебе положено такого дурака, поэтому и достался такой. Вот ты такая вот есть на самом деле. И вот ты такая тоже. Только ты себе этого не знаешь, потому что ты женщина. Женщины не знают себе, как определить, какая я. Посмотри на своего мужика. Но с женщиной проявляется вот это все. Женщина — это какое начало? Неактивное. В ней все в зачатке. Через кого проявляют? Через мужа. Ты хочешь понять, какая ты, посмотри на своего мужика. И поймешь, какая ты. Все. Ты скажешь, нет, я лучше. Хорошо, если вы лучше, такое бывает. Мужик тоже станет лучше. Вот если ты лучше стала, мужик тоже лучше становится. Потому что женщина вдохновляющее начало. Она лучше становится, мужик лучше становится. Еще лучше становится, еще лучше мужик. Еще лучше мужик. Все. В чем проблема? Проблема заключается в том, что женщина не работала над собой. Мужик лучше не становился. Но семья-то не разрушилась. Видите, он, это их уровень жизни. То есть уровень, на уровне гуляния они живут. Нравственный уровень семьи очень низкий. Кто создает нравственный уровень семьи? Женщина. Она делает алтарь дома, она пищу освещает, она молится каждый день. Муж что делает? Подтягивается потихоньку, смотрит, что она так делает, ему это нравится. Начинает изучать, как молиться. Постепенно, у мужчины все медленно происходит. Постепенно это делается все. Потом он уже, его не догонишь уже, он разгоняется, когда его уже не догонишь. Но повернуть в другую сторону уже нельзя. Вот он поехал в эту сторону, все, дальше туда же будет ехать. Все, женщина может повернуть, она может что-то другое найти, и все интересно. А его уже все, он уже вот в этом направлении двигается. Все. Мужчина или двигается быстро вниз, или его подтягивает жена, и потом он двигается быстро вверх. Но он не стоит на месте. Куда-то ему надо двигаться все время, в одну сторону. Все. Почему мой муж гуляет? Потому что у тебя такой уровень сознания. Ты настолько развитый человек, что муж гуляет. Тебя как зовут-то?
1: София.
0: София, вот ты. Принесла мне любовь, чуть-чуть любви принесла мне София. Маленькую бараночку. Очень символично. Иногда приносят ноль, а иногда один. Я одного не достоин, только нуля достоин. Поэтому ноль не принеси. Значит, очень важно понять, вот это в этом письме, оно такое ключевое. Мне важно понять, что как мы настраиваемся. Вот пришел в жизнь человек, гуляет. Как мы настраиваемся? Не хочу с таким жить. Хочу не гулящего. Тройку на экзамене поставили. Не хочу тройку, хочу четверку. Выучи на четверку, получишь четверку. Система ясна, нет? Теперь, почему развод-то не дает? А потому что семья всегда была. Она просто гулящая такая семья была. Она всегда была семья. И вот ты думаешь, сейчас выйдешь замуж за этого, будет другая семья? Нет, будет то же самое. У тебя такой уровень сознания. Какой смысл, значит, разрушать? Надо ставить условия мужу, надо его воспитывать, надо повышать уровень духовной культуры в семье, надо сделать так, чтобы мужчина совесть просыпалась, когда он домой заходит. Как сделать так, чтобы мужчина совесть просыпалась, когда он домой заходит? Надо, чтобы в доме жила совесть. А кто поселяет в доме совесть? Жена, женщина. Она создает такую атмосферу, что мужчина заходит. Можно даже такую атмосферу создать, что он перед алтарем без штанов не пройдет. Алтарь, если есть в доме, там поклоняется, он без штанов идет, будет закрываться. Потому что стыдно. Потому что алтарь означает присутствие Бога, все. Уже без штанов не походишь. Надо трусы одевать. Ну, то есть женщина, она олицетворяет совесть в доме, понимаете? Она ведет себя так, чтобы была совесть. Мужчина, наоборот. Но если женщина создает атмосферу в доме правильно, мужчине нечего делать, он не может по-другому жить. Никто в храме не сможет ходить бессовестно. Никто, ни мужчина, ни женщина. Даже кошки будут ходить по-другому. Вы увидите это. Кошка может куда угодно залезть, но не на алтарь. Если там поклоняются на алтаре, кошка ни за что туда не залезет. Она боится. Она знает, что это место, где есть совесть. Поэтому надо учиться дома создавать духовную атмосферу, год готовить с молитвой. Чем больше молитвы, тем меньше бессовестной жизни. Сразу изменять не хочется мужчине, его склонность изменять тает от этого. Вы возразите и скажете, но этот вообще обнаглеет. Он вообще постоянно, он до меня еще изменял много. Но значит, вот у вас в прошлой жизни такая история. Значит, вы в прошлой жизни вот так много изменяли, теперь такого мужика получили, все. Вот такое объяснение. Всегда все имеет закономерность. Никогда случайностей не бывает. То, что происходит, это закономерность. Что делать? Не дает развода. Гад. Что делать? Думайте сами. Сейчас без развода можно развестись. Дает, не дает, не имеет значения. Или остаться, попробовать еще раз. Еще раз. Уйти, чтобы вернуться еще раз. Пусть двери распахнутся еще раз. Мои дорогие, у нас уже, наверное, не смогу больше на вопросы отвечать. У нас уже пора. Сейчас сколько времени? 7 часов, да? 20 минут. Все, у нас сейчас тема лекции будет уже освещаться. Перед тем, как читать лекцию, я хотел бы вам одну вещь сказать, очень важную. Где-то 2 года назад одна очень интеллектуальная Женщина пришла ко мне на лекцию. У нее был очень такой глубокий взгляд. Она подошла ко мне и сказала: почему бы нам не исследовать ваши лекции? Потому что ваши лекции, на самом деле, они очень эффективно влияют на людей. И нас, специалист по общественному здоровью, это как наука, которая изучает, как меняется жизнь людей после чего. Мы взяли, провели анкетирование, написали несколько научных статей. И дальше проводим работу с этим материалом. И потом я узнал, что она, оказывается, сама читает лекции, но она читает лекции в небольших группах. Вот. И мы с ней потом дальше очень много провели времени в общении. Оказалось, что она очень возвышенный духовный человек. У нее, в отличие от меня, очень чистый головы. Она, у нее дедушка очень возвышенная личность и так далее. Это Фатима Абджад, доктор медицинских наук, психолог, психотерапевт, международный эксперт Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и так далее. Много всяких званий.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

родителей. Это ребенок, это их ребенок. Особенно в самом начале, когда он только рождается, первые 5 лет, просто души не чает дитя своем. И представляете, в этот самый момент, когда они испытывают это наслаждение, влечение родительских отношений, ребенок умирает. Какое страдание испытывают родители? Почему они страдают? Какая причина их страданий? Привязанность? Отобрали объект наслаждения просто. Как бы он потерялся, объект наслаждения ушел. И страдания соответствующие. Насколько сильно привязывается человек, настолько будут страдания. А на райских планетах эти объекты наслаждения в 1000, в 10 000 или в 100 000 раз сильнее. И когда мы их теряем там, мы испытываем страдания еще сильнее, чем здесь. Поэтому те, кто поклоняются Вишну, они не стремятся на райские планеты. Они им не нужны, они их не привлекают просто. Они знают, что потом будут страдания. Это материальный мир. Мир страданий, говорится, юдаль страданий в Бхагавад-гите описывается. Это не место души. Душа не может здесь быть вечно счастливой. Этот мир временный. Временно счастье, временно страдание. И задача людей, образованных духовно, попытаться свое сознание развить так, чтобы они не относились к этому так, что это будет всегда, всегда счастье будет. Они должны относиться спокойно. Жара, холод, да, в Бхагавад-гите, где Кришна йогу описывает, говорит там, что настоящий йог, он всегда остается спокойным, в радости и в горе. Его не тревожат перемены, неважно ему, он ко всем относится одинаково. Будь то это доброжелатели, там описывается, или враги. Он одинаково смотрит на камень, на гальку, на золото, одинаково. Для того, чтобы не привязываться, потому что это все обусловленность, обусловленное существование такое. Поэтому райские планеты, они только оттягивают время. Потом нужно будет прийти сюда. И так как остается впечатление, как наслаждались мы в раю, сюда приходим, а здесь уже нету рая. Нам что приходится делать? Адаптироваться к этой жизни. Постепенно-постепенно мы адаптируемся, потом принимаем другие тела, и вроде бы все нормально, никаких проблем. Живем, хорошо все. Наша удача в том, что у нас есть писания, в которых мы можем познавать все эти науки. И сейчас настраиваться уже. Это в зависимости от нашего настроя, как мы настраиваемся. Мы будем испытывать либо счастье, либо страдание. От нас это зависит. От нашего образования. Есть у нас образование духовное? Мы не будем страдать. Если нету, будем страдать. Это все в уме происходит. Это все протекает в уме. Ум нам создает разные комбинации, от которых мы испытываем определенные эмоции. Сегодня будет йога-нидра здесь. И для чего она предназначена? Чтобы из ума, из глубины подсознания выдернуть эти все впечатления, которые нам мешают быть настоящими. Потому что мы всегда себя с чем-то отождествляем. Зашел ребенок наш, мы думаем, я отец, то есть я родитель. Все, я обуславливаюсь, как бы я одеваю на себя определенную маску. Зашел мой друг, я подружка. Зашел мой родитель, я ребенок. Зашел учитель, я ученик. Ярлыки. Обусловленность такая этого мира.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянуло.

немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Если у человека вот это есть способность разбираться и идти до конца, как все устроено, если он идет дальше, ну, в смысле, действительно разбирается, то ему надо разбирать о том, а на каких принципах устроен этот мир. Но если ты такой умный, почему ты такой несчастный? Если ты такой умный, почему ты такой печальный? Почему ты не узнал, а где же счастье? Почему же ты не узнал, а на каких, по каким принципам надо жить, чтобы быть счастливым? Куда же ты используешь свой интеллект? Это же глупо.
1: А может, он
0: счастлив? А?
1: А может, он счастлив?
0: Тогда надо у него спрашивать, как ты стал счастливым. Если он несчастный, то тогда куда ты тратишь свой интеллект? Итак, этих людей, которые, вот есть интеллект, если они правильно им пользуются, мудрость используют правильно, они начинают узнавать принципы этого мира. И они точно догадаются до того, что в этом мире есть этот принцип отдавания. Что чем больше человек проявляет эгоистические какие-то тенденции, тем труднее ему жить в социуме, тем труднее вообще как-то ему испытывать счастье. Есть такой момент?
1: Предназначение – это отдавать все, что на благо общества.
0: Подождите, я сейчас скажу точно. Что для него означает. И вот таких людей, вот если человек вот так использует свой интеллект, он начинает исследовать эту тему, то в нем, если он узнает эти принципы, то это будет проявляться внешне, в том, что у него будет проявляться качество определенное. Качество. Ведь если ты умный, то где твои качества? Если ты знаешь, что пить водку нехорошо, почему же ты ее пьешь? Значит, ты не понимаешь этого. А если ты ее понимаешь, то тогда ты не пьешь. Да ведь? А если человек это делает, если он говорит, хамить это плохо, почему ты хамишь? Значит, ты не понял это. То есть знание всегда проявляется в качествах человека. И вот эти люди, которые... И сейчас я произнесу, в чем же предназначение интеллектуальных людей? Предназначение интеллектуальных людей, у которых есть вот эта вот склонность к познанию, суперсклонность. Но если он эту склонность использует для того, чтобы жить по принципам вот этим вот духовным и показывать всем пример, что это правда, то тогда он свое предназначение проявляет.
1: На благо.
0: А?
1: На благо.
0: На благо что?
1: На благо.
0: Смотрите, еще раз. То есть, вот сейчас какая проблема бывает? Я давал лекцию, и все понимают о том, что хорошо было бы следовать каким-то заповедям. Не каким-то, а понятно каким. И почему-то не следуем. Я говорю, а почему мы не следуем? Ну как-то трудно. А что трудно-то? Да непонятно, просто трудно. А вот если рядом был бы человек, который бы этому следовал, был бы счастливым, было бы легче? Конечно же, было легче. Так вот, предназначение вот этих людей в том, чтобы жить по этим принципам и показывать всем, что это правда. Своим поведением, своим примером, счастьем, что оказывается, счастье не в том, чтобы жить, питаясь там свое тонкое, грубое тело, да, исполняя свои желания, что оказывается, счастье в том, чтобы жить по принципам вот этим вот чистоты, аскетизма, милосердия. Сейчас скажу об этих принципах. И вот это его предназначение. И вот такого человека, вот только такого человека.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

чтобы ну, в чем-то разобраться, нужно какое-то время. То есть невозможно как бы с нуля взять и дать какую-то оценку. Невозможно с нуля дать оценку. Невозможно с нуля дать какое-то экспертное заключение. То есть это, ну, для меня это какой-то философский нонсенс. А философски мы должны понимать, что, ну, очень опасно оценивать что-то, ничего там не понимая. Как меня спрашивают все время, мне говорят, вы неправильно лекции читаете. Я говорю, здорово, мне так нужны советы. Как, какой у вас опыт? Скажите, сколько вы тысяч лекций прочитали? Мне так нужен совет. Действительно, а мне нужна помощь. Он говорит, ну я-то лекции сам не читаю, но советов у меня много. И все с этим сталкиваются, да, врачи сталкиваются. И все время говорят, ну пациент, вы мне неправильно лечите. Я вот на интернете прочитал, что мне так надо лечить, надо по-другому лечить. Каждому водителю его сосед учит, как надо, где надо поворачивать и как надо правильно тормозить. То есть мы такие вот легкие на совет, легкие на подсказку. На самом деле нужно быть аккуратным, потому что в результате это такое просто способ показать себя. Способ показать себя. Если вы чувствуете, что это как бы немножечко вот так вот задевает вот эту вот нотку, и думаешь, ну вот, сейчас я проявлю свое могущество, меня просят оценить, ага, сейчас я оценю. Все. Вообще, а способ испортить человека — это дать ему возможность что-то оценить. Это хороший, быстрый способ испортить человека. То есть дать ему немножко власти, то есть оценивать это власть. И все, как все не любят экзамены. Почему люди не любят экзамены? Потому что их оценивают. А принимать экзамены любите? Ага. То есть если кого-то просят, не могли бы вы вместо меня принять экзамены? Да, да, конечно, давайте, сейчас я оценю. Ну, это просто способ выделиться. Это способ пропиариться. Почувствовать себя выше других. Поэтому если уж и оценивать, то действительно вот с этой позиции долго. Я должен, поэтому постараюсь как-то разобраться, поконсультируюсь, разберусь, буду очень смиренно все это делать. Ну, то есть нужно быть аккуратным, потому что иначе будут проблемы. Иначе будут проблемы. То есть вообще опасно заниматься тем, в чем не разбираешься. Потому что начало, оно всегда такое эгоистичное. То есть, ну, вначале мы всегда думаем, что все понимаем, что все однозначно, что все такое черно-белое на виду. Профессионал, ну, понимает, что все неоднозначно. И у всего очень скрытые причины, которые сразу не поймешь, что очень сложно дать оценку всему. Профессионалу всегда трудно дать оценку, а любителю всегда легко. Любитель всегда говорит, да, это здорово, это плохо, это ужасно, это хорошо. А профессионалу всегда очень сложно дать оценку, потому что он понимает, что все неоднозначно. Тут да, тут есть и то, и вот это есть, и вот, ну, вот как вот. Поэтому, знаете, обычно профессиональная оценка — это оцениваются несколько категорий. За это. То есть общая оценка, как бы, она есть, но она складывается из оценок, ну, категорий. За красоту, за разумность, за то, за все, за пятое, за десятое. То есть очень сложная оценка. Как оценить здоровье человека? Руки здоровые, ноги здоровые. А вот в голове есть проблема. Так это здоровый человек или больной? Если тело у него здоровое, может 100 килограмм поднять, а голова больная, это здоровый человек или больной? Здоровый, но больной. Как оценить? То есть как только мы начинаем оценивать, тут же становится понятно, что ну как оценить? Ну да, то есть вот как это все оценивать? Очень сложная вещь. Поэтому профессионалу трудно оценить. Профессионалу трудно оценить. А любителю легко оценить. Вот проблема любителей, понимаете? То есть они собрались и легко оценили. Вот это вот вещь такая вот непростая оценка.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол, руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

Вообще веды, что веды говорят о сексуальной энергии, что Кама-сутра говорит о сексуальной энергии. Говорится, что это психическая энергия. Еще также в ведах сексуальную энергию называют энергией кундалини. Может быть, вы видели, если вы как-то сталкивались в интернете с чакрами, да, то это энергия кундалини, которая изображается в форме змеи. И это психическая энергия, и практически это как атомная энергия. Это как атомная энергия, и предназначение этой энергии это именно для того, чтобы позволить человеку выйти за пределы этой вселенной. Вот очень интересный момент для понимания. То есть сексуальная энергия это энергия, которая предназначена для того, чтобы помочь человеку выйти за рамки этой вселенной, выйти за ее пределы. Вот настолько она могущественна, настолько она значима и ценна. Да? И эта энергия, если человек обучается этому искусству, то есть это тоже искусство, это не просто так, если человек обучается искусству и направляет сексуальную энергию вверх, то эта энергия делает человека святым. По сути дела, святым. Вот если брать вот эти вот энергетические центры, чакры, о которых мы с вами говорили, то если эта энергия поднимается до уровня третьей чакры, вообще она базируется на первой чакре и на второй. Так вот, если эта энергия поднимается на уровень третьей чакры, то человек обладает расширенным сознанием, он расширяет свое сознание. Если человек поднимает эту энергию на уровень четвертой чакры, то тогда эта энергия делает его любящим родителем. Когда человек поднимает сексуальную энергию до уровня пятой чакры, то в нем открывается огромное творчество. Он начинает обладать изысканным красноречием. Да, у него появляются очень важные такие способности. Когда эта энергия поднимается до уровня третьего глаза или межбровья, до шестой чакры, то тогда человек начинает обладать даже мистическими совершенствами. И когда поднимается до седьмой чакры, человек может достичь духовного просветления и развить свою связь с Богом. Поэтому так важно, чтобы люди в своей повседневной жизни обучались этой практике поднятия этой сексуальной энергии, да? Чтобы мы раскрывали свой творческий потенциал, чтобы мы учились быть любящим родителем, чтобы мы были терпеливы и развивали духовную реализацию.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Сегодня у нас лекция номер 2, которая называется «Происхождение, структура и цель вед». Само по себе слово «веда», я уже говорил, обозначает просто знание. Но мы сейчас говорим не о каком-то обычном мирском знании, а о знании, которое содержится в этих древних священных текстах, которые называются ведами. И вот это ведическое знание принципиально отличается от современного знания тем, что оно дает целостное представление о мире. Например, на Западе мы наблюдаем сейчас такой феномен, как информационный бум. Огромное количество информации. Но, к сожалению, во всем этом море, океане информации нет вот этой вот ниточки или вот нет этой центральной такой линии, которая помогла бы нам связать все воедино, увидеть целостную картину мира. Например, той же самой науки нет целостности. Допустим, мы говорим, что вот наука это что-то очень серьезное, но вот мы знаем, что в той же физике, предположим, существует несколько уровней понимания реальности. Физика Ньютона, где действуют четкие классические вот эти вот законы механики физического мира. Уже более высокий уровень это теория относительности, которая превосходит вот эту классическую механику Ньютона, там уже более тонкие вещи. И мы знаем, что при определенных скоростях, допустим, близких к скорости света, уже законы классической механики не действуют, уже не действует гравитация и так далее. Вот. И еще другой более высокий уровень физики – это квантовая физика. И все это разные измерения, можно сказать, одной и той же науки. И долгое время физики идет попытка создания единой теории, единого как бы такого принципа, единой какой-то формулы, единого подхода, который бы объясняла всю реальность целиком. Но до сего момента в классической науке пока что эти попытки не увенчались успехом. Вот это говорит о том, что у людей, даже очень умных, развитых, интеллектуальных на Западе, вот этой вот единой, целостной картины мира, к сожалению, нет. То есть много информации, но мало мудрости. И мудрость – это как раз именно то, что позволяет нам связать все с первоистоком. То есть настоящее знание – это знание о причине всех причин. И как раз веды – это вот и есть такое знание, у которого на Западе нет аналога. То есть знание очень целостное, которое показывает все процессы, которые происходят с нами здесь, в этом мире. Каким образом эти все процессы связаны между собой, закон причинно-следственной связи или закон кармы. И все это восходит к первоистоку, к источнику всех энергий, откуда все берется. То есть это знание такое метафизическое, знание, идущее свыше, знание, идущее от Бога и ведущее к Богу, соответственно. И цель процесса познания именно прийти к причине всех причин. Сейчас люди думают, что цель познания, допустим, люди куда-то идут учиться, поступают в университет, цель познания – это просто освоить какую-то материальную сферу знания, деятельности, какие-то механизмы, работать в ней, зарабатывать деньги, поддерживать себя, вот и все. То есть знание просто кормит человека, какая-то квалификация такая. Но истинная цель познания, она значительно выше. То есть цель познания – это прийти к причине всех причин. Причем не просто познать эту причину всех причин, не просто познать истину или познать Бога, но еще и полюбить Бога. То есть два аспекта – это разум, интеллектуальное развитие, и второе – это эмоции, что я не просто знаю Бога, а я могу с Ним вступить в эмоциональные отношения. То есть вот это будет целостность развития, или гармоничное развитие, можно сказать. Итак, вот этим принципиально веды отличаются от того, что мы называем знанием сейчас на Западе. Естественно, что у всякого знания, у всякой информации есть какое-то происхождение. И в этом мире, допустим, мы получаем знания от личности, от ученых каких-то. Также мы получаем знания через открытие, через деятельность своих собственных чувств. Когда мы получаем знания через деятельность своих собственных чувств, это как раз наш непосредственный опыт, эмпирический опыт. И это знание, основанное на открытиях. Но веды – это литература откровения. То есть все то, что описано в ведах, это довольно-таки трудно, практически невозможно открыть самому. Но это открывается сверху, свыше. Допустим, в ведах есть такая хорошая пословица, которая гласит, что если вы решили увидеть царя, то вам это будет непросто сделать, потому что царь – это великая личность, и он очень занятой человек, к нему так просто не пройдешь. Но если царь решил увидеть вас, то никаких проблем не будет. Потому что этот царь есть царь, он легко увидит вас. И в этом случае, если он решил увидеть вас, тогда и вы его легко увидите. То есть смысл в том, что ведическая литература приходит к нам не просто из каких-то материальных опытов, а ведическая литература – это литература откровения, когда абсолютная истина сама открывается нам. И поэтому в одном из классических ведических текстов, который называется «Бхагавад-гита», а в третьей главе так и говорится на санскрите, на древнем языке, «Брахма кшара самудбхава», что веды исходят из высшей личности. Это своего рода как бы такое эманация из Бога или его информационное поле, если говорить таким современным языком. То есть веды – это идеи, идущие от него. Иногда мы слышим фразы типа что идеи витают в воздухе. Это правильно, потому что говорится, что окружающее пространство, или то, что называют физическим вакуумом, оно имеет свою тоже изначальную вибрацию. Так вот, веда – это изначальная вибрация в пространстве. В Бхагавад-гите Верховный говорит, я есть звук в эфире или звук в пространстве. Вот этот изначальный звук в пространстве – это и есть веда. И все эти веды, все эти идеи, они уже присутствуют в пространстве. Необходимо только иметь определенный настрой сердца для того, чтобы эти идеи улавливать. И есть определенные личности, мудрецы, или их называли в былые времена на древнем языке санскрите термином риши. Риши буквально обозначает видящий, то есть тот, кто видит. Можно смотреть на мир, но не видеть ничего, или видеть какие-то просто внешние объекты, но не видеть вот этого знания, всех этих тонких законов, которые стоят за миром. Так вот, риши, или эти мудрецы, это те, кто обладали определенным настроем сердца, определенной чистотой сердца. Вследствие этого они улавливали эту веду в эфире, в пространстве и выступали в качестве своего рода ретрансляторов. То есть Бог – это как излучатель, а мудрецы – это ретрансляторы. И они не писали веды, они их записывали. То есть разница. Одно дело, когда я пишу сам, что-то выдумывая, другое дело, когда я пишу под диктовку. Так вот, веды – это писания, которые не написаны людьми, а которые записаны людьми. И эта традиция передачи знания называется таким термином «парампара». Парампара буквально обозначает сверху вниз, то есть то, что идет сверху вниз. Итак, если Бог – это изначальный источник знания, из которого все это знание исходит, эманирует, то мудрецы являются вот такими ретрансляторами из поколения в поколение, от учителя к ученику все это переходит. И они в данном случае ничего не добавляют и ничего не убирают, они просто как почтальоны действуют. Почтальон, он просто может взять письмо, какое-то послание и в другое место перенести. Он ничего туда не дописывает, ничего не вычеркивает. Точно так же действовали и продолжают действовать эти мудрецы, риши, которые передают веду или духовное послание, идущее от Бога. И вот это знание обладает удивительным свойством. Оно рассеивает тьму. То есть мы знаем, что знание часто сравнивается с светом. Говорят, учение – свет, а не учение – тьма. Итак, знание, как и свет, имеет источник. И знание, как и свет, обладает таким качеством, как способность рассеивать тьму невежества. Отсюда, например, даже система образования называется система просвещения. Просвещение – свет. Освещенный. То есть знание обладает природой света. Еще один интересный момент, связанный с ведами, это то, что веды изначально существовали в устной традиции, потому что у людей была очень хорошая память, и в записях не было необходимости. Сейчас считается, что письменность – это признак цивилизации. Согласно ведам, появление письменности – это как раз начало деградации цивилизации, потому что у людей становится плохая память, и поэтому им все необходимо записывать. И веды, как информация в пространстве, в эфире, является вечным. Но книги, в которых веды записаны, эти книги, конечно же, имеют определенный возраст. Так вот, эти книги, еще их называют другим термином шастра, шастра, трактаты определенные, они появились на Земле примерно где-то 5000 лет назад. Сами книги. Но знание, которое в них изложено, оно не имеет начала, оно не имеет возраста, оно вечно. Хотя книги имеют свой определенный возраст. И эти книги были записаны в начале нынешней эпохи, которая называется Кали-Юга или эпоха Кали. Это эпоха деградации. Удивительно, что если верить современной историографии, примерно тогда началась история человечества. Но согласно ведам, как раз в это время она стала заканчиваться. Это заканчивалась история цивилизованного человечества, ведического человечества, и стала начинаться история современного горя человека, который ничего толком не помнит, ему все нужно записывать, который считает, что он произошел от обезьяны и так далее. Совсем другая история, но об этом будем говорить позже, в другой лекции. Итак, веды были записаны, причем на очень интересном языке, на языке санскрите. Санскрит – это самый сложный язык на Земле. И язык сам по себе является уже показателем уровня развития цивилизации. Зачем примитивным людям прошлого, если раньше были примитивные люди, иметь такой изысканный, утонченный и сложный язык? Ну, просто не нужен. Мы знаем, что примитивные люди, они вообще общаются жестами, общаются на пальцах, обходятся очень ограниченным запасом слов. А развитым людям, очень глубоким людям, очень тонким людям, которые глубоко копают, которые ищут истину, которые общаются с этой истиной, им как раз нужен такой очень тонкий, глубокий язык. Так вот, само по себе наличие вот этого языка, санскрита, и его такая удивительная сложность и глубина, одно это уже говорит об уровне ведической цивилизации, что в былые времена жили не какие-то примитивные варвары, а как раз очень утонченные люди, которые имели вот такой язык. И сейчас то, что мы называем эпохой прогресса, на самом деле это эпоха деградации. Сейчас на санскрите очень мало кто может изъясняться. Сейчас этот язык в основном письменный, это язык, на котором остались записаны эти памятники, веды. И еще одно название для вед – это «апаурушея». Апаурушея буквально переводится как нечеловеческое, то есть знание, произошедшее не от человека. Потому что обычные люди, согласно ведам, обладают четырьмя типичными недостатками. Первый недостаток человека обыкновенного – это несовершенное чувство. То есть мы можем ослышаться, кого-то там одного за другого принять, что-то неправильно увидеть и так далее. Итак, наши несовершенные чувства – приводит ко второму недостатку, который называется склонность совершать ошибки. Если я, естественно, мои чувства несовершенны, допустим, если я принимаю красный свет за зеленый, зеленый за красный, я совершаю ошибку и иду не на тот свет. Вот. Итак, второй недостаток такой обусловленной души – это способность совершать ошибки. Третий недостаток – это тенденция впадать в иллюзию. И четвертое – это тенденция к обману, причем совершенно даже неосознанному. Итак, несовершенные чувства. Отсюда рождается тенденция совершать ошибки, впадать в иллюзию и обманывать других. Вот это четыре типичных недостатка обычных людей. И поэтому от обычных людей вот такое вот совершенное необычное знание, такое как веды, изойти просто не может. Итак, веды – это апаурушея, нечеловеческое знание, которое имеет в качестве своего источника совершенное существо, совершенный источник, абсолютную истину, которая умеет говорить. И как раз веды – это есть слова от этой абсолютной истины. Ну, а что касается, допустим, вот этой вот цепочки человеческих недостатков, несовершенные чувства, тенденция совершать ошибки, впадать в иллюзию и обманывать других. Это видно постоянно, ну, допустим, до сих пор, хотя уже многие это не принимают всерьез, но тем не менее в качестве научной парадигмы принята эта дарвинская идея о происхождении человека от обезьян или происхождения его от материи. Почему оно возникло? Это опять вот эти же самые несовершенные чувства, то есть Дарвин имел какие-то определенные наблюдения, и ему вследствие этих вот наблюдений показалось, что между человеком и обезьяной есть какое-то определенное сходство, но, конечно же, оно есть. Вот, но не такое, как он себе представлял. Вследствие этого он совершил определенные какие-то ошибки, и хочешь не хочешь, сам того, может быть, не желая, он обманул не одно поколение людей, введя их в заблуждение о том, что мы произошли из какой-то низшей природы. Отдельно потом у нас будет лекция о происхождении человека. Сейчас я не буду на этом заострять внимание, просто это иллюстрация к тому моменту, что даже умные люди, представители науки, они тоже имеют несовершенные чувства, и поэтому они впадают в иллюзию, совершают ошибки и даже невольно обманывают других. Поэтому обычные люди не могут быть источником вот такого совершенного знания, как веда. Итак, веда – это апаурушение, человеческое знание, знание божественное, знание откровения, идущее сверху, данное нам сверху. Итак, веды, как книги, появились на Земле примерно 5000 лет назад, и записал их, подчеркиваю, не написал, а именно записал, такой мудрец, которого звали Вьясадева или Вьяса. Буквально имя Вьяса обозначает тот, кто разделяет на части, потому что веда едина, знание едино. Вот. Но люди в нынешнюю эпоху, сейчас, Кали-Югу, обладают настолько узким сознанием, что воспринять сразу целостное знание они не способны. Поэтому это знание необходимо на какие-то разделы разбить. Например, сейчас мы знаем, практически все являются какими-то узкими специалистами в той же самой медицине. Кто-то там пульмонолог, он знает только легкие, уролог знает только мочеполовую систему, кто-то там еще по-разному, так сказать, невропатолог, он изучает нервную систему и так далее. Мало кто знает человека целиком, то есть каждый знает какое-то свое заведование узкое. Вот. И это особенность нынешней эпохи, узость мышления. Мало кто может целостно вот так вот воспринимать человека. Итак, для удобства современных людей Вьяса разделил эти веды на определенные разделы. Сами по себе веды приходят к нам благодаря принципу эманации. Эманация – это обозначает, что они исходят из какого-то источника и потом постепенно расширяются. Как, например, луч света имеет тенденцию к расширению. Точно так же и веда или знание сначала оно дается в такой концентрированной форме, очень краткой, лаконичной, а потом с течением времени расширяется, раскручивается, развивается все больше и больше, потому что люди становятся все менее и менее восприимчивыми, и им приходится все больше и больше разъяснять все эти вещи, то есть все больше и больше дать комментариев, чтобы они поняли какие-то простые вещи. Так вот, говорится, что источником всей веды на таком чисто звуковом уровне, является мантра или определенная такая звуковая вибрация. Ее называют биджа-мантра, то есть биджа обозначает семя, мантра-семя, из которой все остальное растет. Предположим, огромное дерево может вырасти из маленького семечка, и на этом дереве будет множество разных других семян. Так вот, изначально эта вот биджа-мантра или мантра с семенем, из которой берется вот эта вот вся веда, является это мантра ОМ или АУМ, три буквы. Я уже в первой лекции говорил о том, что А – это верховный, У – это его энергия, М – это соединение Бога и его энергии, которая порождает все многообразие мира. Итак, АУМ или ОМ – это вот эта мантра семя, биджа-мантра, из которой исходит веда. И из этой мантры ОМ исходит следующая мантра, которая называется Гаятри. Она уже более, так сказать, длинная по продолжительности. Из мантры Гаятри исходят основные веды, и потом с течением времени эти веды обрастают определенными комментариями. Эти мудрецы, риши, они уже, так сказать, адаптируют, объясняют все это в соответствии с временем, с эпохой, для того, чтобы люди могли все это адекватно воспринимать. Следующая особенность веды или вот этого ведического знания состоит в том, что веды самодостаточны. К ведам нет библиографии. Например, если вы читаете какую-нибудь научную литературу, то в конце всегда будут какие-то ссылки. Откуда автор взял это, на кого он ссылается. Такой ученый, другой ученый, какие-то источники, первоисточники. Вот. Иначе люди скажут, откуда ты это все взял. То есть должна быть какая-то база, ты должен опираться на какие-то авторитеты. Так обычно пишется какая-то научная литература, обязательно какая-то есть библиография, какие-то авторитеты прошлого, на которых мы ссылаемся. Так вот, веды в этом смысле, они, скажем таки, самореферентны. То есть они ссылаются сами на себя, потому что нет большего или более древнего, или более глубинного, или более авторитетного источника, чем сами веды. Вот. И в этом смысле веды подобны солнцу. Как вот, например, солнце освещает само себя. Мы знаем, что оно светится своим собственным светом, и солнце невозможно ничем осветить. Было бы нелепо попытаться осветить солнце фонариком, потому что фонарик сам по себе уже является производным от энергии солнца, потому что фонарик работает от батареи, а эта батарея взята из каких-то элементов, которые произошли под воздействием энергии солнца. Вот поэтому, допустим, когда темно, когда солнце находится за горизонтом, никакими источниками света солнце невозможно высветить, откуда-то вытащить. Но когда оно появляется само, оно самосветящееся, оно освещает само себя. Вот этот же самый принцип применим и к ведам. То есть это самодостаточная литература, как солнце освещает сама себя, сама на себя ссылается, больше ссылаться не на что. Вот. И в этом уникальность ее такая. Конечно, современный человек, который вырос на скепсисе, на сомнении, говорит, ну, в таком случае, сказать, как же мы можем верить во всем этим вещам? Это просто какие-то утверждения голословные, какие-то догмы. Хотя, например, в той же самой науки есть такое понятие, как константы, то есть некие какие-то величины, которые порой совершенно недоказуемы, они просто существуют, как такие краеугольные камни реальности, или какие-то величины, или какие-то цифры, которые порой недоказуемы, они просто есть, и люди знают, что они верны, и они являются, как бы так сказать, основой всего. Так вот, то, что люди часто называют какими-то религиозными догмами, в науке это называется каким-то более таким благозвучным, приемлемым термином, как константа. По сути дела, это то же самое. То есть, когда, предположим, мы говорим что-то на духовные темы и пользуемся такими терминами, как Бог, душа, карма, реинкарнация, что-то еще. Это и есть такие вот уже константы, постоянные какие-то понятия, они изменные, в связи с которыми становится понятно уже все остальное. И в ведах есть некоторые утверждения, которые могут показаться вполне какими-то догматичными или голословными, но тем не менее при определенной проверки эмпирической выясняется, что эти утверждения вполне авторитетны. Допустим, веды говорят о том, что испражнения живого существа нечисты, все нечисты, в том числе человеческие. Они говорят, но испражнение коровы, это навоз, является чистым. Итак, корова вроде бы не самое высокое существо, человек выше. Но тем не менее, все испражнения чисты. Одно исключение, видно, говорится, испражнения коровы чисты. Навоз. И мы можем сказать, это догма или просто какое-то голословное утверждение. Но ученые провели очень простой эксперимент и выяснили, что коровий навоз, причем только коровий и никакой другой, ни лошадиный, ни ослиный, никакой, только коровий, является чистым антисептиком. То есть это такая субстанция, которой в Индии даже моют храмовую посуду, утварь. В Индии, в этой системе храмового поклонения, очень высокие стандарты чистоты, то есть там все должно быть идеально чисто. Так вот, вот в этой такой храмовой, очень, так сказать, чистой культуре, там храмы сами и храмовую утварь моют коровьим навозом. Более того, также было замечено, что коровий навоз, он действует дезинфицирующим образом, допустим, какие-то раны даже им мажут, вот им моются коровьим навозом, посуду моют, когда, предположим, полы моют с навозом, размешивают в воде его, такая как бы вода с навозом, все, там очень чистая такая благостная атмосфера, там нет вредных насекомых, ничего. Вот, то есть это удивительная такая субстанция. Вот, и вот вам утверждение вед, что все испражнения чисты, но навоз коровы чист. Или другое утверждение вед о том, что кости, скелет, допустим, тоже является нечистым у всех живых существ. Но вот раковина или ракушка морская, речная, она является чистой. Опять же, исключение какое-то, так как навоз. И действительно, можно провести эксперимент, что если в раковину, в ракушку набрать воду, то она будет стоять там и не закисать значительно дольше, чем в какой-то другой емкости. Опять же, в храмовой культуре Индии перед началом поклонения, перед началом службы алтарю подается звуковой сигнал через раковину. То есть там они обрезаются определенным образом и в нее как в трубу дуют такой очень глубокий, интересный звук, который очищает все пространство вокруг. То есть это пространство, эфир, в котором прозвучали эти вот звуки раковины, он очищается. То есть тоже примеры того, как вот эти вот утверждения вед, они не являются голословными, они являются авторитетными. И еще в одном из писаний сказана такая интересная вещь, что лучшим доказательством авторитетности вед являются те, кто им не следует. Эта фраза требует некоторого объяснения. Почему те, кто им не следует, являются лучшим доказательством авторитетности вед? Дело в том, что когда человек следует ведам, то есть следует знанию, то он всегда живет с пониманием того, что он есть вечное сознание, вечное живое существо, вечная душа, а тело – это просто временное покрытие. Таково качество цивилизованного сознания. Как только человек сходит с пути вед или с пути знания, то он не оказывается в пустоте. Есть только две позиции в жизни – позиция веды, знания, позиция неведения или неведы, позиция невежества. Так вот, как только человек сходит с позиции веды или знания, он тут же оказывается в невежестве, мгновенно. И в чем это невежество практически воплощается? Оно практически воплощается в том, что вечная душа начинает считать себя временным телом. Вот это основа невежества. Итак, как только человек отказывается следовать ведам, он тут же оказывается в невежестве. Хотя между собой люди могут считать себя интеллигентными людьми, о чем-то там говорить. Вот. Но с позиции чистого духовного знания, с позиции веды, это выглядит совершенно как невежество, когда человек путает себя, когда душа путает себя с телом. Представьте себе, что, допустим, я, человек, перепутал бы себя с костюмом. Вот сразу видно, что у человека что-то не то с головой, если я путаю себя с костюмом. Так вот, тело – это не более чем костюм на душе. И вот когда человек следует ведам и живет по ведам, у него все время такое очень отчетливое осознание того, что он является вечной душой, вечным сознанием, а тело – это просто костюм для души. И поэтому вот такая фраза, что лучшим доказательством авторитета сущности вед являются те, кто им не следует. Как только человек сходит с пути вед, он тут же оказывается в невежестве, он начинает путать себя, душа начинает путать себя с телом. Итак, это мы немножко поговорили о происхождении вед и некоторых их особенностях. Теперь я расскажу немного о структуре ведической литературы. Структура у вед есть внешняя и внутренняя. Внешняя – это обозначает определенные разделы книги, как они там между собой разбиты, какой тематике они посвящены и так далее. А внутренняя структура вед – это то, что связано с уровнем развития человека. Начнем мы с внешней структуры. То есть веды, все огромное, так сказать, количество этих различных писаний разбито на три основных раздела, которые называются шрути. Шрути – это буквально услышанное, или это вот как раз литература откровения, то, что мы услышали. Итак, это первый раздел шрути. Второй раздел смрити – это запомненное, как мы запомнили. Вот. И третий раздел называется ньяя, или логические выводы. Если представить себе обычный учебный процесс, что, допустим, учитель в школе что-то рассказывает ученикам, они его слушают. И вот то, что они слышат, это есть шрути, услышанное. А потом, допустим, им рекомендуется или предлагается написать изложение, как вы это запомнили. Итак, это второй раздел. Смотрите, как вы запомнили то, что вы услышали. И потом можно сделать какие-то логические выводы из всего этого. То есть вот такова внешняя структура вед. Шрути, смрити и ньяя. Ньяя – это логические выводы определенные. И вот в этом разделе, в первом разделе шрути, или услышанная, или литература откровений, к этому разделу относятся такие писания, как Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Это четыре основных книги вед, которые относятся к категории шрути, услышанного, или литературы откровений. И в каждой из этих четырех вед есть свои такие подразделы. Самхиты – это определенные гимны, и их, как правило, изучают молодые ученики, это так называемые брахмачари, послушники. Итак, они изучают самхиты. Второй уклад человеческой жизни – это семейные люди. Они изучают следующий уже раздел – брахманы. Когда-то они были учениками, теперь они стали семейными людьми. Они изучают более глубинные вещи – брахманы. Третий раздел каждая веда называется араньяки. Его изучают отошедший отдел, пенсионеры, их называют ванапрасхи, то есть люди, уже ушедшие на покой от семейной жизни. И четвертый, самый сложный философский раздел, каждая из их четырех вед, называется Упанишады. Упанишады – это такое очень глубокое философское знание, которая рассказывает об абсолютной истине, о природе души и так далее. Итак, вот эти вот четыре веды, Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа, они относятся все к первой колонке, к первой категории шрути, услышанная литература откровений, и в каждой из них есть своя самхита, свои брахманы, свои раньяки, свои упанишады, которые открывают все более и более глубинные, сокровенные аспекты истины. Второй раздел вед, как книг, называется смрити, услышанная. То есть это то, что, как правило, записано уже несколько более простым, простонародным или свободным языком, в более свободном изложении, в форме каких-то таких более популярных, доступных для обычных людей историй. И поэтому большую часть вот этого второго раздела, смотрите, составляют так называемые пураны, это хроники древности, которые в форме каких-то таких вот историй, повествовании все истины вед подают. Вот. Другой раздел, смотрите, вот этой же второй части, это итихасы. Итихасы – это эпос. Как правило, к итихасам относят два основных эпоса древневедических. Это Махабхарата, очень такая известная эпическая поэма, в которой больше 100 тысяч стихов, это самое крупное произведение на Земле. И второе, чуть поменьше, это Рамаяна. То есть это два эпических произведения, которые в форме очень увлекательных историй, где там есть все. И политика, и любовь, и, как сейчас говорится, экшен, что называется, и философия, и что хотите, там все есть. Но смысл всех этих историй, всей этой политики, всех этих разных интриг состоит в том, что все это пронизанным единой духовной идеей. То есть это очень не просто увлекательная, а это полезная литература, которая дает людям просвещение. Итак, это Итихасы, тоже часть Смрити, вот этого второго раздела, услышанное. И также к этому второму разделу Смрити относятся так называемые веданги. Веданги – это уже частные такие произведения, которые, как правило, связаны с практикой. То есть к ним относятся такие вещи, как аюрведа. Аюрведа – это ведическая наука о здоровье. К ним относятся дханурведа – это воинское искусство. Туда же относятся вастушастра – это искусство ведической архитектуры или ориентации в пространстве. Вот. Там же находится артха – это экономика и политика. Вот. Там же относятся такие вещи, как кама-сутра – это искусство чувственного наслаждения. Гандхарва-веда – это искусство пения, танца, театра и так далее. Вот, то есть это все, также там относится так называемая калпа, это ритуалы всевозможные, вьякарана, это грамматика санскрита, нирукти, толковый словарь, чанда, это размеры, ритмы, в которых нужно петь веды. То есть вот это все относится к категории веданг, то есть такие подчиненные части вед. Это все составляет второй раздел Смрити. И третий раздел вед – это ньяя, логические выводы. И в этом разделе есть всего одно произведение, которое называется «Веданта-сутра». Веда, как мы уже знаем, это знание. Анта обозначает конец. Веда-анта – это конец знания или завершение, вершина знания. А сутра обозначает, буквально сутра обозначает нить или трактат, то есть нить, на которую нанизаны определенные такие вот афоризмы. Итак, сутра – это афоризмы в краткой форме изложения всех вед. И сами по себе веды, конечно же, огромны с точки зрения размера, и жизни человеческой не хватит для того, чтобы все эти веды прочитать. Более того, в ведах содержатся различные наставления, которые порой могут показаться людям в чем-то даже противоречивыми, потому что они даны разным людям, которые находятся на разных уровнях развития. Вот. И поэтому для того, чтобы изучать веды, для этого необходимо принять ведический путь познания. Этому у нас будет посвящена следующая, третья лекция, ведический путь познания. Сейчас об этом много говорить не буду. Вот. То есть для того, чтобы в этих ведах не запутаться, нужно иметь должное руководство, необходимо иметь учителя духовного, которого мы принимаем, и который указывает нам, что делать, что не делать, как понимать те или иные вещи в ведах. Более того, веданта сама по себе, она очень сложна, потому что она написана в форме таких кратких афоризмов, которые нуждаются в определенных комментариях. И для современного человека, для того, чтобы понять веды, на самом деле нет необходимости их все прочитать, потому что у человека просто будет несварение. Здесь есть определенные такие, как сказать, дайджесты, то есть в краткой форме изложенные идеи, которые представляют собой всю квинтэссенцию вед. Так вот, для первого раздела вед, который называется, как вы помните, Шрути или услышанное, для этого раздела Упанишады, и в частности есть такая книга, доступная на русском языке, Ишо-панишад. Ишо-панишад обозначает главная Упанишада. Она небольшая, в ней всего 18 мантр с комментариями. И вот эта вот Ишо-панишад, она является квинтэссенцией всех Упанишад. Еще называют ее жемчужина Упанишад. Вот. И еще такое произведение, как Бхагавад-гита, которое также доступно на русском языке. Другое название Бхагавад-гиты – Гито-панишад. То есть Упанишады в форме песни, потому что гита обозначает песню. Итак, Бхагавад-гита или Гита-Упанишад, это одно и то же произведение, она представляет собой собрание 700 основных стихов, в которых содержится вся суть Упанишад. Итак, для того, чтобы понять первый раздел вед, это вот Шрути, достаточно прочитать такую небольшую книгу, как Ишо-Упанишад или Бхагавад-гиту, и можно сказать, что мы поняли первый раздел вед, это Шрути, литература откровений. Теперь, если, скажем, мы переходим ко второму разделу, вот, то, как я говорил, говорил о нем раздел Смрити, в нем основу составляют эти вот Пураны. И на русский язык переведена основная Пурана. Пуранов существует много, есть Маха-Пураны, большие Пураны, есть Упа-Пураны, маленькие Пураны. Они предназначены для разных людей. Есть Пураны для людей в невежестве, так называемые Тамасика-Пураны, есть Раджасика-Пураны, Пураны для людей в страсти, есть Сатвика-Пураны, Пураны для людей в благости. Так вот, среди Пуран, которые предназначены для людей в благости, есть такая так называемая Бхагавата-Пурана, или другое ее более известное на русском языке название Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам. Это произведение является многотомным, уже порядка где-то 25 томов этого произведения с комментариями уже существует на русском языке, и еще осталось немного перевести, еще, может быть, где-то будет книг 7-8, порядка где-то 30-35 томов. Это будет перевод Бхагавата Пураны. То есть фактически это такое эпическое произведение, которое описывает различные события, происходившие на этой земле и в этой вселенной, даже в некоторых других местах, где в такой вот очень интересной форме истории, очень поучительных, излагается много разных таких вещей: творение мира, разрушение мира, поддержание, причина всех причин, божественная наука, иерархия вселенной, законы от этого материального мира, основные вот такие темы, это темы Шримад-Бхагаватам. Также там очень сокровенная часть, это личная жизнь Бога, описание различных аватар, воплощений Бога, когда Он приходил на эту землю, описание духовного мира. Это все содержится в таком произведении, как Шримад-Бхагаватам. Итак, это второй раздел Смрити. И также Шримад-Бхагаватам является естественным комментарием на Веданта-сутру. Как вы помните, возможно, я говорил уже, что Веданта-сутра является представителем, это писание является представителем третьего раздела Вед, Ньяя, логические выводы. То есть Шримад-Бхагаватам, он принадлежит ко второй категории Смрити, и также он принадлежит к третьей категории. Он является как бы таким общим произведением, потому что он составлен также Вьясадевой, тем самым мудрецом, который записал Веды и Веданту, практически, вернее, философские выводы всех Вед. Итак, если вы ознакомитесь с такими произведениями, как Иш-Упанишад, Бхагавад-Гита, Шримад-Бхагаватам, фактически из этого вы поймете самую суть всех Вед. То есть сейчас для нас, для людей Кали-Юги, вся эта огромная, бескрайняя ведическая литература приведена к такому вот общему знаменателю, поскольку жизнь людей в Кали-Югу не такая длинная, как жили люди раньше, сейчас люди живут очень мало, вот, и они не знают санскрита, им трудно, так сказать, разобраться во всех этих сложностях ведических, вот, поэтому для них даны несколько таких вот основных произведений, которые передают самую суть Вед. Теперь, значит, это я рассказал немножечко о внешней структуре Вед как книг. Теперь я расскажу о внутренней структуре Вед. Внутренняя структура Вед связана с основными этапами в развитии человека. Веды говорят о том, что каждый человек приходит сюда, в эту жизнь, на эту землю, для того, чтобы реализовать поэтапно несколько основных своих задач. И большинство людей, конечно же, хотели бы какого-то материального счастья, какого-то материального благосостояния и так далее. Вот. То есть большинство людей в этой жизни движимы утилитарным подходом к жизни. То есть они хотели бы от жизни что-то такое получить. Но проблема состоит в том, что большинство людей не знают, как это правильно делать. То есть пытаясь в материальном плане наслаждаться, люди, как правило, делают это греховным образом. И получая какие-то сиюминутные кратковременные наслаждения, они потом получают за это тяжелые страдания, называется двойственность жизни. Так вот, веды помогают человеку наслаждаться в этом материальном

Развитие для нормального человека – это уже философский подход. Утилитарный подход идет сначала, и он написан в Кармаканде. Но когда человек уже пожил какое-то время, попробовал все, приобрел какой-то определенный опыт, он начинает видеть, что эти все внешние и временные материальные вещи не могут удовлетворить внутреннюю душу, вечное сознание. И поэтому у него начинает развиваться немножко такой философский подход. И вот этот философский подход – он описан в таких вот книгах, как раз как Упанишады, которые составляют раздел Гьянаканда, то есть это знание. И общая как бы, идея этого философского подхода состоит в том, что как ни наслаждайся, все пройдет, временное пройдет, а куда же деваться вечная душа, куда душу-то пристроить? Тело, понятно, оно уйдет или в землю, или будет кремировано, на первые элементы распадется, а вот куда сознание пройдет? И человек, уже чуть более развитый, движимый вот таким философским подходом к жизни, начинает задумываться об этом. И тут ему в помощь как раз вот этот, эти философские разделы вед, Упанишады, которые помогают ему понять, что кроме временной материальной природы, есть вечная духовная природа. То есть там не говорится особенно много о личности Бога, о личностной природе души. Там больше говорится такими общими категориями. Противопоставляется духовное и материальное, такая немножко безличная духовность дается. То есть это начало духовной жизни. И так это философский подход к жизни. Как правило, у людей материалистически настроенных, даже у мудрых материалистов, этим все заканчивается. То есть они видят, что жизнь какие-то материальные возможности предоставляет, но в целом материальная жизнь, конечно же, временная, и поэтому они говорят, ну что, нет жизни какого-то счастья, нужно просто брать все от жизни. Вот, и типа приводят такие фразы, как вот у Есенина это было хорошо в песне: «Увядание золотом охвачены, я не буду больше молодым». Все. То есть они пытаются вот эту вот бренность каким-то образом апоэтизировать, чтобы хотя бы все это было красиво. Или что-нибудь в духе Омара Хайяма, вот этого древнего персидского поэта, где, так сказать, он так очень философствует обо всем. Вот. Но вывод его таков, что независимо от того, как там устроен мир и так далее, ночей и дней, что-то там, все время беспечно проводи, ведь все устроено без твоего совета, что-то в таком духе. Вот, то есть такая философия, которая, в общем-то, показывает, с одной стороны, бренность жизни, но не показывает выхода из него. Ну, жизнь такая бренная, но что поделаешь, вот как есть, так и живи. То есть, как правило, вот таким философским подходом у многих материалистов все заканчивается. Но веды идут дальше этого. И поэтому третий раздел вот по такой внутренней структуре вед – это раздел эстетической реализации личности. Первый был утилитарный подход к жизни, просто правильно материально действовать, без греха, наслаждаться в этом мире. Второй уровень – это философский подход, понимание, что, тем не менее, все материальные вещи временные, нужно искать какого-то вечного прибежища. И третий подход – это эстетический подход к жизни, то есть это активизация самой души. Если утилитарный подход к жизни, как правило, исходит из потребностей и необходимости физического тела, философский подход, он больше имеет отношение к нашему тонкому телу, ум, разум, то эстетический подход к жизни – это уже реализация самой души. Потому что человек – это соединение души или сознания, потом тонкой оболочки, покрывающей душу сознания, психическое тело или ум-разум, эго и физическое тело. То есть вот эти вот три подхода к жизни – утилитарный, философский, эстетический – они связаны с тремя основными структурами в человеке. С физической структурой, тонкой, вот этой вот ментальной структурой, психической и духовно непосредственно. Так вот, эстетический подход к жизни – это уже конкретная духовность. Если философский подход к жизни – это просто способность понимать отличия между сознанием и материей, то эстетический подход к жизни – это уже конкретная духовность. Это уже понимание того, что душа – это не просто какая-то частичка вечного света, которая должна слиться там с каким-то вечным беспредельным светом. Нет, такое понимание – это
часть вот этого второго философского подхода. А уже эстетический подход к жизни — это более тонкое, более глубокое понимание того, что и я личность, вечная личность, и Бог вечная личность. И раз мы вечные личности, между нами вечные личностные отношения, любовные отношения. И вот это

0: раздел называется Бхакти Канда, или еще называют Упасана Канда. Это различные писания, которые рассказывают человеку, как живое существо может вступать в вот эти вот такие сокровенные любовные отношения с Верховной Личностью Бога. И вот именно на этом уровне происходит раскрытие качеств души, то есть такая, можно сказать, высшая форма самоосознание, самореализации именно вот в этом наступает. Поэтому вот этот эстетический подход к жизни считается, согласно ведам, наивысшим. Вот. И вот эта внутренняя структура вед, то есть она, как бы так сказать, не видна, но подразумевается, что нормальный человек должен развиваться именно так. То есть сначала какой-то у него утилитарный практический подход к жизни, потом уже с течением приобретения опыта развивается философский подход к жизни, и потом уже начинают делать практические выводы, которые вот на таком духовном эстетическом уровне. Именно вот на этом уровне живое существо испытывает наивысшее счастье, потому что теперь душа уже свободна от давления тела, и она свободно от иллюзий, живущих в уме, в этом тонком теле, которое покрывает сознание души. Итак, а теперь мы поговорили о структуре вед. Первая у нас была часть – это происхождение вед, источник вед. Второе – это структура внешняя и внутренняя. И третье, о чем я скажу сегодня, последнее – это цель или назначение вед, для чего они нужны. Цель вед вытекает из двоякой природы человека. То есть сейчас человек представляет собой слияние или соединение материи и духа. Материя бывает грубое физическое тело, и бывает тонкая материя, это наша психика. И дух или сознание, это вторая. Итак, раз у нас, так сказать, сейчас две основных вот этих вот структуры существуют, материальная часть нашего «я» и духовная часть нашего «я», то цель вед – это показать человеку идеальный образ жизни в этом мире, как, так сказать, свое тело и ум правильно расположить, как здесь жить, как общаться, как действовать. Вот это первая, так сказать, часть. И вторая, высшая, это как, реализовавшись в материальном плане, также теперь реализоваться и в духовном плане. Вот, то есть двоякая цель вед вытекает из двоякой природы человека сейчас. То есть сначала нам нужно показать идеальный образ жизни в этом мире, жизнь в благости, жизнь без нарушения закона, жизнь без греха, гармоничные отношения. И на этой платформе человек может нормально, хорошо практиковать духовную жизнь и уже двигаться чисто в духовном направлении, в духовную реальность. Веды еще сами себя называют веда-мата, то есть мата обозначает мать, веда это как мать. И мать это человек, который точно знает, кто является отцом ребенка. Вот так вот, мать как бы высший авторитет в этом вопросе. И веда мата или мать веда объясняет нам, кто является нашим отцом. То есть веды непосредственно указывают на Бога, как на источник всех душ, всех нас. Также есть такое сравнение интересное, что этот мир подобен океану. Человеческая форма жизни, человеческое тело – это лодка для души, на которой можно океан пересечь. Духовный учитель – это капитан, который дает нам определенное направление, куда двигаться. А веды – это попутный ветер, благодаря которому, если мы умеем обращаться правильно с этой лодкой, с этим телом, мы можем двигаться в нужном направлении. И есть в ведах такая история, которая показывает именно самую суть, что у знания есть вот эта вот высшая цель. Там приводится история про одного ученого человека и про одного лодочника. Однажды этот ученый человек подошел к берегу реки, ему нужно было пересечь реку, переплыть на другой берег. И он сел в эту лодку, лодочник стал грести, и по мере того, как они двигались, пересекали эту реку, этот ученый решил произвести некоторое впечатление на своего этого лодочника, который его перевозил. Он говорит: «Скажи, дорогой лодочник, ты знаешь грамматику санскрита?» очень сказал: «Да нет, ты что, я простой человек, я никогда не учился, я не знаю грамматики». А грамматика санскрита в былые времена – это очень важно, потому что если человек не знает грамматику санскрита, он не умеет читать. Раз он не умеет читать на санскрите, то значит, что же он узнает? Итак, он говорит: «Ну, раз ты не знаешь грамматику санскрита, считай, что 25% твоей жизни прошли впустую». Какое-то время еще они, значит, двигались через реку, и этот ученый опять спросил лодочника: «Скажи, дорогой лодочник, а ты знаешь что-нибудь из области ведической астрологии, о влиянии светил, о своей судьбе?» Тот сказал: «Куда мне, астрология такая сложная наука, ее знают только единицы, я живу по воле Бога, что будет, то и будет», как говорится. И этот ученый ему сказал: «Ну как же так, человек должен знать свою судьбу, если ты не знаешь всех этих вещей, не знаешь своего гороскопа, не знаешь всего этого, считай, что пол жизни ты прожил впустую». Прошло еще какое-то время, и этот ученый спросил лодочника: «Скажи, лодочник, а ты владеешь искусством проманы, то есть логики или способов доказательства чего-то, там своих каких-то определенных истин?» Тот говорит: «Нет, я не знаю ничего. Это все, что я могу, это грести на лодке и с одного берега на другой переправлять людей, больше ничего не знаю». Этот ученый сказал: «Ну что ж ты, если ты не умеешь логически как-то доказывать свои аргументы, как же ты можешь общаться, как же ты можешь отстоять свою правоту в этом мире?» И в это самое время поднялся ветер, такое волнение началось, и эту лодку стало очень сильно раскачивать, и настолько сильно, что даже она уже стала бортами черпать воду. И тут уже пришло время лодочника спрашивать. Он говорит: «Скажи, дорогой ученый, ты плавать-то умеешь?» И этот ученый сказал: «Нет, плавать-то я не умею». И тогда этот лодочник сказал ему: «Ну, считай, дорогой мой, что 100% твоей жизни прошли впустую». Вот, то есть смысл этой притчи или истории состоит в том, что человек может быть очень ученым по материальным понятиям, он может знать грамматику санскрита, астрологию, логику и прочие какие-то ведические науки, аюрведу и прочее. Это все очень хорошо, это все очень полезно. Но самое главное – это знать эту высшую науку о душе. Вот. Точно так же, как знание астрономии и грамматики, и логики не может спасти человека, не умеющего плавать, точно так же, даже если человек знает что-то о материальных аспектах веда, всех этих практичных физических науках, это очень хорошо, но это, к сожалению, не помогает живому существу переправиться через океан материального бытия и достичь духовного мира. Поэтому самой сокровенной частью вед является духовное знание, то есть знание о душе, знание о Боге, знание об их взаимоотношениях. То есть это знание обладает первостепенной значимостью. И в связи с этим нужно помнить, изучая веды, что является первичным, что является вторичным, так же как в теле. Есть физическая структура, а есть сознание, которое эту всю физическую структуру одухотворяет. И когда человек живет, веды говорят, что он проходит через определенные этапы в своей жизни. Сначала он должен познать законы этого мира. Вот это так называемая дхарма. Дхарма – это понимание своих обязанностей, это понимание того, что я живу в единой энергетической системе общества, а само по себе общество является частью мира, вселенной, в которой есть могущественные существа, их называют полубоги. И все это замыкается на источник всего, на верховную личность, на абсолютную истину. Вот. И дхарма – это понимание своего места, понимание своих законов перед другими живыми существами, перед абсолютной истиной, перед полубогами, признание этой космической иерархии, мораль, вытекающая отсюда. То есть это дхарма. Человек должен быть вот таким ответственным человеком, понимающим свои обязанности. Когда он живет вот таким образом, тогда к нему приходит так называемая артха. Артха – это награда за благочестие или процветание некоторое. Итак, веды учат человека определенным ритуалом, определенным пониманием, определенным законом, которые составляют базис, основу его бытия, вот этой вот дхармы, благочестия, ответственности, понимания законов. И когда он живет таким образом, тогда приходит артха, то есть это экономическое процветание, награда за благочестие. И когда у человека есть чем наслаждаться, тогда наступает третья программа его развития, это кама, чувство наслаждения. Невозможно наслаждать свои чувства, если у нас ничего нет. Вот. И эта кама не обозначает какой-то разгул. Эта кама обозначает наслаждение чувств по законам. И когда человек насладил свои чувства в этом мире, не нарушая законов, у него, естественно, развивается тенденция к освобождению из этого мира. Он начинает понимать, что есть другая высшая природа, вечная природа, что вечная душа не может удовлетвориться временными материальными вещами. И это четвертый этап в жизни человека, так называемая мокша, освобождение. И эта мокша бывает двух видов. Либо она безличная, если человек не понимает, что Бог – это личность, и что душа – это личность, он думает, что душа – это просто какая-то частичка, а Бог – это просто какой-то свет, эта частичка – искорка света должна слиться с этим океаном света, и на этом все. То есть такая безличностная амокша освобождение. А люди, которые глубже понимают этот вопрос, для них наступает личностная амокша. Они понимают, что не просто какая-то искорка сливается со светом, а душа входит в духовный мир, в духовную реальность. Вот, в Ведах есть такой пример, где говорится, что зеленая птица влетает в крону зеленого дерева не для того, чтобы слиться с ним, а для того, чтобы насладиться его плодами. То есть, действительно, если представьте себе зеленую птицу, зеленый попугай какой-нибудь влетел в крону зеленого дерева, кажется, что они слились, их не видно. Вот. Но мы знаем, что он не умер, попугай, он там клюет какие-то плоды. Точно так же для людей, не особенно сведущих в этом вопросе, может показаться, что частичка света, душа входит в какой-то океан света, и там все растворяется. Нет, не совсем так. Так же, как река впадает в море, кажется, что вода моряки впадает, сливается с водой моря, но люди это не реки, это мы конкретные существа. Рыба может попасть туда, и рыба не растворяется в отличие от воды, она сохраняет свое бытие. Точно так же, вот эта вот высшая цель вед – это личностное освобождение, то есть такая активная любовь, не просто какое-то такое абстрактное состояние, это активная, действенная любовь, взаимоотношения с Богом. И в этом состоит высшая цель вед. Но естественно, что каждый человек воспринимает ведическое знание, ведическую культуру на своем уровне. В этом смысле веды еще называют таким термином, как калпатарор, то есть древо желаний, которое способно исполнить желания всех живых существ, и материальные желания, и духовные желания. Вот, поэтому одним людям интересны такие утилитарные, практические аспекты вед, вот, другим интересна философия, допустим, и третьим интересен процесс взаимоотношений с Богом. Вот, поэтому ведическая структура вед, она подразумевает и то, и другое, и третье, и каждый человек может взять ответ то, что он считает нужным, то, что соответствует его уровню и интересу на данный момент. Все на сегодня. Значит, это была лекция, которая называлась «Происхождение, структура и цель вед». Тут поступили два вопроса. Я смотрю через чат. Я попытаюсь сейчас, наверное, на них сразу же ответить. Вопрос первый. Как можно достичь гармонии между духовной и материальной стороной жизни? Как избегать перегибов в какую-либо сторону? Спасибо, Петр. Это очень важный вопрос о том, как найти гармонию, потому что, как правило, есть тенденция впадать в крайности, людей заносит либо туда, либо сюда. Для этого как раз-то и необходимо иметь учителя или человека, который направляет нас. Потому что духовная сфера достаточно, может быть, сложна или нова для большинства людей. И поэтому должен быть кто-то, с кем мы регулярно советовались. Понятие об учителе достаточно сложное. То есть принятие духовного учителя – это не просто, что мы как-то совершаем какой-то ритуал и так далее. Мы можем принять духовного учителя на начальном этапе в форме советчика. То есть найдя человека, который которого мы, допустим, уважаем, в чей авторитет духовный мы верим, какими-то своими качествами он нас убедил в этом. Вот, мы чувствуем, что когда мы общаемся с ним, рассеиваются наши сомнения, какой-то энтузиазм в духовной жизни появляется. Вот это и есть квалификация учителя для нас. И когда мы находим такую личность, то вот он и выполняет эту роль духовного учителя. Вот. Но, с другой стороны, мы не можем постоянно дергать духовного учителя, досаждать ему своими вопросами и так далее. Вот. Поэтому существуют и другие методы как бы такого саморегулирования. Все очень просто. Когда происходит какой-то перегиб, например, либо слишком сильный акцент на материальную сторону, либо слишком сильный акцент на духовную сторону, тогда, когда человек еще к этому не готов, очень четкие сразу симптомы проявляются того, что это перегиб. И симптомы проявляются в том, что если человек, допустим, преждевременно забросил свою материальную сторону деятельности, здоровье, семья, учеба, работа, что-то еще, и полностью погрузился в духовность, хотя при этом он еще к ней явно, допустим, не готов в таком концентрированном виде, то сразу же вот по этой материальной сфере к нему будут приходить проблемы. То есть те люди, которые с ним связаны, члены его семьи и так далее, общество, в котором он находится, они будут как бы посылать сигналы, на самом деле, что ты в чем-то там не прав. То есть совершенно очевидно, что как бы Бог, он, находясь в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, он может подавать знаки человеку по-разному, сигнализировать ему. Вот, то есть, а когда начинают появляться какие-то, так сказать, проблемы в той или иной сфере, это обозначает, что мы неправильно действуем. Как, например, боль является симптомом того, что мы неправильно питаемся или какую-то перегрузку, но сразу появляется боль. То есть такая как бы сигнальная система в организме, которая говорит о том, что что-то неправильно делается. Страдание само по себе – это способ исправить наше сознание. То есть через страдание он начинает понимать, что что-то неправильно делается. Так вот, когда человек начинает пренебрегать, допустим, материальной сферой жизни, начинает страдать его здоровье, раз, начинает страдать его отношения с другими существами, два, вот, всякие другие проблемы в материальной сфере начинают. Это обозначает, что он забросил свою материальную сферу немножко преждевременно, рановато, когда он еще не готов. Когда человек готов полностью перейти на духовные рельсы, вот, тогда у него не будет никаких проблем в материальной жизни. То есть все будет естественно. Мир, как бы так сказать, легко его отпустит туда. Но если мы чувствуем какие-то еще проблемы, тогда это обозначает, что необходимо в материальной сфере также уделять внимание. С другой стороны, если мы сделаем слишком большой акцент на материальное, тогда начнутся проблемы в другом плане, в духовной сфере. В чем они выражаются? Симптомы духовных проблем состоят в том, что человек теряет ориентацию в жизни, он теряет высший смысл, понимание, вот эту вот нить, он перестает осознавать себя в связи с Богом, он перестает понимать свое положение и перестает видеть все процессы, происходящие в мире, как процессы, которые завязаны на Бога, на эту высшую точку, на абсолютный источник всего. То есть у него начинает появляться такая как бы слабость, опять начинают возвращаться какие-то материальные дурные привычки, с которыми, кажется, он уже расстался. Вот. То есть если человек пренебрегает духовностью, значит, у него вот такие вот проблемы из области системы ценностей, кризис системы ценностей, внутренняя неудовлетворенность такая. Вот это означает, что он слишком сильно в материальное погрузился. А если он преждевременно в духовное погрузился, не будучи к этому пока готовым, тогда у него по материальной сфере начнутся проблемы, как я говорил, здоровье, отношения и так далее. Вот. И вот это вот искусство гармоничного соединения духовного и материального – это непростое искусство. Как я сказал, лучший здесь путеводитель – это общение с какой-то такой вот опытной в духовном плане личностью, личностью учителя духовного. Вот. Или, если у человека достаточно развитый разум, то он сам вот по этим симптомам может понять, по болевым симптомам, либо в духовной, либо в материальной сфере, что он преждевременно туда или сюда, скажем, или какие-то слишком сильные акценты сделал. То есть здесь требуется опыт. Как вот человек, идущий по канату, он же не сразу научился по канату идти, он учится балансировать. То есть требуется определенное время, определенный опыт и общение, благоприятное общение каких-то людей и, так сказать, единомышленников, чуть более опытных. Они всегда могут подсказать, какие-то уже есть готовые решения в некоторых ситуациях, чтобы мы сами велосипед не изобретали. Второй вопрос был. Вы говорили о четырех этапах жизни, дхарма, артха и так далее. Насколько обязательно человеку проходить все эти этапы развития? Можно ли сразу перейти к духовной практике? И да, и нет. Можно перейти сразу к духовной практике в том случае, если человек все вот эти остальные программы, дхарма, то есть понимание исполнения своих обязанностей, артха, экономическое процветание и кама, чувственное наслаждение, если он прошел это раньше. То есть в целом, скажем так, этого миновать нельзя. Потому что веды – это очень научная литература, здесь все очень четко. Мы не можем сказать, а мало ли там что в ведах написано, в моей жизни все иначе. Нет. Если, допустим, человек сейчас с легкостью принимает духовную жизнь, его другие темы не волнуют вообще, это обозначает, что все эти этапы предыдущие он уже решил раньше, в прошлой жизни, или, может быть, так сказать, экстерно. То есть полностью их избирать невозможно. Вот. Но если в этой жизни человек легко принимает духовность, это обозначает, что предыдущие темы они уже были отработаны раньше, в прошлой жизни, допустим. А если человеку так просто духовность не дается, то тогда, значит, ему в этой жизни необходимо все эти вещи пройти. То есть так или иначе, в прошлом ли, в настоящем ли, они неизбежны, эти этапы. Ну вот, два было вопроса, через чат мне задано, как смог я на них ответил. Вот, если вопросов на сегодня больше нет, тогда я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

Главное, чему мы обучаемся в мире, и для этого весь наш жизненный путь дается, вся судьба, это освоение правильного мировоззрения. Что такое правильное мировоззрение? Это понимание неких базисных истин. Кто такой я? Что такое мир? И как мне с ним взаимодействовать? Вот три базисные истины. Мировоззрение, оно строится на этой основе. Кто такой я, что такое мир и как мне с ним взаимодействовать? Часть мира — это другие личности. Также мы сейчас соединяем это все в общую категорию мир, мироздание, жизнь. Жизнь, я и наши взаимоотношения. Так, есть я, есть жизнь. И есть наши взаимоотношения. Вот этих, на основе этих трех понятий строится мировоззрение человека. И счастье, к которому мы с вами стремимся, это не что иное, как правильные взаимоотношения с миром, с счастьем. Иначе говоря, счастье — это событие, когда я един с законами жизни, с законами мироздания, не противоречу им, не противостою. Счастье един с законами мироздания. И вот это единство или гармония между нами и жизнью, нами и миром возникает тогда, когда у меня правильное мировоззрение, когда у меня есть правильное понимание, кто я такой в мире и как мне правильно строить взаимоотношения с миром, с жизнью. Тогда приходит счастье. Вот и все. Поэтому, если есть какая-то проблема в нашей жизни, есть какая-то проблема, проблемное событие, это означает только одно, что у меня есть какие-то неверные представления о жизни и о самом себе. И если вы это начинаете осознавать и понимать и менять, очень важный момент, то вот эта проблема уходит. Потому что закон жизни — это не закон наказания. Мы иногда думаем, что проблема — это наказание. Меня наказывает судьба, жизнь, Вселенная, Бог. Проблема — это не наказание. Проблема, которая приходит в нашу жизнь, — это проявление любви со стороны жизни по отношению к нам. Потому что эта проблема, она ведет нас к этой внутренней работе. Когда мы можем изменить себя. Изменить себя — это означает построить более правильные отношения с жизнью.

преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторим. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики, везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

признаться в своей незначительности. Я нищий в этом мире вещей, нет во мне истины, искренность. Не терпеть заблуждений, но быть терпимым к заблудшим. И раздувать других, как искорку, и самый лучший. Учиться слышать, а не просто рассеянно слушать. На крыльях молитв рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга, и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтивы. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, напомнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть. И всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

0: промазанное внутреннее, есть наружное. Вы можете это... Если вам масло какое-то подходит, допустим, льняное там масло, да, там, или, допустим, масло конопляное, то можно прям перед обедом раз ложечку две перед едой кушать. Да, если вы чувствуете, что вам плохо, вам трудно ходить в туалет, чувствуете, что излишние постоянно газы, допустим, чувствуете, что слабое там пищеварение у вас, то раз употребляете масло. Сейчас даже продается в супермаркетах. Подходите, там столько разных бутылок, и тыквенная, и сезамовая, и горчичная. Все только надо правильно, чтобы подходило.
1: Там можно покупать.
0: Да. Вы дошли, посмотрели примерно, подходит, не подходит, и взяли, купили. Масло всегда, правило нанесения масла всегда должно быть теплым или горячим. То есть, ну, конечно, чтобы кожа не слезала, чтобы оно было теплым. Чем масло теплее, то есть, температура выше, тем оно глубже впитывается и быстрее впитывается. Промасливаться можно просто даже вот здесь промасливание как делать. Если, допустим, сейчас вот вата доши будет повышаться, оно уже повышается. Зимой будет распространение вата доши. Вот. Можно просто брать универсальные масла, как кунжутное, топленое масло, кокосовое. Вата пита кап. Для питы кокосового масла. Просто, допустим, берете утром, распариваетесь, становитесь под душ, распариваете тело. И берете чуть-чуть сюда, ну, 1/2 чайной ложки. Берете, подогреваете, раз сюда масло, сюда нанесли на солнечные зоны. Где вы на руках часы носите, и на ногах тоже, где часы носите тоже. Вот сюда, раз, так, вот эти зоны. Тело распаренное. Вот. И потом просто берете все втирать. И сюда тоже. Сюда, на грудь и на спину. И все это раз стираете. У вас тонкий слой будет. Как раз будет защита выстраиваться вашего тела. Вот. И вы потом спокойно идете на работу. Только после этого вы протерлись, все, сделали мини-объямку. Потом берете, делаете омовение просто сверху. Вытираетесь полотенцем и идете на работу. Не, ги, оно будет для... А? Кунжутное масло будет для ваты, для питы будет кокосовое, ги будет для как. Момент такой. Можно утром промасливаться, можно вечером. Как определить? Если вы ночью мерзнете, или вам просто нормально, как бы температура в норме, то вы промасливаетесь вечером. Если вам ночью жарко, вы постоянно потеете, то промасливайтесь утром. Это критерий. Соответственно, вечером вы точно так же промасливаетесь. Под душ стали, распарились, нанесли, значит, у нас получается 6 точек, нанесли и промасливались. Все. Потом можно полотенцем протереться и спать. А? Грудь, спина еще. Грудь.

0: первый, кто проснулся ото сна после долгой ночи, он захотел действовать. Как мы, когда утром просыпаемся, мы хотим действовать. Даже когда мы еще не помним, кто мы такие, мы еще не знаем, кто мы такие. Мы еще не вспомнили, кто я, кто это. Да, я только проснулся, но действовать уже хочется. Вот Брахман тоже проснулся, и ему захотелось действовать. А поскольку вокруг никого не было, он стал думать, действовать надо, а кто я, как действовать вообще, где инструмент и материал для действия. Он не знал. И вот он думал, и вдруг ему открылось нечто. Вот это нечто, это был мир, который существует независимо от того, проявляется этот мир или не проявляется. То есть он всегда существует, он не уходит никогда во тьму. То есть там нет солнца в этом мире, поэтому и нету дня и ночи. Потому что этот мир лучезарный, он самосветящийся, так говорят. То есть он непроявленный, он всегда существует, то есть он непроявленный. Проявленный мир, он проявляется и исчезает. Когда он проявляется, значит, мы просыпаемся. Вот. И вот он увидел этот самый непроявленный мир, и у него возникло ощущение, что он знает, как он устроен. И вот когда он это ощущение наложил на желание делать что-то, он решил сделать то, как устроен этот мир. И он создал вот этот вот нашу вселенную, мы ее называем. И памятуя о том, как он увидел тот формат того мира, он создал вот этот мир. Как вот если бы мы проснулись после сновидения, но мы проснулись в кромешной темноте и не знаем, как устроен вот этот мир. Но мы помним сон, и мы, естественно, этот мир, в котором мы проснулись, мы будем строить согласно нашему опыту в сновидении. Примерно так же мы будем строить, потому что другого опыта у нас нет. Вот этот вот творец Брахма, у него был единственный опыт того непроявленного мира, мы его называем мира Радхи Говинды. И он этот мир также устроил. С какими-то, конечно, искажениями, ошибками. И вот законы, по которым он этот мир стал делать, и называются священные писания. Мы их называем священные. Вообще он просто, у него другого выбора нет. Для него это он просто создал, как вот царь, государь основывает царство, и какие-то законы в него вводит. Вот для него это просто законы, а для нас это священные законы, священный долг перед Родиной. Понимаете? И вот эти правила – это то, как устроен мир там, но с точностью да наоборот. Если там тот неявленный мир, он действует на основе самопожертвования, то есть там все движется, потому что обитатели того мира, они отдают, поэтому происходит движение. А в этом мире происходит движение, потому что обитатели этого мира хапают. Вот, как наш учитель Шрила Шридхар Махарадж говорил, у них, наверное, скелет по-другому устроен. Вот у нас вот так вот руки, а у них вот так, видимо. Ну, так он шутил. Те же руки, только отдающие, а у нас загребущие. Зная законы этого мира, мы можем примерно представлять, как устроен тот мир, и стремиться туда.
1: Интересно, но узнать поподробнее об этих законах.
0: В общем, основной закон – это «ты мне, я тебе». Но мудрые говорят по-другому. «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Вот. А в просторечии это «ты мне, я тебе». Я тебе не буду делать плохо, потому что мне потом будет плохо. Я тебе буду делать хорошо, и мне потом будет хорошо. Это называется «ты мне, я тебе». Или касса взаимопомощи такая. Мы помогаем друг другу, поэтому нам хорошо. Это называется закон кармы. Это единственный закон, все остальное – подзаконные акты. Рождение, смерть, старость – это все проистечение из этого закона. Если ты оставляешь это тело с ощущением невыполненной задачи, значит, ты родишь.

Аскеза речи. О, это мощная вещь. Вы даже не представляете, насколько можно обрести могущество. Можно, знаете, взглядом стенки прожигать. Да. Если просто поменьше говорить. Аскеза для речи. Встречаются два человека. Два человека встречаются. О чем они начинают говорить? А? О Боге, да? Окей. В чем цель речи вот этого человека? Вот в чем основная цель? Рассказать о себе. Правильно? У меня там такое, да? Потом, и при этом он думает об этом человеке, о котором он говорит. Он не успевает. Он хочет на него, он даже не думает, что он говорит. Обижает этого человека это. Нравится этому человеку. Приносит ли это ему благо этому человеку? Вот то, что мы сейчас перетираем косточки нашей соседки, это благо кому-то приносит? А ведь знаете, каждый раз, когда мы кого-то критикуем, качества, дурные качества этого человека переходят к нам, так как мы на них сосредотачиваемся. И глядишь, начинаешь то же самое делать. Замечали, да? Начинаешь кого-то ругать, потом смотришь и сам так делаешь. И вот когда говорят об аскезе речи, говорит о том, что вот это побуждение говорить нужно контролировать. И что значит контролировать? Ну, идеальный вариант какой? Помолчать, да? Ну, у меня была знакомая, она рассказывала свой опыт, когда она решила, ну, что-то она там сказала, какую-то такую нехорошую вещь, вот, сказала. И в раскаянии своем решила помолчать. Да, представляете, да? Дня не выдержала. Дня. Она мучилась, на стенку лезла. Вот, потому что очень трудно молчать. Поэтому тут я не буду советовать молчать, хотя это тоже можно делать. Вот. Но тут говорится о том, что аскеза для речи говорит о том, чтобы слова были правдивые. Не то, что надо говорить человеку, у тебя нос кривой. Хотя это правда, но она второму не соответствует, да? Слова должны быть приятные. Но когда говорится правдивые, не то, что речь должна быть, ну, вот так вот, про нос, про уши, да? Имеется в виду, правдивые слова, они должны быть... Если я что-то говорю людям, да, я это где-то услышал от мудрых людей. Я не все подряд, что мне в голову взбредет. Большинство же как? Спрашиваешь, а как вот проехать? В Москве так бывает. Спрашиваешь, а как вот тут проехать до такой-то станции? И говорят, а туда надо ехать. Как будто он знает. Ну, просто хочется помочь человеку. Говорит, а туда едь. Хотя он не знает. И ты едешь туда. Понимаешь, что тебя обманули. Вот. И перед тем, как мы что-то говорим, надо подумать. А вот то, что я говорю, это правда вообще или нет? Вот это называется аскеза для речи. Потому что обычно мы говорим все подряд. Правда, неправда, истина это, не истина. Читали мы об этом или сами придумывали. Неважно. И вот аскеза для речи, а вот правильные вещи говорить. Правильные, правдивые вещи, которые действительно так и есть. И второе, что эти слова должны быть приятные. То есть не только думать то, что я говорю, а посмотреть на человека, это как на него влияет. Если это его раздражает, пугает, может как-то смягчить свою речь. Может, как-то громкость поменьше сделать, слова как-то другие подобрать. Видите, это аскеза, что обычно так не думаешь. И аскеза для речи также означает, что мы хотим, когда говорим, принести благо человеку. Это вообще, я разговариваю с человеком и думаю, это для его блага. Мощно же, да? Огромная аскеза. Но за счет этого человек получает... большое могущество. Аскеза для речи – это также регулярно изучать Писание и рассказывать Писание, молитвы произносить. Не все, что... Вот человек произносит мантры, молитвы – это правильное использование речи. Если человек это делает, то это...

Это самое первое, что нужно сделать в жизни, в отношениях. Уважение означает, что мне как-то нормально, более-менее нормально жить с этим человеком, потому что уважение означает, что меня понимают. Как уважать женщину? Женщину надо уважать как самую привлекательную личность в моей жизни. Женщина же стареет, ее внешняя красота уменьшается со временем. Так? Девочки молоденькие становятся красивее, привлекательнее внешне, да? Так? Но в чем заключается мое желание любить? Что такое любовь вообще? Это очень важно, мы будем серьезно говорить на эту тему. Многие люди вообще не понимают, что такое любовь. Любить не означает балдеть от человека. Ну, то есть наслаждаться проще всего молодым женским телом. Ну, то есть когда у женщины, женщина молоденькая, ей наслаждаться проще всего. С точки зрения просто единственности, балдежа вот этого наслаждения. Но больше всего счастье человек испытывает не от этого балдежа, который имеет временную природу и не имеет глубины. Это интенсивное чувство, но оно временное и неглубокое. Вот. Настоящее глубокое стабильное счастье приходит от того, что мужчина понимает истинную красоту женщины, которая с возрастом возрастает. Ну, то есть женщина, если она правильно живет, она все больше и больше наполняется энергией любви. Эта любовь, она имеет глубокую природу на самом деле. Женская психика соткана из любви. Если мужчина дает возможность этой любви существовать, он ее считает самым привлекательным человеком в своей жизни. Это аскеза так считать, потому что для этого нужно всегда быть очень внимательным. Надо искать эту привлекательность в своей жене. Если мужчина не ищет, а наоборот ищет привлекательность в других женщинах, то тогда он не уважает свою жену и разрушает с ней отношения. Уважение означает искать в ней привлекательность, хотя хочется смотреть на других, каждому мужчине. У каждого мужчины в паспорте есть вторая фамилия, но она скрытую природу имеет. И иногда вырисовывается на лбу. Это вторая фамилия, итальянская фамилия всех мужчин, одна и та же. И звучит она очень просто по-итальянски – Кабеллино. Василий Васильевич Кабеллино. Вот. Ну, то есть это как бы желание наслаждаться чужой женщиной. Это у каждого мужчины есть такая склонность. Понимаете, то есть ничего с этим не сделаешь. От красоты женской никуда не уйдешь. Вот. И поэтому как бы женщина должна знать об этом, что у мужа есть такая наклонность. И женщина следит за тем, как у мужчины как бы все идут, ну, протекает жизнь. Так как женщина очень чувствительна по своей природе, она чувствует, как мужчина, ее муж смотрел на других девушек во время работы. Когда он приходит домой, она все знает, она все чувствует, как он себя вел с кем, как смотрел. В ней психика очень тонко и глубоко, детально знает своего мужа. И она таким образом защищает его. Если женщина начинает беспокоиться, говорит, ты там никого себе не завел на работе. Это не означает, что ты точно завел, но это означает, что ты слишком много себе позволяешь в отношениях. Женщина это чувствует, потому что ее гармония с мужем от этого страдает. Она чувствует, что как будто отношения вмешивается какой-то другой человек. И так как женщина очень восприимчива, она может даже найти волосок этого человека у него на одежде без всяких проблем. И не надо сильно напрягаться, чтобы увидеть этот волосок. И она ему скажет, слушай, у тебя не такие длинные волосы. Откуда вот это вот у тебя на пиджаке? То есть существуют определенные правила поведения, которые сохраняют возможность уважать жену. Это означает не заглядываться. Понятно, что женская красота рубит мозги любому человеку, но надо не заглядываться, не надо пытаться из этого извлечь больше, чем ты увидел по дороге. Вот, то есть

desperate. And they realize that I lived in this

0: том, что успех с точки зрения ведического знания заключается не в том, что человек много зарабатывает, допустим.
1: У него, например, жена его уважает.
0: Хотя и это тоже включается в понятие успех, но это не является самым главным. Самое главное в понятие успех, что вкладывает ведическое знание, это ощущение полноты жизни. То есть, когда человек живет полной жизнью, у него нет ощущения пустоты. Вот. Человек, который не живет полной жизнью, неизбежно в старости сталкивается с состоянием, которое описал очень хорошо Николай Островский, да? Как Николай Александрович Островский, который сказал, что жизнь должен человек прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это означает, если мучительно больно становится в какой-то момент за бесцельно прожитую жизнь, это означает, человек жил пустую жизнь, у него не было полноты. По какой причине? Причин много. В основном тяжелая карма. То есть это означает отсутствие знаний, как правильно жить. И в Ведах говорится, что человек обладает определенным набором качеств. Этих качеств 26 в нашем уме. Вот. И для того, чтобы жизнь человека стала полной, то есть он стал успешным, он должен эти качества последовательно в себе развивать в определенной последовательности. И меня вчера на лекции, по-моему, вчера кто-то спросил, что это за 26 качеств. Я не смог ответить, потому что я не помню их. Но я открыл Бхагавад Гиту, 16 глава, и первые три стиха 16 главы как раз описывают эти качества. Я вам сейчас и зачитаю. Итак, глава называется «Божественные и демонические натуры». Я прям перевод вам прочитаю. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Бесстрашие, чистота сознания, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение вер, совершение аскез, простота, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, то есть доброта, скромность, решимость, целеустремленность, всепрощение, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям — таковы трансцендентные качества, которые присущи святым людям, обладающим божественной природой». Вот и все. 26 качеств. Вот. И мы с вами начнем разбирать сегодня первое качество. Эти качества должны развиваться, раскрываться в человеке, взращиваться в определенной последовательности. То есть смирение, со смирения начинать бессмысленно. Смирение — это 26-е качество, оно последнее. Ну, это если мы сейчас считаем себя смиренными, знаете, что мы просто гордимся собой. Наша гордыня уже нам самим доказала, что мы самые смиренные. Вот. И мы начинаем с первого качества, которое человек должен себя взращивать. Вот. Это доброта. На самом деле, в других местах ведических произведениях сказано, что существует четыре качества, с которых надо начинать. Это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Это четыре столпа. Четыре ноги, скажем так, на которых стоит основа религии, любой. Если в религиозной традиции есть аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, значит, она истинна. Если нет, значит...

0: Вашему вниманию лекция Руслана Башаева.
1: Так, после 5 лет, значит, мы воспитываем, то есть объясняем, да? Уже объясняем, но девочки, мы девочку настраиваем на то, что ты самая лучшая, самая красивая. Ты достойна самого лучшего, ты достойна сказки.
2: Быть королевой.
1: Да, ты принцесса, ты королева. Все, вот это вот. И жить там. Папа балует девочку, продолжает ее баловать. Мама воспитывает. Как идет воспитание? Девочки. Например, девочка с папой. Раз, что-то там, папе что-то не понравилось. Ну, там, мало ли, или ответила, или в какую-то вошла в конфликт. Папа не конфликтует, девочка не смотрит. Молча. Уходит, лишает ее общения. Раз. Для девочки лишить общения ее это самое страшное. То есть, потому что она вот, ей надо с кем-то вот делиться, ей нужно быть всегда вот это. А тут раз, папа на нее вот игнорирует. Все, как, я шо? Это первое. И второе, папа идет к маме и говорит: мам, мне не нравится, кто-то это. И мама уже идет к дочке. И говорит. То есть папа ей не говорит, ты плохо поступила. Потому что когда от папы, от мужчины исходит вот эта вот боль, да, вот эта вот неудовлетворенность. Для девочки ужаснее ничего нет. Она готова умереть сквозь землю, провалиться. Но когда от мамы исходит, да, третье лицо опять участвует, да, мама говорит: слушай, папе не понравилось вот это, ты просто, ну, ты неправильно себя вела, или что-то сделала не так. Это, то есть она объясняет. И объясняет, как нужно поступить. Тогда она на папу не держит зла, она не обижается на него. У нее все равно правильно гармоничные отношения с папой остаются. Она чувствует, ага, вот так. А папа как будто ни в чем не бывало, как продолжает. Все, он доволен, все счастлив. Но дочка понимает, ага, папа должен быть, потому что ему это не нравится. Понимаете как? Не так, что папа, ну, как рассказал, и все, и дочка потом боится. Она боится папу, означает, сразу смотрите в масштабе, она боится мужчин как такового, мужской пол вообще. И какая она будет в семье? Будет забитая, будет зашуганная, будет страхи. Или она будет... Да, она начнет защищаться от себя сама. И тогда она не сможет быть счастлива в семье никогда. Понимаешь? Ты достойна. Ты достойна всего. Надо девочке учиться в школе или в институте? По большому счету нет. Вот если взять вот так вот, ну вот если бы мне сказали, чтоб там, как ты считаешь? Я сказал, не надо. А что, ну, если бы, конечно, школа учила девочку танцевать, вязать, вышивать, стихи сочинять, песни там петь,
3: манеры.
1: Правильно, да, там, ну, женские какие-то. Да, вот все, вот, если бы этому учила, надо.
3: Красоте.
1: Вот это то, чему нужно девочку обучать. Да, всему творчеству, всей красоте, вот это все. Там экибаны там собирать. Все, да. Ну, в общем, вы понимаете, да, о чем
4: речь? Детей воспитывать самому.
3: Да, как семье сможет.
1: Да, ну, я вам скажу, воспитание это вот, это мы сейчас занимаемся вот этой просветительской деятельностью уже 2 года или 3, да, активно. Только потому, что в наших семьях родители не знают, как себя вести. Но воспитание происходит в семье. Специального образования
3: неэффективно.
1: Не нужно, в принципе, по большому счету. Потому что самое лучшее воспитание, папа с мамой как? Ведут себя. Все, я вижу, как веду. Я потом это же самое делаю. Просто это отпечаток. А нам сейчас с вами нужно. У всех нас неправильное воспитание практически. И это подсознательно. Проблема не в том, что так я неправильно, так я буду сейчас правильно. Нет, проблема в том, что даже вы знаете уже, как правильно. И все равно будете делать неправильно, потому что это сфотографировалось в детстве просто. Вот, как мне сказали, до 5 лет такой штамп. Раз, все. И ты смотришь и не понимаешь, почему ты так себя ведешь. Потому что это сфотографировалось. Это подсознательно сидит. И теперь, чтобы нам измениться уже, тем, кто неправильно будет воспитывать, нам нужно сознательные усилия вытащить вот это все из глубины. Решить это все, да? И сознательно каждое мгновение прилагать усилия, чтобы встать и пойти с ребенком общаться нормально, да? А не так, лежишь и за телевизором. Так, отстаньте. Стоп. Ой. Да, сынок, что ты хочешь? Поэтому это гораздо усложняет ситуацию. И поэтому мы как бы обучаем. Сейчас там появляются такие люди, которые начинают учить людей. Этот институт восстановить нужно. Это в корне, да, уже наши там дети или внуки, может быть, уже на... Вы как родители уже их чему-то обучите, может быть, что-то успеете, какой-то пример показать. Они уже чуть-чуть что-то добавят. Еще, и так, и смотришь, где-то третий, четвертый уровень уже, они будут вести себя естественным образом правильно в семье. Тогда семья становится, ну, такой полноценной, сильной ячейкой общества, которая влияет на всю страну, да? На самом деле, мы говорили в то воскресенье, что именно счастье женщины влияет на состояние страны, нации, общества. Насколько женщины удовлетворены в обществе. Если они не удовлетворены, а в нашем обществе, посмотрите, 99-99% женщин несчастны. Даже если они улыбаются, они все равно плачут внутри. Поэтому рассчитывать на то, что у нас там будет что-то хорошее в ближайшее время. Но как минимум вам, мужчины, нужно взять и подумать, слушай, ну я не могу всех женщин сделать. Хотя бы одну я смогу, хотя бы двоих, может быть, и дочь свою, там, и мать, может быть, троих. Ну сколько смогу, давай я отдам себе. Может, еще какой-то мужчина там где-то заблудится и зайдет на нашу лекцию и тоже этот позыв услышит. Не все, конечно, услышат его и сегодня, и в те воскресенья. Но мы все равно будем продолжать ездить, читать лекции. Потому что все равно, к моему удивлению, появляются, есть мужчины, которые открываются и говорят, действительно, да, я понял, я был неправ. Я понял свою роль, свои ошибки, готов меняться. И я восхищаюсь этим мужчинами. А женщины еще больше восхищаются. Потому что как раз то же самое. Хорошо. Чему это я сделал?
3: Для чего, пожалуйста?
5: Ну, приняли. Девочку воспитывали.
6: Могла бы не воспитывать.
5: Да.
1: Нужно. Что девочки? То есть, мама говорит, учись, делай уроки. Зачем? То есть, она делает то, что... Так, девочка, закрой. Ничего, мы знаем, как сделать так, чтобы она делала уроки. Все равно. Но в конце концов, не важно, что я здесь скажу сейчас, важно, что мама все равно может договориться со своей дочкой. Важно понять. Хорошо, ну уроки, но это... Но цель, какова цель? То есть, если я ребенка хочу воспитать, чтобы она защищала себя сама, ну тогда да, тогда тебе надо уроки, тогда тебе надо предупреждение, тебе нужна руководящую должность, все, потому что муж твой будет негодяем, алкоголиком он тебе будет. Если что, если он тебя бросит, то ты будешь все себя защищать. Но даже уже само такое настроение мамы уже настраивает девочку, что она недостойна получить хорошего мужа, недостойна просто воспитывать детей, быть счастливой в семье. Но уже настраивает, на что должна сама себя защитить. Поэтому опять же все начинается с родителей. Как родители настроят? Я рекомендую так, вот особенно девочкам. Вот не делают уроки или там учатся на уроки. Вот скажите, девочки, кому из вас уроки ваши, алгебра, химия, пригодилась в вашей жизни? Кто из вас стал счастлив от того, что знаете математику? Кто из вас стал счастлив от того, что у вас муж хороший или дети хорошие? Ну, вы можете не поднимать руку, вы все счастливы. Понятно. Ну, это был бы вопрос, как бы, если бы собрались здесь все счастливые, то вы подняли бы руку. Что именно, что для женщины, что вы воспринимаете за счастье женщины? Как раз семья, взаимоотношения, правильно. Для женщины важно взаимоотношения в настоящем, сейчас, а не математика в будущем. Или проектирование в будущем. Или еще что-нибудь. Сейчас, что сейчас? Я любима? Я достойна или нет? Все, внутренняя удовлетворенность. Алгебра, химия, математика, я не знаю, там все что угодно, не даст вам этого счастья. Этого спокойствия. А как раз именно это спокойствие вы даете мужчине. А потом что делает мужчина? У него появляются силы этот мир перевернуть. Вот он пускай идет и учит алгебру, математику, или что вам надо, чтобы в космос ракету запустить. Для любимой женщины. Для нее только. Потому что так она ему надо, чтобы она туда летела. Не надо. Женщине интересно, а как это вообще возможно? Надо ее удивить. Надо ее показать, что это я могу. И он запускает ракету в космос. И она такая, ух ты, да, действительно возможно. А по большому счету этот прогресс, он весь только вокруг женщин закручен. Иначе мужчины все стремились к самосознанию, правильно? Не было женщин.
6: Нужно слово «счастье» от старого русского «сочастие». То есть, когда все части вместе. Если чего-то не хватает, уже не счастье.
1: Поэтому монетаризируйте своих девочек по поводу того, нужно им учиться, нужно им университет. Пускай сами. Ну, вот у меня дочери сейчас 19 лет. И она закончила школу и такая, ну как все. Все, ну что, ты куда поступаешь? Она. Ты мне как-то, ну никуда не хочется. Как это там? Бабушки там, тети, дяди, соседи, как это? Я говорю, ты хочешь куда-то поступать? Не знаю, ну когда узнаешь, скажешь. Все, не поступило никуда. Ну, лежит там, спит там, что-то там, занимается танцами, там, песнями. Все. Как? Вы что, не поступили? Ужас. Хорошо. Ну и на следующий вопрос. Следующий вот пришел уже 19. Ты хочешь куда-то поступать? Не хочу. Себе нет. Что мы делаем с женой для нее? Ищем мужа. Все. Как это она без образования? Зачем образование? У нее будет хороший муж, который будет у нее заботиться. Если нужно будет, если муж захочет, чтобы она была умной, будет учиться. Если они как бы решат, слушай, может, ты хочешь, чтобы я была умной? Хорошо, тогда я пойду учиться. Не хочешь? Хорошо, я тогда буду глупым. В принципе, какие проблемы? Ну, решать уже с мужем. Надо им образование, не надо. Зачем оно надо? Я не знаю. Может, там у мужа будет бизнес большой какой-то, да? И нужно будет какой-то помощник. Ну, хорошо, решите, там надо или не надо. Или ты просто там семью будешь все это.
7: Ну вот девочка не учится, но она занимается чем-то, ну, для души, развивает себя как-то. Ну вот не учиться – это понимание, что ни тебя не делает. Ну чем-то она же должна как-то себя…
1: Нет, я когда говорю «не учится», это означает, она не учится в традиционном смысле. Не идет в университет и не изучает там сопромат или какие-то подобные науки, которые…
7: Ну так она
1: не пригодится,
7: да?
1: Конечно. Ну она то в модельное агентство пошла, то она там на визажиста пошла, то она там на танцы, то она ходит, поет, там где-то на концертах какие-то участвует. Ну то есть свое удовольствие живет.
7: Все. Своя жизнь.
1: Вот что ты хочешь, что то и делай. Вот так вот. Что тебе нравится, то и делай. Вот и все. Это, ну. Тогда девочка просто, она считает, что этот мир может сделать ее счастливой, может привести. То есть, если она постоянно ощущает, вот я делаю, мне нравится, вот хорошо, испытывает счастье. И она тогда, у нее тогда отношение к этому миру какое будет? Мир хороший, мир прекрасен, да? А не так, что все нужно бояться, защищаться. Военные действия. И тогда она это счастье может отдавать также, да, своим детям, своему мужу, она может делиться с этим. Правильно? Когда одна боль, когда одна, один страх и квадратное уравнение, что она может? Ну как она может? Она мужу будет логически объяснять те вещи, которые он... Что ты мне тут... Ну, будет пытаться с ним общаться на уровне интеллекта. Он все равно сильнее, он все равно ее как бы... обдурит. И она проиграет в этом состоянии. И будет несчастна. Теперь мальчик, да, это моя девочка говорит, да? Угу. Поэтому не заставляйте девочек работать, пускай сидят дома.
6: Ну, тут ошибочное мнение есть такое. Как же ты будешь себя кормить?
1: Мое мнение же?
6: Нет, вообще. Среди
1: волосов. Как же ты будешь себя кормить? Как же ты, девочка, будешь себя кормить? А я на что? У него папа, мама есть. Ну, я всю жизнь тебя кормил. Что, я тебя опять не буду кормить? Да выгнать всю, ты перейди и голодай. Ну как это мнение может быть? Ну, это просто, полные эгоисты или люди, которые вообще не соображают, что происходит. Ну как, девочку выгоните, ну, скажу, все, я тебе вырастил, теперь иди корми себя сама. Нет, девочка находится всегда под защитой отца. Когда она выходит замуж, мужа. Когда вырастает сын, сын.
7: Ну это вы же за идеальную ситуацию. А если вот как большинство идет, как?
1: Так, давайте теперь это приложим к той ситуации, о которой вы говорите.
7: Вот девочка выросла без отца.
1: Без отца.
7: Вот, и она пошла учиться. Вот как она, кто ее будет содержать? Или как? От чего она будет независима? Вот она учится.
1: Ее никто не будет уже содержать.
7: Ну вот, она значит сама должна.
1: Что ей же, да, то есть она уже, мужчина, разочаровала на себя. Правильно?
7: Правильно.
1: Не то, что она не должна что-то делать. Она просто поняла, что никто ее не защитит, поэтому она идет это делать. Но она от этого счастливее не будет. Поэтому мы о чем говорим? Что даже если она сейчас учится, что даже это не значит, что она будет счастлива. Это означает, что счастье она может найти только тогда, когда она вернется сейчас, например, придет сюда на лекцию и услышит: ты женщина, и ты достойна счастья просто так, а не за что. Ага. И ты достойна, чтобы тебя защищали мужчины. А, вот. А то, что твоя установка, это неправильно, родители тебе ее внушили, это не твоя жизнь. А, так что мне нужно сделать? Нужно сознательно перестраивать себя. Мы, вот, ну, как бы, есть много-много женщин, с которыми мы работаем, которых мы переводим в другой режим. Это сложно, но постепенно это все происходит. И женщины начинают говорить, действительно я начал ощущать себя. Счастье начинает проявляться внутри. Раньше вообще не было счастья.

0: Ютубе бесплатно выложен, не надо на них денег платить, пожалуйста. ВКонтакте эти лекции. Пусть они сначала хотя бы захотят услышать. Ну, многие же даже и слушать не хотят, понимаете? Вы им не поможете. Мы не можем помочь тем, кто не хочет, понимаете? Но здесь сидят те, еще не ушли, то, наверное, что-то хотят. Поэтому мы прилагаем усилия, может, что-то и получится. Чуть-чуть даже, если вы сделаете. Кому-то, может, что-то подскажете, разумно, это уже будет хорошо. Итак, девочка, она может работать, но счастлива она не будет. Вот. Вот такое. Все равно счастье не испытаем. Но зато будет кушать.
1: Физические потребности.
0: Ну, а знаете, по большому счету, если она в себе сознательно переломит этот механизм и скажет себе, я слабая, сядет себе вот на улице и будет плакать, подойдет мужчина и скажет, что случилось, я могу вам помочь.
2: Где такие мужчины?
0: Для таких женщин есть мужчины. Вот я вам точно говорю. Вот если есть женщина, есть обязательно мужчина. Всегда. В природе все уравновешено.
2: Я смотрю, когда беременным не уступают место в маршрутках, то страшно становится.
0: Беременным не уступают место?
2: Да.
0: А если не беременные, им уступают. Вопрос. Теперь вопрос. Теперь вопрос. Я беременна и захожу в таком настроении. Козлы. Я тут беременна, они, блин, уроды, мужчины наши. Она сразу же мужчину, вот сразу своим просто видимым состоянием, она лишила его способности взять ответственность.
3: Встать не может. Да,
0: она встать не может.
3: Хочет. Давай,
0: не может
3: встать.
0: Да, она не может.
2: Стесняется.
0: Или заходит даже не беременная. И десяток мужчин, пожалуйста. Для всех женщин есть мужчина. Хотя мужчин меньше.
4: И не все женщины.
0: Ну вот как раз по этой причине. И для каждой женщины есть свой мужчина. Поэтому как только вы становитесь женщиной, как говорят, когда ученик готов, появляется учитель. Все. Как это произойдет? Ну как же учителей так мало? Ну где? Ну он там в Америке, я здесь. Как он появится? А вы не переживайте. Вот как только вы будете готовы, сразу он появится. Проверено. Это закон просто вселенной. Так, ладно. Мы сегодня о родителях не расскажем. Мы сейчас еще о детях. Я извинюсь перед вами, если вы все-таки заставите меня в следующий раз приехать, я приеду еще, и мы продолжим о родителях. Что о родителях самая важная тема. О детях это еще цветочки. От родителей вы будете все плакать. Да, какие вы дети. То есть мы сейчас говорим о вас как о родителях, а еще я хотел поговорить о вас как о детях. О вас как о детях. Сейчас мы всю вину на родителей спихиваем. Понимаете, то есть это должен быть комплекс лекций, чтобы там мужчина-женщина, да, сейчас дети, родители, то есть, чтобы у вас полная картинка появилась, нужно все эти. Мальчик, до 5 лет он зависимый, так же он, то есть ничем не отличается от девочки. Он может плакать, хныкать, не надо ни в коем случае, что ты ноешь, там, что ты плачешь, там, что ты. То есть его, да, ты мужик. До 5 лет он такой же, как все. После 5 лет у него включается интеллект. И мы опять же его обучаем, показываем, что правильно, что неправильно. И мать. То есть до 5 лет девочка и мальчик находятся под защитой матери полностью. Мать защищает их от всех, даже от отца. Это ее обязанность. И дай бог, на ребенка кто-то нападает, кричит, или она должна порвать человека. Даже если это отец, она должна схватить ребенка, вот так закрыть его и убежать. Это ее обязанность защищать от отца.

0: Интересно.
1: От всех. От всех. Зачем? Матери. До 5 лет. Потом она начинает с сыном проявлять слабость. Она начинает его перенаправлять к отцу так. Потихонечку. Она ему начинает сообщать, что отец у нас главный. Она с ним беседует. Все равно сын, он ближе к матери немножко, да? И он смотрит, мать уважает отца или нет. Глаза сына находятся в сердце матери, а глаза дочки находятся в сердце отца. И вот они, сын в сердце матери сидит и смотрит, мать уважает отца или нет. И если мать не уважает отца, сын начинает не уважать отца, и ему закрывается возможность для того, чтобы в нем развивались самые лучшие качества отца. То есть фактически он не уважая отца, он фактически теряет себе возможность в дальнейшем прогрессе в будущем. То есть он теряет вообще способность прогрессировать, брать ответственность и так далее. Все самое лучшее, что может мужчина, он теряет. Мать дает материальное благословение. На материальное благополучие она благословляет. Отец на духовное. И если плохие отношения с матерью, то вы в материальном плане очень сильно будете испытывать трудности, страдания. Если с отцом, то духовно. То есть будет элемент деградации очень сильно выражен. То есть пить, там, наркотики, там, какие-то извращения, развраты, что-то еще. Ну, то есть все, что приводит к деградации. Поэтому мать потихонечку начинает делать построение на отца. А ты знаешь, что это отец все у нас обеспечивает. Подарки какие-то это отец тебе купил. То есть все, что у нас в доме, это все благодаря папе. Это все отец, все отец, все отец. Все, что мы знаем, все, что мы умеем, отец. То есть все через отца. Все. И тогда сын, смотрите, что с ним происходит? Он смотрит, отец, герой. Он такой же самый, да? Как он себя пишет, я хочу быть таким, как отец. Он фотографирует это все, и потом он вырастает, он хочет иметь семью, детей, защищать, заботиться о них, да? О слабых. Ему хочется этого. И у него есть эта сила давать, брать ответственность. Мама. Все, сын. Да. И мама начинает просить. Ну, сын говорит, ты наш защитник. Когда отец, вот я, допустим, буквально позавчера с сыном рассказывал, говорит, сынок, смотри, ну, 6 лет ему, я уже с ним разговариваю. Ты мой наследник. На что это? Ну, вот когда я состарюсь, когда я буду стареньким уже, да, все, чем я владею, все перейдет тебе, ты будешь старшим в семье. Он такой... Это означает, что ты должен быть очень мудрым. Все у тебя будут спрашивать советы, ты должен знать, что отвечать, как помогать другим, как заботиться. Такой, ну да, да. А для этого нужно учиться, нужно то-то-то, вот, потому что в конце концов на тебе будет вся ответственность и так далее. Ну, то есть ему так, и он так себя уже представляет в будущем, да? Если он говорит, да ты, короче, плохмундей, да ты такой, ты сякой. Для ребенка, для сына самое важное качество – вера в него, вера. Если для дочки ты достойна всего, ты самое лучшее, ты самое прекрасное, ты для мужчины – вера, я верю в тебя. Я в тебя верю. То есть мать и отец, и все родственники должны вот сыну, ну, то есть мужчине маленькому, с утра до вечера говорит, я в тебя верю, у тебя все получится, ты сможешь, ты самый сильный, ты самый лучший. Зазнается он или нет? А вдруг возгордится, а вдруг зазнается. Чтобы не возгордились, Ячмо. Где это место? Ты это никто, да ты и тебя никак зовут. И мы так тренируем, да? А почему? Меня так просто тренировали, да, поэтому я так буду своего сына тренировать, да? Мне так сообщали в армии, что он, что говорят первокурсникам в армии. Ты так груд, и нагиба, да? Поэтому что они потом делают, когда становятся? Они то же самое начинают. С другими, правильно? А, поэтому, ну, мы говорим сыну, я в тебя верю, тебе все получится. Ну не то, что. Ну что делает мама, у которой папа не проявляет мужские качества. Когда мама защищена отцом, она в экстазе, счастлива, она слабенькая, она все спокойно. Знает, что отец все вопросы решит. А когда не защищена? Хочу сына. Зачем? Но этот меня не защищает. Когда будет сын, я в него вложу все. Самое лучшее. Может, хоть он меня защитит. Мужчина, женщина никогда не избавится от чувства страха в этом мире. Она от него избавится только тогда, когда с ней будет мужчина, который ее защитит от этого страха. Поэтому она всю жизнь будет искать этого мужчину. И если не в муже, то в ребенке. Если не в ребенке, то в отце или где-то на стороне. Поэтому она рожает сына себе. Что делает?
0: Маменького
1: сыночка. Маменький сыночек.
0: Огромный.
1: Она думает, мне не хватает заботы и любви. И внимания. Поэтому сыну я дам максимум любви и заботы. И она вовлекается в этот процесс. И сыночек тупой.
2: Ма.
1: Поесть. То. Он такой. Потом дальше проходит. Время. Она все вопросы за него решает. В школе со всеми разбирается. В институт его устраивает. На работу его устраивает. Зомби такой. Ма, мне там это.
3: Сейчас.
1: Сыночек, ничего, я сберу. Женит его. На хороший. Или он женится, она, кто? Кто забрал у меня? Да кто ты такая вообще? Ты что? Ты в него хоть что-то вложила вообще, что ты вот это, мне хочешь его забрать? То есть она прессует его будущую жену, если он там что-то еще более-менее как-то ее успел спрятать. А какая жена, кстати, у такого сына?
0: Точно такая.
1: И мама будет с ней все время сражаться. Смотри, сынок, она тобой руководит. Мама. Смотри, ты что, не можешь ответить ей? Откуда он может ответить? Женщина никогда. Потому что в детстве он что-то только... Ему мама рассказала. Так нельзя, маму нужно защищать. Ну, типа того, да, она показывала, как это делать. Как не надо. Она подавляла всю его инициативу, ответственность, и он стал безответственным. Он вырос безответственным. С 13 лет сыну нужно дать полную, то есть он должен взять уже ответственность. То есть мать, то есть до этого времени мать что делает? Она начинает, то есть она на отца, во-первых, вот его начинает переправлять. Мы сказали, да, у нас отец, у нас самый главный, он это, он все нас обеспечивает, все нам дает, он самый сильный, он самый умный. Сынок маме все равно. Ма, а как вот это? Ты знаешь, надо у отца спросить. Идем 118. Или иди спроси у отца, да? Он спрашивает у отца, отец отвечает. Он, ну, авторитет отца поставил, да? Опять только к маме, мама, а давай у отца спросим. Ма, а как мне здесь поступить? Давай спросим у отца. И он все время видит, отец, да? В какой-то момент мать начинает передавать уже ответственность на него. Она говорит, сыночек, я слабая, ты мой защитник. я в тебя верю, у тебя все получится, ты самый лучший, ты самый сильный. Он приходит со школы с двойкой.
2: Я тебя чему учила, неужели?
1: Сынок, ой, боже мой. Там бедный мучается, да? Страдает. Вторая ситуация. Он приходит со школы. Что принес? Что получил? Что это означает? Мать контролирует. Все равно контроль. Даже если она... Ну, все равно контроль. Какое твое дело, мама? Большому. У меня мать никогда не спрашивала, какие у тебя чего, я вам клянусь. Вот я вот, ну, уже с позиции знания анализирую, как меня мать воспитывала. Идеально, просто идеально. Хотя она не знала, как это. Как-то подсознательно высшие силы ей просто сказали. Вот так. Вот такое впечатление. Вот вообще за уроки. Сынок, ты там уроки сделал?
4: Я
1: сделал.
2: А ну хорошо.
1: Если раз в полгода она спрашивала, а что там, она тут, а какие у тебя там ходят цены? Ма, нормально. А ну хорошо. Все. Но в то же самое время она никогда не критиковала. Женщина ни в коем случае не должна критиковать сына. Это может делать только отец, помните? Наоборот, дочку только мать воспитывает, да? Да, отец не может критиковать дочь, мать никогда не критикует сына. А что она делает? И как только она его критикует или пытается поставить на место, или как-то вразумить, она таким образом начинает показывать свою силу. Потенциально мужчина, даже самый маленький ребенок, он потенциально чувствует превосходство над другой женщиной, даже самой большой. Вспомните, в ведической культуре, даже вот, я даже видел этот пример у цыганей, или вот еще, не помню, в каких-то вот восточных странах. Вот, или даже вот пример, когда царь, да, когда ребенок царь, в сказках, вспомните, как в сказках, сын, маленький сын царя, его все слушаются, взрослые даже тетки. До сих пор у цыгане и вот на Востоке, в Чечне в частности, там, откуда я родом, там до сих пор этот принцип учитывается, входит молодой даже мужчина. В автобус или в трамвай старая женщина встает и уступает ему место. У нас наоборот, да? У них, то есть уважение к мужской, к мужчине какое, да? Он сильный, это другое. То есть он сильный, он защитник, он меня защищает, да? То есть уважение просто к мужской природе. Потому что он защищает полностью. Но они зато, своих женщин вот так вот. То есть, не дай бог, там кто-то что-то скажет слово или что-то, да, против них. Но к чему я говорю? Что мужчина, он потенциально чувствует, даже маленький мужчина чувствует, что ты слабее женщины. И ты на меня давишь. Что с ним происходит? Он сразу же автоматом начинает защищаться. Автоматом он начинает оправдываться. И таким образом она закрывает в нем доступ, то есть перекрывает у него краник или потенцию, которая побуждает его брать ответственность за свои поступки и решения, которые он делает. Основная функция женщины, какая мы говорили?
5: Вдохновлять.
1: Вдохновлять. Не закрывать, а вдохновлять мужчину. Вдохновлять она критикой не может. А только наоборот, она может его закрывать критикой. А вдохновляет она как раз его своей слабостью. Не так, что ты там принес двойку? Как? Я тебя растила, зачем? Чтоб ты вот это позорил меня. Все, он такой, до свидания, мать. Да? Он маму не слышит. Если слышит, он наоборот начинает сопротивляться. Да? Если она так, если даже она все-таки спросила, Что там получил? Я говорил своему тренеру. Двойку. Да? Да. Я знаю, что ты у меня умный, и все будет хорошо. Да, конечно. Я решу эти вопросы. То есть женщина, мать, она всегда побуждает ребенка. Я слабая, я глупая, я не знаю. То есть, во-первых, она его перенаправляет к отцу. А когда она с ним вступает в диалог, то диалог такой. Сынок, ты лучше знаешь, как поступить. Я уверена, ты найдешь правильное решение. Дайте даже, пускай даже он ошибется. Не ругайте его за ошибки. Не пытайтесь его защитить от ошибок. Сынок, так нельзя, так нельзя, так нельзя. Я знаю, как нужно мама. Может быть, один раз когда-нибудь, два раза мать что-то попыталась там мне. Сынок, а как же? Мама, я знаю. Хорошо. Все. Ну, там иногда эмоции вырвутся, да? По большому счету, отдайте, пускай он ошибется, ничего страшного. Как же он в такой компании? Ой, он в такой компании, что же мне делать? Ничего не делать. Вот как раз он приходит, и ты его ругаешь. Он в такой компании, он такой, хорошо. Я лучше знаю, в какой мне компании быть. И он идет специально в эту компанию. У него интерес. Кто быстрее сдастся? Ты перестанешь меня критиковать и дашь мне возможность самому принять решение, в какой мне компании быть. Что меня, в принципе, устраивает компания. И он просто издевается. Ну, а мать с ума сходит и ночами не спит. Мать должна сказать просто: сынок, я так за тебя переживаю. Я слышала, что ты в плохой компании. Будь осторожен. Я очень за тебя переживаю. Ты должен об этом знать. Все. Он приходит поздно. Домой. А вы хотите, чтобы он раньше приходил? Как это сделать, скажите?
4: Боюсь без тебя спать.
1: Я не сплю ночами. Пока ты не придешь, я тебя жду. Ты взрослый человек. Я знаю, что ты найдешь правильное решение, ты поступишь правильно. Но я хочу знать, что я с ума схожу, когда тебя нет. И не могу спать. Он скажет: да спи, не переживай за меня, все будет хорошо. Да-да, я верю тебе, я верю. Но это мое сердце, я не могу просто, я все равно не буду спать. Ты можешь делать, как ты посчитаешь нужно, но я все равно не смогу заснуть. Все, сообщите ему. И тем самым побудите его разобраться, что мне сделать, чтобы все-таки мать, потому что ей больно, я вижу, как она мучается, как она страдает. Что мне тогда сделать? Хорошо, ладно. И он начнет искать в себе потенциал, чтобы решить этот вопрос. А когда вы даете ему советы, уже даете ответы, ему неинтересно. Он или деградирует, потому что он начинает оправдываться, или ему нужно свои какие-то... Как мужчине, чтобы состоять заговор мужчина, он должен вот эта потенция, которую подсознательно он понимает, что я выше женщины, он должен ее проявлять всегда. Если женщина всегда впереди паровоза, раз, и все ему советы дают. Он не хочет рядом такой женщины. Поэтому как можно быстрее от матери уходит. А мать его воспитывала, чтобы он же ее защищал. А он ее ненавидит. Ну так тихо. Да, только он ее просто использует. Вот что делают такие дети. Они используют мать для решения всех своих вопросов. Кредит они там на этом день берут, там квартиры там живут вместе, она их кормит, одевает, там все. А они сидят в танчике, играют. Мама с женой вопросы решает своего, с детьми своего. Одевает, кормит, все. И он только... Иногда у него всплеск негативных эмоций, гнев на маму. Мама, мама.
4: Что с ним будет, когда мама умрет?
1: Потому что он чувствует себя ущербным.
4: Что с ним будет, когда мама умрет?
5: Скажи, лавочек.
1: Да, жена займет место матери. Жена займет место матери. Пить будет. Как правило, такие мужчины, которых... Мать держит под колпаком, они спиваются постепенно, или на наркотики садятся.
4: Он уходит от реальности, да?
1: Да, ну потому что он не может эту эмоциональную Эмоции у женщины в 8 раз сильнее, чем у мужчины, и он не может выдержать эмоциональный груз, который женщины постоянно в него влаживают. И чтобы защититься, это способ защиты от женщины. 200 грамм выпьем, 100 может быть. Ум притупел чуть-чуть. Ну, восприятие реальности пропадает, правильно, когда вы выпиваете? И все, и ему легче, как бы. Он уже не воспринимает. Но, а когда это в привычку входит? Это каждый день, каждый день, каждый день. Потом это уже становится постоянным процессом. Потом и больше, потом больше, больше, как человек деградирует. Женщина становится причиной его деградации. И женщина может стать причиной того, что выведет. И другая женщина появляется и говорит: ты у меня герой. Я в тебя верю. И он смотрит, думает, зачем мне пить? Мне нужно заботиться. А когда я пьян, я же не могу позаботиться. Он начинает заботиться, защищать такую женщину. Понятно. Мальчику, я в тебе верю, у тебя все получится. Упал, ударился, уже после 6 лет, там, после 7, 8, 9, 10, подрался, ничего страшного. До этого времени мать защищает. Драки, шмаки, кто-то там кто-то кричит, кто-то ругает, мать сразу хватает или не дает возможности. И сама не ввязывается в эти процессы. Надо просто убирать ребенка, быстренько. А после... Ну ничего, что там тебя побили, да, пускай он... То есть не надо даже выяснять отношения. Кто тебя побил, а что, мать? Мать просто, хоп, ей больно, она. Раз убежала, папа пришел с ним, разобрал, поговорил, ну что там, типа, ну ничего, молодец, все классно. Ну ты ждал, я надеюсь. Да, я надеюсь, ну хорошо. А синяки пройдут, мужчина! И он такой... А мама что? Сыночек, мама, отстань от меня, кто тебя, за как, когда, я сейчас пойду к родителям. Ой, сын думает, зачем?
4: А нужно ли мальчика маме отдавать? Мы сейчас не отдаем, вообще отдавать, это ж мужчина, как его можно взять, отдать?
1: Он, как вот сам, пускай сам примет решение, ты хочешь в армию, иди, не хочешь, не иди.
6: Отмажем.
1: Пускай сам примет решение, я хочу в армию, я в тебя верю.
4: Мама,
1: ты знаешь, что ты делаешь. А мама бежит и откупает, да. Сын даже не знает. А сын все равно хочет. Ну это глупость.
7: А детей, мальчикам в спорт сдавать нужно?
1: Да, особенно мамы, которые сами живут. Это последнее да, спасение. Отдайте мальчика на спорт, где мужчина тренер.
6: Тренер, да.
1: Чтобы то есть у мальчика должен быть пример мужской. Какой-то авторитет. Он должен получать вот этот элемент авторитета. Обязательно от мужчины. Что вы дома его грузите, долбите, и он не может проявить свои мужские качества. А там, как бы, он видит мужчину стремится к чему-то. То есть вы должны все равно как бы его ориентировать. А как бы тренер твой поступил в этой ситуации, сынок? И так далее. То есть все равно какое-то третье лицо. Дедушка, например, дедушка берет опеку над внуком. То есть нужно связывать. Ну, в общем, принцип понятен, да? Если есть вопросы, могу ответить на вопрос конкретный.
6: Какого возраста духовное воспитание?
1: Духовное воспитание. Какого возраста должно быть? Момент зачатия. Духовное воспитание. То есть смотрите, мы не воспитываем ребенка духовно. Мы себя духовно воспитываем.
6: Говори с ним.
4: Или все учительницы женщины.
1: Начните говорить о Боге с собой и с другими, с женой, с мужем. И с ним, естественно, будете говорить. С самого рождения о Боге говорит. Если вы говорите о том просто. Когда говорите о Боге с самого рождения, то родился, вы говорите с ним о Боге. Благодарите Бога. С ним говорите. Ну, какие проблемы?
6: Опять же боишься, не поймет.
1: Вы же авторитет. Как это? А у кого? Смотрите, вы ему говорите. Говорит, ма, а что это? Говорите. Цветок. Ма, что-то ты гонишь, наверное. Это мне кажется, что ты... Не то, не сё. А у тебя какие есть варианты? У меня никаких, но что-то мне кажется, что ты загоняешь. Он же так не делает. Вы его кормите, вы ему ложку даете в рот. кто его кормит, тот его авторитет. Кого вы слышите? Вы ему кормите и говорите хорошие слова в детстве. И когда вы говорите хорошие слова и кормите, вы говорите, Бог съедает вместе с кашей Бог. Потому что мама это говорит. Так кто кормит, так кто меня любит. Как вы можете не понять?
6: Расскажите.
1: У меня ребенок в 3 года рассказывал уже о Боге. О Боге всех учил. Кто такой Бог? 3 года. Я не заставлял его. Я так, нет, мы просто сами говорим о Боге, рассказываем о нем. А он слушает, ты ему так интересно. Говорит, ух, круто, да.
6: Вот я скажу, стоять. А есть уже взрослые дети, и это лучший момент.
1: Что, говорите о Боге?
6: Да.
1: Самим. Смотрите, все, что... То есть вы никому не можете ничего дать, если у вас этого нет. Возьмите себе в карман 1000 гривен и попробуйте дать кому-то 1 000 000. Все, принцип простой. Но, я хочу с ним поделиться Богом. Ну так он у тебя должен хотя бы сначала, он у тебя должен появиться сначала. Если ты хочешь. И как только у тебя появится 1 000 000, все точно узнают, что у вас 1 000 000. И придут, скажут, поделись. Или вам легко будет... Вам легко будет просто, когда вы видите ситуацию, просто поделиться с кем-то, кто в этом нужен. Вы увидите нуждающегося, который будет действительно просить, дайте мне что-то от Бога. Вы скажете, ну, пожалуйста, у меня есть. А когда у меня нету, я думаю, а Боге ж надо, вот я видел, там люди хорошие, там, верующие, здесь хорошие люди, там, да, давайте. Иди туда, к ним, да, вот, приходит отец ко мне и говорит, слушай, я уже со своим сыном уже устал бороться, я его люблю или помоги мне, иначе я его убью. Я говорю, хорошо, ладно, убивать не надо, вы же в тюрьму сядете, ну зачем оно? Да мне все равно, а я его просто топором зарубаю, и такой вот тигр рассказывает, такой прям пена льется, я говорю, все, он мне уже сядет, он всю кровь мне выпил, спаси его. Я говорю, хорошо, ты хочешь? Ну, в общем, я все, что можно было, перепробовал. Все в мире возможные варианты, которые только возможно, перепробовал. Лечил его, там, денег столько, ну, в общем, все. Ничего не помогает.
5: А что с этим?
6: Наркоман.
1: Наркоман. Ну, в общем, отца вообще не принимают, вообще, ну, никак. А, хорошо. И что нужно? А чего вы ко мне пришли? Ну, я слышал от людей, что это твой последний шанс. Кто-то сказал. Я не говорил ничего, он говорит, ну, это последний шанс. Вот эти люди могут помочь. Я говорю, вы действительно так думаете? Говорит, ну, я уже везде ходил. Ну, я уже ходил во все церкви, во все секты, во все эти организации. Ну, там одни дебилы. Я даже разговаривать не могу. Хорошо. То есть вы мне доверяете?
5: Да.
1: Я вам доверяю. Спасите, пожалуйста. Сколько нужно заплатить? Я заплачу любые деньги. Хорошо, давайте доверимся. Ничего платить не надо, это первое. Но говорю, смотрите, я смогу ему помочь только в одном случае. Если вы ему поможете. Ну так вы что? Мы будем помогать. Я тут при чем? Я говорю, без вашей помощи не обойдется. Вам нужно себя поменять также. Потому что его проблема вызвана вами. И как раз вы являетесь источником его этих страданий. И вот я с ним начал работать, с отцом. Пока отец не изменится, даже хоть он и направил правильное русло, да, куда надо, все равно, если он будет постоянно, ну, если, как знаете, в кувшине дырка, да, его туда льете, он приходит к ране, как крыло, и спустил. Очень процесс усложняется. Поэтому сначала нужно самому встать, и тогда пойдет. Поэтому не переживайте за других, переживайте за себя. Что вы делаете с этим?
5: Вы не сказали результат.
6: Все хорошо.
1: Процесс идет.
8: Расскажите, пожалуйста, как правильно вести себя матери с девочками, с дочерьми, когда возникает противоречие какое-то. Вы четко показали, как с мальчиками, да, там 12-15 лет.
1: Поделите, у кого?
8: У матери, ну, да, с дочкой. Когда там, например, матери не нравится компания, в которой девочка гуляет. Или друзья не нравятся, подружки. Как в этой ситуации правильно объяснить, чтобы девочка поняла?
1: Смотрите.
8: Ну, с мальчиком понятно, да?
1: У вас девочка, поэтому вам с мальчиком. А я хоть и знаю это, мне иногда ты самому непонятно, с мальчиком.
8: Ну не знаю, может быть, как бы.
1: А с девочкой непонятно, хотя все понятно. Хотя все понятно. У тех, у кого мальчика, девочки нет, им понятно, как девочка. Да? Вот как девочка? Ну, во-первых. То есть нужно понять, что сейчас все вопросы, которые будут задаваться, они будут задаваться, ну, то есть условия уже неправильные. Поэтому идеального ответа, то есть будет два ответа всегда. Идеальный – это тот, который вам не подходит. Но он правильный. И то, что, то есть общий ответ, да, общий ответ. И конкретный ответ. То есть общий ответ такой, что если мама дочке говорит, дочка, это плохая компания, она ее слушает. Но в вашем случае это не работает. Значит, жизнь ситуация какая? То есть, ваша ситуация такая. Вы сделали все, чтобы девочка вам не доверяла. Чтобы девочка культивировала независимое сознание. Скорее всего, вы живете без мужа, то есть, ну, воспитывать ее без отца. И она видит на вашем примере, что вы себя защищаете сами. Теперь мать, когда воспитывает дочку сама, она пытается ее защитить. Каким образом? Она начинает делать из ее сильной. Ты должна, это ты тут, ты должна за себя стоять. И таким образом она, девочка, она не чувствует доверия к матери, потому что она много негативных эмоций на нее передает. Да? То есть вы свои негативные эмоции на девочку, вместо того, чтобы забирать у нее негативные эмоции, эмоционально ее защищать, вы наоборот ее подавляете. Таким образом, у матери с девочкой, у одинокой матери особенно, практически всегда, ну, есть, конечно, ситуации, когда нет, появляется внутренний конфликт. С одной стороны, мать о ней заботится всячески, а с другой стороны, она ее эмоционально подавляет. И это то, что доставляет ей самую большую боль. И тогда девочка, она хочет скрыться, она убегает, прячется от матери, чтобы свои эмоциональные проблемы, которые у нее есть, так как мать не защищает ее эмоционально, ей нужно где-то эту защиту брать. И первые, кто попадается на ее пути, это подружки, которые имеют такую же природу и с которыми она эмоционально раскрывается. Она с ними, послушайте, о чем девочки говорят, да, моя дочка выходит на улицу, она целый день по телефону разговаривает с подружкой. Целый день. С кем ты разговариваешь? С Настей. О чем вы говорите все? Потом телефон выключается, она идет гулять. Ты куда идешь? Гулять с кем? С Настей. О чем вы говорите? Ой, это у нас столько тем. Ну, то есть, здравый смысл. Логика, ну понятно, можно уже за несколько лет ежедневного общения по 5 часов, по 6, все можно было уже говорить, но они все равно говорят. А чем они говорят? Они просто эмоции разгружают. И там она получает то, чего мама не дает. Поэтому девочки
8: вопрос
1: становятся.
8: Вопрос к маме должен быть. Ты же всегда,
1: девочки, да, становятся.
8: Если такая ситуация есть, это вопрос к маме.
1: Да.
8: Я просто почему он задает вопрос? на сегодняшний день такой ситуации нет. Я просто вот про мальчика шел разговор, да?
9: Да, вы просто как, задаете, хорошо.
8: И я наперед задала такой вопрос, думаю, вот там
9: 10-15
8: лет, когда будет компания какая-то, как? Если я говорю, это не очень хорошо, и она меня не слышит, это
9: значит, я недостаточно ей уделила внимание, значит, я эмоционально ее недоперегружаю, значит, она мне не доверяет. Она не чувствует близости со мной, да? Поэтому она будет ее искать на стороне. То есть тот, кто ее поймет, тот, кто ее примет, тот, кому она может высказаться, и ее за это не покритикуют, не посмеются, или не скажут, ты вот такая, ты вот так должна, вот так, вот так, вот так. Потому что мать в основном, там, дочка, допустим, что-то там сделает, и мать ее начинает учить. Ей не надо этого. Ей это больно слышать. Поэтому она находит прибежище в тех, кто ее не учат, не критикуют, а принимают ее такой, как она есть, они хи-хи-ха-ха, они разгрузились и все. Приходит домой, мама злая начинала. Ты что там поздно, ты что это, ты что не убрала, ты что там не помыла, ты что там то, ты что там это. Она думает, что она ее таким образом учит. Но после уже 13 лет мы говорили, родители становятся для детей друзьями. И уже после этого времени бесполезно воспитывать. Вот если сейчас есть у вас дети, которые уже перешли 13-летний возраст, и вы сейчас думаете, как его воспитывать, забудьте об этом вообще. Вы никак не должны воспитывать уже своих детей. Вы можете сейчас только стать их друзьями. Даже если они делают какой-то ужас, вы видите, что это ошибки, это неправильная позиция или неправильное направление, вас уже не услышат, потому что вы уже сделали все, чтобы они вас не слушали. Значит, бесполезно вам говорить. Но что вы можете сделать? Стать друзьями и таким образом расположить все-таки в какой-то момент. Это долгий будет процесс, не быстрый. Думаю, что вы в 13 лет делали им больно, например, да, или как-то подавляли их, а тут вы стали другом. И они должны убедиться, что вы действительно желаете им блага и добра. Поэтому иногда это займет несколько лет, чтобы он убедился, что вы действительно не претендуете на его «я», самость, да, что вы желаете добра. Поэтому вы ведете, если, допустим, это отец, он сыном как восстанавливает доверие? Если он потерял, допустим, да, но сын уже после 13. Он уже должен смотреть на сына как на мужчину. Да. Я в тебя верю, ты у меня умница, все будет хорошо. Нужна моя помощь, я всегда за. Если он приходит пьяный, отец его не кричит, не ругает, не бьет и там не критикует. Что, сынок, расскажи, что там, как, куда. Вместе посмеялись.
10: Как тебе наука?
9: А?
10: Как тебе наука?
9: Как тебе, да. Как? Ну что, классно, прикольно. Ну что-нибудь такое, да? И что, а что вы пили? Вот это. Это же нельзя, так, ну это мешает. Ну что-нибудь, то есть он видит, слушай, подожди.
10: Мужской совет, да?
9: Да, он ожидал от него, что он сейчас ему расскажет, а он такой близкий, родной, как друг, да. И он потом спокойно там, слушай, ну а что там с девчонками? И что, слышал, что ты там с девчонками говорил, ну и как там, где? Не так, что ты хоть презерватив купил там, а, знаешь. Да па, да шо, это я, да какие? Да шо, я что не знаю, что там подворотням лазишь, там шалавами там гуляет, придурок. Смотри, сифилисом там дядора, и тому подобное. Не, да? Он говорит, ну шо там, как, ну ты смотри там, осторожно, чтоб там, нет, ну шо. Ну и как-то так по-дружески поговорил. То есть по-дружески разговор, без критики, без никакой критики, без никакого, там, не знаю, подавления личности. Понимаешь? Тогда время, он подумает, что действительно он как бы желает мне благ. И тогда вот, то есть зачем это нужно вообще все? Можно все бросить. Мы сказали вначале, у каждого будет в жизни сложная ситуация. И чтобы он знал, кому ему пойти за советом. Потому что он пойдет за советом к дяде Васе алкоголику. Понимаешь, он скажет, да бросьте эту, да прибейте свою жену, чтобы она знала место, например. Он скажет ей, да, или бросьте свою семью, или скажет, да пошли ты этого начальника там, или еще что-нибудь. Да, или пойди укради, или что-то еще сделай. Кого он будет спрашивать совет?
1: у родителей, которые любят и желают блага, или у какого-то дяди, которому наплевать, он просто ляпнул, и ответственность за это не несет. Вот. Вот в чем проблема. Он ляпнул, а тот пошел и сделал. Ну мы с тобой бухали, ты мне сказал, да я пошутил, знаешь, да что это сделал, ты что, придурок, а я просто пошутил. Как ты пошутил? Я убил человека, ты сказал, ты пошутил. Ты что, дурак, зачем ты его убивал? Я просто ляпнул при трубе его. Да мы с тобой бухали, я же тебе верю, ты же мой друг. Или он придет к отцу и к матери и скажет, что мне делать, ведь у меня проблема такая, как не было. Я не стал. Сынок, мы же тебе верим. Или, ну, действительно, там, иногда может она будет помочь.
11: С девочкой,
1: по словам. А, с девочкой? Тоже?
11: Особенно по поводу уборки. Там, ты убрала у себя?
4: Там вообще больной вопрос.
1: Девочка очень просто. Мама, где? Вот.
11: Что вам не хватает, женщина?
1: Что вы... Что...
11: Поболтать. Сели, поболтали, расспросили, где была, с кем была. А та, что, а та, а где-то учится. Они вам как начнут рассказывать, вы не переслушаете.
12: Ну, рассказывай. Ну, то я услышала, что
13: по плану было.
11: Не хотят, не хотят.
12: Дама, как всегда, приходит. Зачем, что там, в комнате порядок.
11: Не, а потом, папа придет, а мы не брали. Побежали, бегом.
1: Пошли вместе.
11: Она раз, она на автомате подорвется и будет делать то, что вам надо.
1: Это первый вариант. А второй вариант, вы делаете и молчите. Она просто посмотрит за вами, сфотографирует. Когда ее будет время, она будет убирать.
12: В общем, спокойно заходить в комнату убираться.
1: Молча, да. Или просить, Дусенька, помоги. Ласково, любезно, молча. Мягко. Мягко. Помоги, то я сильно устал. То есть на чувства. С девочкой только на чувства. На эмоциях. Ну, боже, такой, такой бардак. У меня не хватит сил убрать. Дусенька, давай вместе убираем. Ну хорошо, ладно. Ты смотри, а я все равно буду убирать. Потому что, ну, перестаньте убирать. Не могу. А она посмотрит, скажет, не могу. Потому что мама сказала, мне уже тяжело. То есть она тоже чувствует эту боль. Но станет и будет помогать. В конце концов, даже если она этого не сделала, вы убрали и довольны сели. Она смотрит и думает, мать довольна. Значит, убирать хорошо. Когда она будет в семье, она будет в семье, ей тоже придется убирать, и у нее тоже будет ситуация. Поэтому вот, кто ты рассказывала, что бабушка, когда... А, да, это Рака рассказывала, что когда она приходила мыть посуду, потому что в семье какие-то, да? Бабушка говорила, иди, не трожь, я сама. Она так, бабушка, я помочь хочу. У тебя будет семья, будешь еще намоешься. То есть старшие члены семьи, женщины, они берегут младших. Они знают, что у них это все еще впереди. Не надо требовать от них сейчас излишней ответственности. Ответственность всегда за детей на родителей. Не перелаживайте свою ответственность на детей. Непомытая посуда, чья ответственность в первую очередь родителей. Если, конечно, вы договаривались с ней об этом заранее, обсуждали этот вопрос, вы можете обсуждать. Если у вас есть проблема, и вы не можете ее решать, вы работаете, и вас беспокоит уборка. Это не вы приходите каждый день и гав-гав-гав-гав на дочку. Нет, сядьте, когда все счастливы, когда все спокойны, и объясните ситуацию, доченька, мне так тяжело, я так это. Давай договоримся, вот, что когда я на работе, ну ты будешь мне помогать. И добейтесь того состояния, когда она скажет «хорошо». Потом, когда, если она говорит «хорошо», все, вы на нее рассчитываете. И когда вы приходите, оно не убрано, вы такие «я так на тебя рассчитывал». Просто расстройтесь и станьте делать. Ну, сообщите ей, что вы, ну, что вы так рассчитывали, и покажите, что вы расстроились. Она заберет и скажет «хорошо, давай я сама сделаю». И так постепенно она привыкнет к этому. Она будет уважать ваши эмоции. Но важнее... Но этому предшествует ваше правильное отношение с ней, с девочкой. Иначе, если доверия нет, она будет так, типа, тебе надо, ты делай, не наплевать. Потому что ты ее не уважаешь.
4: Ну, вот, например, разногласия с ребенком 12 лет, да? И в каком смысле? То есть ты мне не разрешаешь быть такой, вот как всем моим подружкам, я отличаюсь. То есть все сидят ВКонтакте, я не могу, все ходят друг у друга, ночуют, все могут ходить там 12 девочки в кафе в город ехать сидеть, а ты мне не разрешаешь, я отличаюсь, я не такая.
1: Смотрите, у девочки есть выбор гулять с кем-то еще, кроме тех подружек? Нету.
13: Нет.
1: А если появится? Может, она по-другому посмотрит. Пока у нее нет другой картинки. То есть она видит, все что-то делают, а я сижу дома. Значит, мама должна стать подружкой, которая, слушай, пошли погуляем, пошли в интернет, пошли в кафе, пошли то, пошли все. И она с вами ходит. То есть ваша задача, смотрите, нельзя сказать, ну что, надо девочке все позволить. Но вы также должны защитить от этого общения, потому что это общество будет на нее влиять. И если ваше влияние не настолько сильно на нее распространяется, что она может гулять там, а там, например, все курят. Но ваше влияние настолько сильное, когда ей говорят, на Зукари, она... Нет, нет. То есть она наоборот им проповедует, что... Нет, это плохо, я... Нет. То есть она может устоять. Тогда, ну, все нормально. То есть она их будет менять еще. Или давай выпьем. Нет. Мама, у нее пример. Мама хороший пример, есть доверие. То есть у нее хорошо. Но если этого нет, значит, маме нужно это доверие завоевать. Я тоже хочу по кафешкам. Одеваемся.

пожалуйста, кому-то этот вопрос интересен, когда разрешено. Мне интересно. И у мужчин это меньше остается в тонком теле. У женщины около 7 лет в тонком теле присутствует астрал этого человека, с кем она имела секс. Он 7 лет, он находится с вами. Если это черный астрал, он может мешать зачатию, он может мешать, чтобы больные дети родятся. Это, ну, святое редко будет, да, как сказать. Сейчас, правда, уже тут все есть, и святые, которые тут чуть ли не за деньги спят. Но, в принципе, в основном это с негативным эффектом. У женщин около минимум 7 лет. Но считается, до конца жизни так или иначе связь есть с этим человеком. Особенно если человек, ну, в данном случае, если женщина, она не имеет нового, именно сильного какого-то чувства, сильной привязанности, она не забывает об этом. Но, опять же, это психология. Мужчины, они очень быстро, вот они, например, жили в браке, да, 5-10 лет, там даже 15, они расходятся, выходят, женятся. Ну, сейчас, кстати, в наше время они часто и выходят. Вот, и... Они женятся, и у мужчин очень быстро происходит забывание, даже на тонком теле. У женщин они могут долго помнить это, да? Они очень долго помнят, они живут в этой старой связи, потому что женщина — это луна, это эмоции и чувства. И они пропитаны. Таким образом мы сохраняем все эти отношения, имеется в виду. Вот. И опять же есть телегония, это называется, да? Сергей. Это есть наука такая, сейчас современная, что... Но множество примеров. Например, женщина, она могла иметь один раз в жизни секс с негром, и у нее через 5 лет от законного мужа родится сын негр. Знаете? Это закон. Просто наберите в интернете телегония. Увидите эти законы, потому что вообще первый ребенок, он больше всего похож на то, с кем спала его мать первый раз. Это закон природы. Поэтому женщина изначально, она должна спать в первую очередь со своим мужем и с отцом своего ребенка.

телом, вот побуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруда волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается путь, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах.

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный. Вечный.

0: Это вот платформа ума. Мне что-то нравится, что-то не нравится. Приятно, неприятно. И в ум поступает информация от чувств. Если чувствам это приятно, это нравится, значит, это ему нравится, и мы хотим этот опыт повторить. Если это неприятно, мы его отвергаем. Это понятно, да? Тогда как разум основывается немножко на другой платформе, а разум основывается на полезно и вредно, или бесполезно. Это вот платформа разума. Разум всегда оценивает, полезно это для меня или это бесполезно. То есть разум такая практическая платформа. И давайте посмотрим, что может быть, какие-то просто примеры приведем, что может быть полезным и приятным. Полезно и приятно одновременно. А? То есть она полезна, вкусная еда, и она приятна. Факт, вкусная еда. Здесь мы напишем еда. Так, а что может быть полезным, но неприятным? Да, лекарство. То есть лекарство полезно, и оно может принести нам пользу, может исцелить нас, но при этом оно неприятно для чувств, особенно для чувства языка. Да? И есть один способ исцеления желтухи. Когда человек болеет желтухой, то вкус сладкого ему кажется горьким. Но для того, чтобы преодолеть эту болезнь, человеку нужно принимать снова и снова сладкие леденцы. Когда он их ест, они кажутся очень горькими, потому что печень начинает, так сказать, нарушать свою функцию. Но если он продолжает принимать лекарство, которое полезно, но неприятно, он исцеляется. И в этом смысле приводится пример, что знание иногда может тоже такой же эффект. Кажется, что ну, что-то такое неприятное, что-то внутри нас не соглашается, сопротивляется, но это полезно. То есть это все хорошо. А что может быть вредным, но приятным?
1: Алкоголь.
0: Ну, то есть, да, здесь можно длинный список, да, то есть это приятно на самом деле, алкоголь.
2: Специалисты.
0: Еще что может быть? Здесь, в общем, разные виды интоксикации, да? То есть, включая алкоголь, наркотик может быть вначале вредным, ну, приятным, но на самом деле он вредный. А что вредно и что неприятно? Да, яд. Яд, он и вредный. И яд, он же... Ну да, но если много, то он может быть и вредным, и может быть неприятным. Ну, то есть это небольшой пример, как действует ум и разум. И мы можем видеть, что есть люди, у которых сильный ум и слабый разум. А есть люди, у которых и то, и другое, они гармоничны. И люди с сильным разумом, они всегда могут правильно различать, что полезно, что бесполезно. И у них сильный ум. Они могут воспринимать эту реальность более так ярко.

0: Хорошо. И про энергию желаний. Желание. Что это такое? Мы с вами говорили, что остановились на Боге. Почему я на эту тему перескочил? Что есть такая метафора. Мы связаны с Богом примерно так же, как клетка связана с полным целым, с организмом. То есть клеточка, она находится в отношениях, да, с телом. Она что делает? Она служит. Она исполняет свои обязанности. Да? Если нужно там какие-то белки синтезировать, она синтезирует. Если нужно там служить как ткань эпителия, она служит в таком качестве. То есть она совершает служение. Вот это она получает, что организм о ней заботится, организм совершает служение. Происходит обмен служением. И вот я, как душа, если попытаться понять, что такое душа, не просто абстрактная философская категория, а как опыт, то я связан с Богом именно таким образом. Индивидуальная, уникальная, отделенная, неотделимая часть полного целого. Уникальная – это очень важно. Почувствуйте вот это состояние. Я уникальный. Никакого другого живого существа, кроме меня, вот такого же нет. Я для Бога важен. Именно я. Я не затерялся среди триллионов других живых существ. Да? Просто как-то, какая-то масса каких-то душ. Я уникальный. Возможны уникальные, неповторимые отношения с Богом. Никаких других отношений быть не может. Отделенное, неотделимое означает, вот как клетка, она вроде сама по себе, у нее есть мембрана, у нее внутренние процессы, да, и может быть даже определенная доля независимости, потому что она может стать раковой клеткой, она может начать служить только себе, мои желания, мои потребности. Раковая клетка, она говорит, я в центре, я главный, она говорит, ом нам, ом мне, да, пожалуйста, будьте добры удовлетворять мои желания. Такая клетка становится раковой, паразитическое сознание, да, организм включает иммунные механизмы, она устраняется. И степень свободы есть, она отделенная, но она неотделимая, потому что она все равно часть, она связана с системой. И я точно так же, как душа, попробуйте себя почувствовать сейчас, посмотреть через призму этого понимания. Если я уникальная, отделенная, неотделимая часть Бога, означает отношения личностные, они возможны. Не то, что возможны, они основа, они самое главное. Другое качество, да? И смотрите, что такое желание? Желание – это энергия, которая исходит.
1: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
2: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
3: Я не планета, а психика человека. Планеты помогают нам держать психику в порядке. Держать психику в порядке. Как помогают? С помощью вот таких вот камешков. Это реально работает. Вот. Но камни – это не лечебная вещь. Они предназначены для… В принципе, и заболеваний многие тоже можно помочь заболеваниям, но это не лечебная вещь. Камни помогают концентрации внимания, хорошей работоспособности. Они, вот, допустим, перелет совершил на самолете, хорошо, как бы этот перелет, лед переносится, если на тебе есть камни. То есть хорошая вещь, помогает. Вот. Но если говорить о планетах, то это такое, знаете, очень глубокое тайное знание. Камни также помогают понять, как действуют планеты. Потому что планеты действуют. Они реально функционируют в нашей жизни, в нашем теле, в нашем организме. И когда меняется воздействие какой-то планеты, то человек попадает в стресс. Вот у меня, допустим, я это знал еще несколько лет назад, у меня несколько дней назад начался плохой период Сатурна, он длится 3 месяца всего. И я уже был готов, что мне будут какие-то проблемы, у меня будут какие-то трудности в это время. Так и получилось. То есть это нормально. Это просто так действует судьба. Вот. И так действует судьба через планеты. Некоторые считают, что это шарлатанство так считать. Ну хорошо, если вы считаете шарлатанство, давайте будем изучать это. Есть способы изучать. Какие способы? Ну простые. Есть кристаллы, которые переломляют энергию планеты. давайте попробуем использовать их и смотреть, переломляют или не переломляют. Можно исследовать это все, сделать вывод, действует планета или не действует. Древняя медицина, аюрведа, она связывает слияние планет многие болезни. Допустим, когда у человека болит голова, это Сатурн давит ей на голову. У кого сейчас болит голова? Это Сатурн давит на голову, Сатурн, его влияние. Вот кольцо, вот это на среднем пальце, оно связано с Сатурном. Я обычно провожу этот эксперимент, чтобы показать, что это работает. Выходите сюда, сейчас мы возьмем. На средний палец вам поставим кольцо, нажмем, не хотите. Ну, хорошо, как хотите. Кого еще болит? Вас болит? Уже пошла. Сейчас попробуем что-то сделать, да? Давайте, ага, точно вижу, что болит. Надо выбрать сначала, какой средний палец. У нее боль связана с огнем, то есть у нее огненная природа. Огонь накапливается с правой стороны и разгружается с левой. Поэтому я ставлю на левую руку. Прямо на средней фаланге, вот здесь на левой руке Сатурн находится. Поэтому я беру прямо и нажимаю ей камнями вот этими, связанными с Сатурном, на левую руку. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Не смотрю на нее, а то скажут, гипнотизируют. Нет, скептикам вообще ничего доказать невозможно. Если они считают, что я шарлатан, так и будут до смерти считать. Это еще иногда фанатизм идет от веры. В некоторых венах не принято, что планеты действуют на нас. Значит, такого действия нет. Все, до свидания. Это уже агностики, то есть люди, которые не хотят изучать этот мир. Ну что?
4: Не болит. Еще очень жарко стало.
3: Не болит, говорит. Ну, так бывает редко. Обычно меньше становится боль.
4: Нет.
3: Но у нее прямо уже не болит. Ну, такое тоже бывает. Сейчас будет хуже, через некоторое время. Я предупреждаю просто, Сатурн-то действует дальше, камня нет уже, Сатурн действует. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что это все есть, надо это изучать. Вот. И планеты влияют на психику человека. Как нам это может помочь в жизни? Помочь так, что мы можем разобраться в том, что идет какой-то плохой период. Вот не обязательно камни это просто так, как костыли. Человек вообще должен сам работать над собой, он сам должен преодолевать свои проблемы своими силами. Иногда мозгов не хватает своим силам, костыли одеваешь. Я костыли ношу, мозгов не хватает. Но большинство людей сами могут победить себя с помощью молитв. Даже не обязательно знать, что планеты влияют. Есть, допустим, религиозные традиции, в которых это не разбирается. Человек просто молится, и психика очищается, судьба очищается, и планета перестает плохо влиять. Вот и все. Есть и виды знания, которые не являются первостепенными. Вот это знание о том, что планеты влияют, не является самым важным в жизни. Некоторые люди на этих знаниях зацикливаются. То есть они услышали, что планеты влияют. Они забывают о духовной жизни, забывают о наставнике, все, планеты. Как мне нейтрализовать планеты? Не надо тебе их нейтрализовать. Они тебя мучают, потому что так положено. Потому что ты должен выучиться, должен изменить себя. Поэтому тебя мучают. Когда ты изменяешь себя, они перестают тебя себя мучить. Понимаете? То есть некоторые люди, они воспринимают вот эти все гороскопы как нечто, что может не меня избавить от экзаменов жизни. И поэтому с этой точки зрения я астрологию немножко недолюбливаю. Потому что люди в нее сильно погружаются. Поэтому в некоторых религиозных традициях астрология считается чем-то таким плохим. И это правильно. Правильно. Почему? Потому что всегда очень сильно тянет к тому, что может заменить Бога. Когда человек чуть-чуть узнает об этом, он сразу начинает в эту сторону двигаться. Я разок читал лекцию о самосовершенствовании, очень серьезно как бы читал лекцию, и рассказал определенные методы, как можно облегчить себе жизнь. Ну, в том числе камни, там еще что-то. Представляете, народ слушал лекцию целых 3 часа, как обычно. И вместо того, чтобы задавать вопросы о самосовершенствовании после лекции, на меня набросили все и спрашивают, где вот это вот все, где такие травы? Где вот это так вот надо, где это можно сделать так, чтобы ничего не было плохого? Видите, никто не хочет работать над собой. Все хотят сделать что-то, чтобы... Вот в этом проблема. Поэтому астрология осуждается. Есть причина. Некоторые астрологи вообще говорят, держитесь меня, я вам научу только денежки платить. Я вас научу избавлю от всех проблем, и все будет классно у вас. Сейчас был в Риге, там такая фишка пошла. Есть такой вид астрологии ведической, в которой такие древние тексты, они на самом деле предназначены для медитации на судьбу. И эти тексты, они тайные. Понимаете, есть такая книга «Бригу». Она тайная, ее не так просто понять. Но когда человек медитирует на судьбу, по этой книге он может прочитать судьбу, книга судьбы. И вот сейчас все пошли там подряд эту книгу судьбы. Бешеные деньги просто платят, чтобы им прочитали эту книгу судьбы. Но знаете, когда человек за деньги начинает судьбу предсказывать, кран закрывается немедленно. Бог страшно не любит этих вещей. Судьбу может знать только высшие силы, только Господь. Понимаете, астролог может только догадываться. Но если он на этом деньги зарабатывает, он даже не сможет догадаться. Он просто будет обманывать народ и все. Поэтому астрология джотиш переводится. Да джотиш означает свет знания. Если ты имеешь свет знания, значит ты очень возвышенный человек. Надо тебе такую возвышенную жизнь вести. А если ты пользуешься этим светом для того, чтобы себе в карман деньги складывать, значит тогда все наоборот. Понятна система? Система такая, что астрология — это знание, которое надо осторожно изучать. Оно может не помочь развиваться. То же самое касается камней. Камни — это не панацея. Это когда совсем плохо, тогда человек как-то ими себе поддерживает жизнь. Или, допустим, жизнь, когда тяжело, вот у меня, допустим, поездки постоянно. Тяжело ездить. Камни нормально носить. Мой духовный учитель, я ему предложил камни, он отказался. Сказал, что я на камни понадеюсь. Молиться позабуду как. Лучше буду просто молитвой жить. Так лучше, так лучше. Это не является самым главным в жизни. Камни там, предсказания. Это все костыли, просто костыли, которые помогают как-то. Когда человек знает, что ему ждет, ему легче жить. Но часто этим пользуются для того, чтобы обманывать народ. Итак, мы сегодня будем планеты изучать в аспекте стресса. Очень важная тема, потому что надо почувствовать, понять, с какой планетой стресс связан. Даже с той точки зрения, что, допустим, если стресс связан с Солнцем, то на Солнце на открытом лучше не быть. Как определить стресс, связанный с Солнцем? Этот стресс, если вы хотите понять его природу, он очень виден на молодых ребятах 15-16 лет, которые противопоставляют себя родителям. Когда мальчик подрастает чуть-чуть, он всегда очень пытается быть независимым. Это естественно, потому что если родители ребенка не отпускают, а мальчика нужно отпустить для того, чтобы он сам развивался как личность. Мальчик пытается вырваться из-под опеки. Он становится очень независимым, ведет себя надменно, демонстративно. Когда перерастают люди как бы этот период, они становятся хиппи. Они потом всегда мальчики всю жизнь. То есть прически соответствующие носят, показывают, что они как бы типа круче, чем этот мир, это общество. И это признак недоразвитости, что человек не созрел. Потому что когда человек созревает, он в обществе ведет себя нормально. Но есть у тебя там какие-то прибабахи, жить при себе. Зачем это все выставлять на показ? Так вот эти мальчики, демонстративно живущие, которые ругаются с родителями, показывают, что я лучше знаю, все во всем разбираюсь. Это означает стресс по Солнцу. Но у ребят у этих нет стресса по Солнцу, у них есть стрессовая реакция по Солнцу. Стрессовая реакция означает, что это скоро пройдет. Стресс или это не сильно влияет на психику. Что такое стресс по Солнцу, можно понять по тому, что происходит в твоей жизни. Когда человек теряет положение в обществе, теряет работу, теряет возможность как-то влиять на ситуацию. Он не любим всеми. Ну, то есть он реально изгой. Вот как Наполеон был Наполеоном, потом бац, стал никем. Вот это стресс-фасоныч классический. В это время у человека чувство собственного достоинства начинает сильно страдать. Часто стресс под солнцем происходит, когда человек попадает под влияние судебного процесса или в тюрьму попадает. Если у него нет связи с Богом сильно, если он не молится, то он может в этот момент начать, у него крен начинается. Два вида крена бывает. Первый вид — это человек себя считает таким неудачником в жизни. Один вид крена. Второй вид крена — он считает себя лучше этого общества всего, и его постоянно осуждают. Это стресс по солнцу. Человек не обязательно в тюрьме сидеть, чтобы так жить. Многие люди постоянно ругаются на правительство, постоянно ругаются на начальство. И по факту в России это обычное дело. Ну то есть мы бунтари по природе. То есть солнце в таком немножко не очень хорошем астрологическом положении стоит в России. Поэтому люди немножко не, как это называется, не законопослушные. По природе не законопослушные в России. Можно видеть. Допустим, если приезжаешь в Германию, там люди законопослушные. Они просто не могут делать, как не положено. Я разок шел по лекции, на лекцию в Риге. Сейчас был в Риге, но я сейчас скажу правильно. А до этого я шел на лекцию в Риге. И там много-много маленьких улочек. На каждой улочке светофор стоит. И машин нет, но люди встают перед светофором и ждут, когда можно идти будет дальше. Вот. И я пошел, естественно, машин нет, что стоять. Я пошел, вот, и все такие, все шепот такой пошел. Русский, русский. Правда, так и есть. Так и есть. Потому что я, если был латыш, я бы не пошел, я бы стоял. Ну, то есть, видите, у нас неправильная психика работает. Мы склонны бунтовать. У нас бунтарская природа такая. И это означает проблема. Некоторые считают, а вот если бы у нас было хорошее правительство, не бунтовали бы. А что вы понимаете под хорошим правительством, мои хорошие? Вот что вы понимаете под хорошим правительством? Что значит хорошее правительство? Чтоб я как в раю жил? Но тебе не положено жить как в раю. Тебе досталось такое правительство, которое ты заслужил. Как определить, хороший правитель или нет? Как определить? Не факт. Не факт. Смотрите, сейчас такая жизнь, что иногда трудно позаботиться о народе. Потому что если в стране плохая карма, то очень трудно позаботиться о народе. Забота до народа иногда не доходит. Знаете, я вообще эти разговоры не о правителе нашем завел, а о вашей реакции. Видите, как вы закричали сразу.
5: Мы не влияли.
3: Это как раз плохое влияние солнца, вот оно так действует. Если вы думаете, что везде так хорошо, я вам приведу пример. Я был в Таиланде, и на моих глазах один человек порвал купюру по линии короля. Там изображение короля на купюрах Таиланда. И когда продавец это увидел, показать, что любит. И когда продавец это увидел, он подошел к этому человеку и говорит: вот видишь, вот ты вот здесь вот такой вот разрывчик сделал. Я могу сейчас тебя посадить в тюрьму за это. Это оскорбление нашего правителя. Не потому, что я хочу посадить в тюрьму, а потому что я его люблю. Такой разговор начался на моих глазах. Там можно посадить в тюрьму за оскорбление правителя. Можно посадить в тюрьму человека. И знаете, это был какой-то нормальный человек, он извинился там, начал реально так очень извиняться. И человек, он принял извинения, но он не был доволен. У него в сердце все равно осталось недовольство этим поступком. Я жил в гостинице в Таиланде напротив школы. И вся школа выходила на линейку перед занятиями. И они на этой линейке, вот стоят ученики, стоят учителя, все учителя в ряд выстраиваются, все ученики, несколько рядов. Все ученики падают в поклонах перед учителями много-много раз. А потом только они идут учиться. Так воспитывается уважение к старшим в этой стране. Но там они склонны, люди, уважать старших. Склону. А у нас нет. Это влияние солнца. Не значит, что Россия плохая страна, у нас все нормально, все хорошая страна. Но надо знать, над чем работать. Над чем нам работать? Нам надо уважать правителя. За что? За интеллигентность, за способность вести за собой людей, за то, что держит слово, вот, за много-много чего, за то, что он в этой ужасной стране руководит. Здесь очень трудно руководить. Просто вы не знаете, что нам положено.
6: Вот когда придет такой, какой положен, вот тогда будете ругаться, но будет поздно, мои хорошие.
3: Не пьет просто, и слава Богу. Я вот очень люблю наше правительство вот сейчас. Я считаю, что нам очень повезло в нашей стране. Смотрите на Украине, что творится. Похожая карма. Что там творится? Страшное дело. А у нас один человек управляет столько лет, и все классно. Молитесь о плохой карме, спасенцу. Когда человек не любит свое правительство по судьбе, он получает непослушных детей, раз. Получает непослушную жену, два. Получает ругань с начальством, так далее. Это влияние, плохое влияние солнца. Плохое влияние солнца означает ругачество, то есть человек вообще склонен всему противопоставлять себя, ругаться со всеми. Непослушание, веды говорят, правитель — это представитель Бога для данной страны. Вот кого положено, того и поставили. Когда человек подчиняется правителю, мир наступает. Вот мой духовный учитель мне объяснял, как это работает система. Это тайное знание, попытайтесь его понять. Смотрите, правитель ведет себя плохо, да? Люди начинают вести себя хорошо. Они работают как положено. Молятся каждый день, занимаются духовной практикой, не пьют, не курят. То есть они создают чистое, трезвое, честное, богопослушное общество. В результате из этого общества выходят

Вы помните, как было раньше? Вы там жили? Помните прошлой жизни? Ну ладно, давайте дальше двигаться. Я привел этот пример, чтобы вы поняли, как, что значит плохое влияние солнца. Есть разница в разных странах по-разному. Не то, что у нас все плохо, у нас такая проблема есть. Ее надо решать. Но чтобы ее решать, ее надо понять сначала в своем сердце. Понимаете, есть два способа жить. Один способ обвинять кого-то, а второй – понять объем работы. Объем работы, когда совершаешь свой, тобой управлять будут правильно. Если ты правильный человек, у тебя будут старшие и правильные. Вот и все. На тебя не будет ничего неправильное касаться. С тобой будут правильно обращаться всегда, если ты правильный. Но если ты сам неправильный, значит, будут неправильно обращаться. Найдешь себе счастье в этом направлении. Ну, простой пример. Смотри, допустим, какой бы ни был руководитель, если подчиненный хорошо себя ведет, он его любит, и так вот. Вот какой бы он ни был, если плохо себя ведет, он его не любит. Это простые вещи. А хочется, чтобы хороший был руководитель. Это означает неправильный подход к жизни. Надо думать о том, что ты можешь изменить в своей жизни, что ты можешь поменять в себе, чтобы у тебя была другая судьба. Что ты можешь поменять себе? Посмотрите, как русские живут в других странах, в Америке. Главные гангстеры русские. В Америке боятся русских брать, потому что гангстерами становятся. Закононепослушными людьми. Видите, переехали в другую страну, проблема осталась той же самой. У нас в сердце есть определенная склонность бунтовать. Надо с ней бороться. Это стресс по солнцу. И поэтому в России стресса по солнцу много. Много людей, которые лишаются работы из-за того, что они неправильно настроены в сознании своем. Много людей, которые лишаются нормального социального положения. Понимаете? То есть много проблем из-за этого создают в сознании. Человек должен учиться работать над собой. Тогда отношения со старшими выстраиваются. Если вы думаете, что я вот в чем-то ошибаюсь, хорошо. Давайте сейчас тогда проведем статистику. Кто из вас хоть раз в жизни поклонился своему отцу? Поднимите руку. Смотрите в зал. Видите? Меньше 10% людей. Это наша культура. О каком уважении можно говорить? О каком уважении старших? Если мы даже отцу не можем поклониться, который нам жизнь дал. Вот и все. Об этом речь. Итак, стресс по солнцу означает, что человек теряет себя. Он становится очень амбициозным. Он начинает постоянно ругаться со всеми. Ну, противопоставляет себя старшим, обществу в целом. Становится асоциальным поведением. Эта амбициозность под влиянием кармы наступает. И человек в какой-то момент начинает сильно раздражать присутствие старших. Он не может выносить начальство на работе. Вот женщина, стараясь по солнцу, не может выносить мужа. Потому что муж всегда означает старший. Муж означает старший. Не потому что он лучше там или умнее, а потому что так положено. Тоже, кстати, русским женщинам трудно это понять. Как это старший, потому что так положено. А потому что разумные женщины как себя ведут с мужчинами? Как? Они соглашаются с мнением мужа. И смиренно это означает, иногда так слово смиренно означает, что у меня нет мозгов вообще. Но это неразумная женщина. Разумная женщина как? Она соглашается с мнением мужа. Но если у нее есть свое мнение, она делает по-своему. И мы проводили статистику много раз в зале. И мужчины согласны с этим. Вот давайте проведем здесь статистику. Смотрите. Значит, женщина очень смиренно себя ведет, всегда согласна с вашим мнением. Старается всегда вот так делать, слушать, когда муж говорит. Но иногда она не может как бы поступать, как он просит, и делать тикаря по-своему. Первый вариант. Второй вариант. Женщина никогда не согласна

0: всегда спорит, но потом делает как надо. Поднимите руку, мужчины, кто за первый вариант? Голосуем. Кто за второй? Поднимите руку. Я вас благословляю. Жить с несогласной женой, которая будет ругаться постоянно, потом делать как надо, если вам так нравится. Видите, мужчины не против, все подняли, кроме там двоих. Двое просто подняли для статистики. Статистики надо иногда. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что есть природа просто человека, природа. И женщине по природе надо вот занять подчиненное положение, по природе. Не то, что она хуже там, она лучше. Представьте, если женщина, которая психически сильнее, будет занимать еще неподчиненное положение, что остается мужчине? Женщина психически сильнее. Она больше психически влияет на мужчину, чем мужчина на женщину. Это легко понять, даже просто когда они спорят. Проследите, как мужчина с женщиной спорит. Мужчина кричит на него, очень сильно кричит, она ему говорит, сам дурак. И она сильнее на него влияет, чем он кричит. Он кричит на нее, и нормально. Она ему сказала, он все колбасит сразу. Психика сильнее у женщины. Вот. И так как психика у женщины сильнее, поэтому есть закон, правило. Раз женщина психически сильнее, она дает мужу комфортную ситуацию в жизни. Она дает ему возможность быть старшим. И он на все согласен тогда. Пусть даже иногда жена по-своему делает. Главное, чтобы я старше был, чтобы мне дали возможность нормально жить в этой семье. Услышали меня, нет? Не услышали? Не услышала, думает. Женщине очень трудно перестроить себя в свое поведение. Никто же не заставляет быть глупой. Просто вот так, тело головой. Не сложно же. Итак, поняли, что такое стресс-способность? Теперь вопрос, как выходить? Из всех стрессов нужно выходить только одним способом. Смотрите, некоторые люди так мыслят. Болит печень, лечим печень. Болит печень, что лечим? Отношение к пище. Почему печень болит? Потому что она перегружена. Почему перегружена? Потому что у тебя неправильное отношение к пище. Почему неправильное отношение к пище? Потому что у тебя неправильное поведение в жизни. Человек кушает характер. Силу психическую кушает, понимаете, продуктов. Почему у тебя, тебе не то хочется кушать, потому что неправильное поведение. Меняй свой характер. Как менять характер? Его тоже не поменяешь. Для этого нужно заниматься духовной практикой. Когда ты перестанешь быть наказанным, почему плохой характер дается? Потому что наказан. Почему девушка обидчивая? Потому что положено страдать. Как избавиться от обидчивости? Не избавишься, тебя в угол поставили. Как избавиться от обидчивости? Из угла не выйдешь сам. Кто-то должен вывести и сказать, все, молодец. Человек начинает духовной практикой заниматься, то, что нужно человеку в жизни делать. Начинает думать о святости, о возвышенных вещах. И характер становится спокойнее. Прирасположенность к обидчивости останется на всю жизнь, потому что такова судьба. Но характер станет лучше, спокойнее. Когда человек в правильное русло жизни входит, характер становится спокойнее, питание становится лучше, печень проходит. Вот точно такое же мышление здесь, понимаете? Некоторые что? Стресс связан с негативным влиянием солнца. Все. Янтру по солнцу вешаем, камень для солнца надеваем, солнцу молитвы читаем. Вот это бред уже. Болит печень, лечит печень. Солнце плохо влияет, нейтрализуем солнце. Это бред. Вот этому бреду, поэтому астрология, она не везде воспринимается правильно, ну как вот то, что нужно в жизни. Почему? Потому что люди подвержены этому бреду. Они не понимают, что надо менять жизнь, а не то, что там развесить все, что-то надеть и ходить. Понимаете? Это не способ жить. Способ жить — менять свою жизнь. Молитва главная в жизни человека. Все эти прибабахи, связанные с нейтрализацией плохих планет, это вторичное. Не главное. Потому что это не меняет ситуацию в корне. Можно, допустим, избегать мужа, чтобы не ругаться с ним, но все равно потом столкнешься в какой-то момент, он же муж. Можно его нейтрализовать, снотворное ему подсыпать. Но всю жизнь же не будешь ему подсыпать снотворное, он наркоманом станет. Поэтому не выход, это не выход. Нейтрализация ситуации не выход. Выход какой? Заниматься духовной практикой. Сдавать экзамены в жизни, получать облегчение. Почему мы изучаем стрессоспособность? Ну, чтобы знать, с чем связано. Почему я ругаюсь с старшим? Потому что такая карма. Я попал в эту ситуацию. Она будет длиться какое-то время у меня в жизни. Может, несколько лет, может, год. Если несколько лет, это развернутый стресс. Если год, меньше года, значит, стрессовая реакция. То есть, может быть, у меня это ненадолго, может быть, у меня это надолго. Надо смотреть на твою судьбу, что дальше будет. Надо понять, как будет дальше. Но в целом вот идея такая, что есть влияние психологической планеты, это описано в древних священных писаниях, в древних трактатах. И это не значит, что надо что-то с этой планетой делать, совсем не значит. Это значит просто, что вот есть такое влияние, и оно дает такие симптомы. Вот допустим, зачем это надо знать? А затем, что когда стресс по солнцу идет, у человека есть склонность к язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки. Есть склонность к кожным заболеваниям таким, есть склонность к воспалительным процессам в организме, к снижению иммунитета. Склонность к тому, что он потеряет себя как личность, у него как бы оценка к себе будет страдать сильно. Вот зачем это надо знать. Комплекс, система, что одно тянет за другое, другое за собой. Есть определенные закономерности. Туда, туда, туда пошло, значит, вот такой стресс у меня с этим связан. Просто чтобы систему понять. Все равно с Солнцем мы ничего не сделаем. С этой точки зрения, как бы, не обязательно это знать. Но с точки зрения системы, что будет болеть от этого, как страдать, и что, например, стресс по солнцу для женщин более неблагоприятен, чем для мужчин. Поэтому женщинам надо быть очень осторожным, когда чувствуют, что, ну, допустим, с мужем хочется ругаться. Надо реально очень серьезно об этом думать, потому что стресс по солнцу у женщины вообще рушит всю ее жизнь. А у мужчины это периодически часто бывает. Мужчину это помогает для развития. Ну, как бы, противопоставление со старшими какое-то у мужчины все равно бывает. Для развития нужно, чтобы развитие человек развивался. Но это не значит, что это так надо всегда себя вести. Мужчинам проще переносить стресс по солнцу, чем женщинам. Марс. Стресс связан с Марсом. Смотрите, другая картина разворачивается. Мужчина становится гиперсексуальным, гневливым, жестким поведением. То есть вот эта вот картина, вот это вот некоторые любят смотреть милицейские телесериалы. Вот это типичный стресс по Марсу, только у всех сразу, кто участвует в этой картине. Это постоянно там на понтах ходить, орать друг на друга, там, сексом заниматься на каждом углу. Вот это чисто вот такой прикол милицейский. Стресс по Марсу. Разок в милицейской академии читал лекцию в Краснодаре давно уже, лет 15 назад. И полковник милиции слушал мои лекции, пригласил меня почитать лекции. Пришло 500 милиционеров. Сели, смотрят на меня. Мне страшно стало, что милиционеры сразу. Тяжелая ситуация в жизни наступила. 45 минут, сказал, у вас время. 45 минут я лекцию читал. Представляете, милиционеры здесь. И 20 минут я где-то не знал, что говорить, потому что они смотрят на меня вот так, не мигают совершенно вообще. Когда закончишь скотина? Вот. И тогда я начал говорить, что вот когда человек, что вот эта планета Марс, у нас про планеты как раз была беседа, я до Марса дошел, и когда я начал говорить, что когда человек жестко себя ведет, грубо, то у него по прямой линии все разрушается. От этого насморк наступает, они так раз, сразу. От От этого желудок болеть начинает раз. От этого бывают в кишечнике проблемы, там газы всякие раз. И от этого бывает импотенция. Как Ленин в октябре, знаете, товарищи. Весь зал сразу так раз. И дальше мы об этом уже всю лекцию 20 минут говорили. О чем-то другом говорить было бессмысленно. Люди не слушают просто. Ну, то есть, видите, есть даже специальности, которые связаны с определенными стрессами. Ну, то есть, воины, люди, которые по природе воины, они склонны, вот именно такие проблемы у них возникают, что они склонны попадать в гнев, склонны страдать половыми болезнями, болеть, или безудержно страдать от секса, сильное половое желание возникает. Это признак реанимации. Негативно. Часто у таких людей бывают вот бронхиты, там астма, может быть, или желудок больной. Это тоже реанимация такой. Ну, то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что плохое влияние Марса означает стресс тоже. Стрессовое состояние связано с судьбой. Вот по судьбе положено победить гнев в себе, потому что все от этого идет. От гневливости у мужчин и от агрессивной обидчивости есть несколько видов обидчивости у женщин. Когда женщина садится, допустим, поплакать тихонечко, плачет. Когда муж подходит к ней, говорит, что-то я не так сделал. И она говорит, это я не так сделала. И плачет дальше. То муж с удовольствием успокаивает. Он счастлив, потому что жена очень хорошо себя ведет. Ему нравится, что она плачет, что она не так сделала. Потом, конечно, выясняется, что он не так сделал. Но, по крайней мере, сначала она так говорит. И когда вот это слезы как бы с самообвинением, это хороший признак. То есть так женщина может любую ситуацию наладить. Она плачет самообвинением просто и все. Это значит, что ситуация обязательно ладится, муж изменится. Допустим, она говорит, я у тебя такая дура, что ты смотришь на других женщин и плачешь. Он говорит, да нет, ну я как бы все нормально. Вот. И начинает успокаивать, как-то обещания дает свои. Ну вот правильный способ плакать. Теперь неправильный способ плакать. Плакать и орать на мужа в это время. Нет, ребят, такой. Вот это неправильно, потому что такие слезы, так как слезы у женщины, это сердце у мужчины сразу раскрывается. Женщина плачет, сердце раз, незащищенное становится. И она в это незащищенное сердце ему туда запихнула. Он начинает орать. То есть эти слезы не воспринимаются как слезы, но возникают, воспринимаются как очень жестокий способ нападать. И поэтому на такие слезы мужчина отвечает очень жестко, гневом. И вот развивается стрессовая реакция по Марсу у женщины таким образом. Неблагоприятная вещь в жизни. Может разрушить себе семью полностью таким поведением. Ни камня на камне, и семьи не остается такого поведения. Поэтому нужно быть очень осторожным. Такие эмоции нельзя проявлять в жизни. Надо работать над собой в этом плане. Плакать не запрещается. Надо учиться правильно выражать эмоции. Для женщин это труд, потому что хочется же наоборот. Для мужчины труд – это не быть жестоким, гневливым, не обижать никого, стараться смиренно себя вести всегда. Строгим можно быть, это хорошо быть строгим. Человек должен быть строгим, но он не должен быть гневливым, не должен быть жестоким, унижать людей не должен, особенно старших. Руководство нельзя унижать людей. Это страшно сказывается на судьбу. Вот как это сказывается, я вам сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, я унизил кого-то на лекции, допустим, у меня бывает иногда. Спасите меня. Кто там со мной поспорил, я чувствую, что не удовлетворен. Вот. Допустим, я унизил кого-то на лекции, да? Жестоко там повел себя. Вот. И несколько человек в зале настроились плохо по отношению ко мне. Что дальше будет? Вот все хорошо настроены, а несколько человек плохо. Что будет дальше? Вот те, кто хорошо настроены, это идет в мое настроение. Потому что я склонен воспринимать тех, кто хорошо настроен. Я с ними общаюсь, у меня с ними контакт. А те, кто обижены, куда это пойдет? Внутрь, в здоровье. Поэтому тот человек, который начальник, допустим, обижает своих подчиненных, он болеет от этого, становится больным. У него язва желудка, там гастриты постоянные, постоянные уретриты, тоже это болезнь Марса. Импотенция развивается. От чего? От того, что ты постоянно унижаешь людей. Люди отдают тебе тем же, только уже молча. Они тебя унижать не могут. Но связь с людьми психическая остается всегда, хочешь ты этого или нет. Мы можем быть защищены от плохого мнения к себе или нет? Нет, вот оно. Плохое мнение, когда положено, получается плохое мнение. Ты с этим ничего сделать не можешь. Это так действует природа. Поэтому начальник не имеет права жестоко обращаться с своими подчиненными. Когда он это делает, он получает назад от них то, что ему положено. Потому что человек от психического плохого мнения защититься никак не может. Хоть какую морду кирпичом делай, внутри все равно будут проблемы. Здоровье все равно будет портиться, потому что ты связан с этими людьми. Они зависят от тебя, ты зависишь от них. Поэтому руководитель должен наказывать, но с любовью. Говорит, Васильевич, я тебя лишаю зарплаты, там, премии, потому что ты пришел пьяный на работу. Ты осознаешь свою вину или нет? Он говорит, я не осознаю, потому что я хотел пообещать, что я не буду приходить пьяный, а вы мне премии лишили. Он говорит, ну ты же мне уже 3 раза пообещал, сколько можно терпеть твоим обещаниям? И он уже ничего не может на это сказать. Понимаете? То есть по-человечески. Наказать можно по-человечески. Не обязательно жестоко это делать. Когда по-человечески наказывают, человек осознает. Но если руководитель не надо осознание человека, чтобы осознал, ему это не надо. Ему надо уничтожить человека, унизить, показать, что я лучше. Ты мне не подчиняешься, вот тебе за это, получи. Получи, за это будешь страдать. Ты плохой, я хороший. Не объяснить подчиненному, как надо жить, наказанием, чтобы он понял, как надо вести себя, а унизить его. Вот в этом случае руководитель будет болеть, страдать от этого. Разовьется стресс по Марсу. Понимаете, то есть он все больше жестокий, психика все больше надрывается от плохого здоровья. Более жестокий, больше надрывается. Более жестокий, больше надрывается. Все, человек уже не может собой управлять. Глаза вращаются, начинает пить потом. Это признак уже без контроля. Пить там и так далее. Опять же, измены. Чего? Это тоже Марс. Бесконтрольное поведение, когда мужчина гневливый, жесткий в отношениях, значит, он не может сохранить семью. Это также приводит к изменам. Вам не скучно? Нормально? Может, побольше песен петь? Хорошо, сейчас будем петь.
1: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, конечно, не нужна. Но если кто... Там, кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.
0: Да? Это классно же? Классно, когда вот так. А когда честно жить не хочет сам милиционер, с кем ему незримый бой это тогда вести надо? Вот это проблема, в этом уже проблема. Ну ладно, хорошо, дальше движемся. Стресс, связанный с влиянием Юпитера. Вот мы сейчас разбираем стрессы с вами. Какие? Стрессы, которые более лучше переносят мужчины и хуже женщины. Потому что это мужские планеты. Вот это считается мужские планеты Юпитер, Марс и Солнце. И мужские планеты. Итак, стресс связан с негативным влиянием Юпитера. Возникает у человека каким образом? Человек чувствует, что он живет не там, где надо. занимается не тем, чем надо. Он чувствует, что жизнь пустая, неинтересная. Он живет не с теми людьми, с какими надо жить. Все ему не нравится в жизни. У него все плохо. Он идет по улице, улицы пустые. Все как бы в этом мире, в этой стране, он как чаще он думает, что страна не та. В этой стране все плохо. Вот, то есть стресс по Юпитеру, что он делает? Он человека выталкивает из его обычной среды. Часто люди меняют шило на мыло. Когда стресс по Юпитеру возникает, они уматывают из одной страны в другую. И потом там 5 лет привыкают к культуре другой страны. Я и говорил с теми, кто в Лос-Анджелесе живет, иммигрантами. Люди, представляете, 5 лет им пришлось, чтобы привыкнуть к этой культуре. Теперь боятся уже уезжать назад, потому что опять 5 лет привыкать надо. Уже все, уже привыкли к той культуре, в этой уже не могут жить. Все. Ну и что, вот 5 лет надо жизни отдавать, чтобы понять просто, что у тебя был просто стресс по Юпитеру. Поживи немножко в этой стране, пройдет все. Опять будет хорошо. Сейчас тебе здесь не нравится, через 5 лет понравится. Вот через годик там, 1,5. Ну то есть стресс долго не длится. 1,5 года, 2 максимум. Ну то есть стресс это тяжелое испытание в жизни, предназначенное для работы над собой, по факту. Зачем стресс нужен? Для того, чтобы мы более высокую цель жизни поставили. В этом смысл стресса. Нет другой причины, почему я хожу и мне ничего не нравится. Потому что на самом деле, как мы живем? Как мы живем? Мы ходим на работу, мы строим себе квартиры, мы смотрим телевизор. Это жизнь? Нет, это просто существование, пустое существование. Поэтому и пусто становится, просто Бог в сердце открывает, что это все не жизнь. Надо просто найти более высокую цель в жизни, возвышенную, духовную, чистую. Тогда начнется жизнь уже настоящая. Когда ты найдешь свою веру, найдешь наставника своего. По факту у многих уже есть своя вера. Надо просто начать в ней развиваться. Некоторые атрибуты веры носят, думают, что они верующие люди. Нет. Верующий человек тот, кто в сердце своем носит духовную жизнь. Понимаете, духовная жизнь, когда в сердце есть, это вера уже. Если просто ходишь, делаешь вид, что ты верующий человек, это не вера. Допустим, в церковь ходить раз в неделю. Ну что, пришел, постоял, ушел. Вера означает деятельность сердца. В сердце надо что-то делать. И тогда стресс по Юпитеру сразу проходит. Экзамены сдал, стресса нет. Все прошло. И какие-то скучные. Может, на тему поменяем? Я знал, что тема будет такая. Когда много фактов, информации, людям тяжело это слушать. А? Что? Сатурн ждете? Мой Сатурн давит? На вас. Ну ладно, сейчас будем петь, все будет лучше. Ночь яблоком стучит в окно. Знаю, знаю, знаю одно. Был душой я молод, а теперь старик. Стресс по Юпитеру. Что-то менять? А ничего не поменяешь. Он же это не... Это, понимаете, вот о, хороший вопрос. Олег, я уже все объяснил. Олег Геннадьевич, а все-таки куда ехать? Спасибо, спасибо, классно, потому что люди думают, что все объяснили, значит все понятно. Нет, ничего не понятно. Темы очень сложные, все равно ехать куда-то хочется. Почему ехать хочется? Потому что не понимаем, что стресс по Юпитеру означает, надо поменять внутри себя. Надо поменять вот это вот, чтобы счастье изнутри, цель жизни должна быть другая. Юпитер отвечает за цель жизни человека. Цель жизни должна быть другая, понимаете? Должно появиться вот это счастье внутренней жизни. Куда убежишь от себя? Земля вся одинаковая, понимаете? Если говорить о Земле, о планете Земля, здесь нет рая, нет ада. Все планеты, все страны, все континенты, все страны, они имеют одинаково тяжелую карму, но действует это по-разному. И мы меняем шило на мыло. Как я вам сейчас объясню? Допустим, едем в Германию. Хорошо, пожили несколько лет в Германии, обнаружили, бардака нет, зато есть сильная скованность. Постоянно надо работать. Чуть-чуть с работы ушел, уволят, вообще тебе капец будет. Человек очень скован работой. В России люди скованы работой, нет? Нет, сегодня здесь работа, завтра там. Какие проблемы? Все нормально. Я могу вообще на работу не ходить неделю, все равно оставят, работать некому. Вот. Нет проблем вообще. Россия супер в этом плане. В Америке. Работать надо постоянно. На несколько минут опоздал, все, сокращаетесь. А куда дальше, непонятно. Надо же платить эти все иншуринсы там, платить эти все квартиру в кредит, все в кредит, все платить, а работы нет. Что делать? Все. Свободная жизнь. Можно повеситься, если хочешь. Понимаете, везде свои проблемы. Не думайте, что здесь плохо, там лучше. Там у людей, допустим, внешне вежливые отношения. Там, да? В Германию едем, там люди деликатнее разговаривают. Да, деликатнее разговаривают. Но внутри у них агрессия очень сильная друг к другу. Люди как бы очень ведут себя порядочно, хорошо. А здесь не прикрыто. Вот и выбирают, где прикрыто или не прикрыто, где лучше. Одно и то же. Хрен редьки не слаще. Вот смотрите, допустим, люди ведут себя порядочно, да, но зато холодно. Вы знаете, что вот мне рассказали в Германии, что если родственник хочет прийти в гости, надо appointment записать. И в гостях тебя не накормят, чай просто дадут тебе с бутербродиком, все. Нет такой культуры, чтобы прийти обождаться в гостях и там уснуть за столом. Appointment уже закончился. Мамочка, надо идти домой. Другие отношения, понимаете? Поэтому поймите, везде свои проблемы. Я не то, что в России лучше, я сейчас не хвалю в России, в Германии есть лучше, там свое. Там чистота, порядок, там люди культурно себя ведут, никто на тебя не наорет. Вот. Ну, может быть, не Германия не совсем хороший пример для этого. Там иногда могут наорать. Вот. А допустим, вот в Голландии нормально в этом плане. Никто не наорет уже точно. Понимаете, ну то есть как бы идея в чем заключается? В том, что везде свои проблемы. Везде свои проблемы. Допустим, на островах хочу жить. А мне все снятся острова и удивительные страны. Мы про стресс по Юпитеру говорим с вами. Хорошо, тебе острова снятся. Нет проблем, едь на острова. Делать нечего. Люди работают вот так ходят. Медленно очень. Копать, копаем. Очень медленно все. Потому что на островах все расслаблено. Жизнь очень расслаблена, там невозможно жить. Фирму создал, работники приходят на острова. Твои фирмы. Давайте будем работать. Давайте. Как там работать с ними? Его невозможно работать. Они же расслаблены все. В России работать, значит работать. А там нет такого понятия. Работаем расслабленно. Понимаете, сколько сделали, столько сделали, нет проблем. Мало заплатишь, ну хорошо, не можешь не платить вообще. Кокосы на деревьях растут с голода, не проблема. Спать тоже можно на улице, нет проблем. Там все расслаблено, все хорошо у людей. Нет проблем никаких. И скучно становится. Человек ходит, не знает, что там делать на этих островах. А переехал жить уже. Депрессия начинается в результате. Понимаете или нет? Везде одинаково. Просто свои экзамены. Везде свои экзамены у людей. Везде одинаково жить. Одно и то же все. Сдавайте свои экзамены. Никуда не надо ехать. Зачем сдавать чужие? Лучше свои экзамены сдавать плохо, чем чужие хорошо. Свои экзамены сдаем. Почему пусто все в России? Почему здесь пусто все? Потому что стресс по Юпитеру идет. Стресс по Юпитеру. А есть только один экзамен. Понимаете, вот кто вопрос задал, руку поднял. Вот вы душа, согласны с этим? Душа. А вы это знаете? Узнаю, вот и все, вот ответ. То есть вы душа, Но вы об этом еще не знаете. Каков признак того человека, который знает это? Он чувствует, что он вечный, что он никогда не помрет. Первый признак. Второй признак. Если он чувствует себя душой, то значит, он всех остальных тоже так же чувствует. Это значит, что он видит самое лучшее в человеке и очаровывается этим. Очаровывается. Потому что, понимаете, мы внутри очень очаровательны. Вы даже представить не можете, какие вы красивые внутри. Я тоже представить не могу, потому что я не могу вот так уж очень сильно видеть духовную природу человека. Я просто стараюсь, но не факт, что прямо вот могу. Я стараюсь. Но для того, чтобы это делать, надо постоянно думать о том, кто такую природу показал всем. Когда человек видит духовного учителя перед собой, он очень чистый, возвышенный, светлый человек. И когда ты так видишь его, настраиваешься на ту волну, всех такими же начинаешь видеть. Ведь по факту строить отношения в семье очень просто с мужем. Надо просто видеть его таким, каким ты увидела его в первый раз. Бог показал его чистоту человеческую. Вот ты увидела его чистоту. Теперь надо так же на него такими же глазами смотреть, никаких стрессов в отношениях не будет. Но проблема заключается в том, что это не просто так делать. Потому что карма вызывает боль. Человек плохо себя ведет, это вызывает боль. Боль дает другую реакцию, мы настраиваемся на негатив, и начинается вот этот обмен негатива. Потом он осадком остается на годы, и невозможно убрать ничего внутри. И ты уже не смотришь его, как первый раз. Поэтому и нужен святой человек, который боль не вызывает. У него нет кармы. Он с тобой отношения духовные строит. И в результате ты мысленно кланяешься, и поклоняешься этому человеку. И начинаешь потом на других лучше смотреть. Когда ты с духовным человеком пообщался, у тебя в сердце лучше стало, тебе легче жить стало. И ты думаешь, о, вот в этом цель жизни. Увидеть, почувствовать духовную природу людей, а не почувствовать их вот злобу, ненависть или еще что-то. Видите, с этой точки зрения все веры одинаковые. Если ты можешь в какой-то вере, духовную природу, приблизиться к духовной природе человека, значит, это хорошо. Почему же тогда веры противопоставляют одну другую, моя лучше, твоя хуже? Почему так делают? Потому что люди безграмотны в этом вопросе. Они понимают, что на самом деле вот такая деятельность, противопоставление одной веры другой, это и есть вредительство по факту. Смотрите, сколько у нас было крестовых походов всяких, инквизиций, сколько у нас было всяких нашествий монголо-татар или еще чего-то. Это все вопросы веры. Это вопросы культуры человеческой, понимаете? То есть, когда верующие люди начинают ненавидеть других, начинаются эти все вот эти террористические акты и все прочее, понимаете? Убивают людей просто. Почему? Потому что вера не должна быть направлена на то, чтобы других людей обернуть в свою веру. Она должна быть направлена на то, чтобы общая культура стала лучше у людей, чтобы все счастливы были. Верующие люди должны сотрудничать в этом вопросе. Они должны делать так, чтобы люди были просто счастливыми. И так должны настроены духовные люди по факту. Я знаю много духовных, возвышенных людей, разных традиций духовных. Не надо мне рассказывать какие-то каноны, какой-то веры определенной. Вы спросите об этом у батюшки, который вам ответит подробно на это. Понимаете, ваш вопрос уже противопоставление. Вы, если вы хотите поклоняться святому человеку, тогда поклоняйтесь. Нет проблем. Как понять? Вот я в Сергиев Посаде был один раз лет 20 назад. И вот увидел одного батюшку, такого, знаете, простого на вид, такого чистого, глубокого. Ничего для себя не хотел, денег не просил, не ругал никого. Просто смотрел на тебя честными глазами и говорил тебе главные вещи в жизни. Но он себя при этом святым не считает. Но вы можете считать. А кто вам запретил?
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Сегодня у нас лекция номер 2, которая называется «Происхождение, структура и цель вед». Само по себе слово «веда», я уже говорил, обозначает просто знание. Но мы сейчас говорим не о каком-то обычном мирском знании, а о знании, которое содержится в этих древних священных текстах, которые называются ведами. И вот это ведическое знание принципиально отличается от современного знания тем, что оно дает целостное представление о мире. Например, на Западе мы наблюдаем сейчас такой феномен, как информационный бум. Огромное количество информации. Но, к сожалению, во всем этом море, океане информации нету вот этой вот ниточки или нету этой центральной такой линии, которая помогла бы нам связать все воедино, увидеть целостную картину мира. Например, в той же самой науке нет целостности. Допустим, мы говорим, что вот наука – это что-то очень серьезное, но вот мы знаем, что в той же физике, предположим, существует несколько уровней понимания реальности. Физика Ньютона, где действуют четкие классические вот эти вот законы, механики физического мира. Уже более высокий уровень – это теория относительности, которая превосходит вот эту классическую механику Ньютона, там уже более тонкие вещи. И мы знаем, что при определенных скоростях, допустим, близких к скорости света, уже законы классической механики не действуют, уже не действует гравитация и так далее. Вот. И еще другой более высокий уровень физики – это квантовая физика. И все это разные измерения, можно сказать, одной и той же науки. И долгое время в физике идет попытка создания единой теории, единого как бы такого принципа, единой какой-то формулы, единого подхода, который бы объясняла всю реальность целиком. Но до сего момента в классической науке пока что эти попытки не увенчались успехом. Вот это говорит о том, что у людей, даже очень умных, развитых, интеллектуальных на Западе, вот этой вот единой, целостной картины мира, к сожалению, нет. То есть много информации, но мало мудрости. И мудрость – это как раз именно то, что позволяет нам связать все с первоистоком. То есть настоящее знание – это знание о причине всех причин. И как раз веды – это вот и есть такое знание, у которого на Западе нет аналога. То есть знание очень целостное, которое показывает все процессы, которые происходят с нами здесь, в этом мире. Каким образом эти все процессы связаны между собой, закон причинно-следственной связи или закон кармы. И все это восходит к первоистоку, к источнику всех энергий, откуда все берется. То есть это знание такое метафизическое, знание, идущее свыше, знание, идущее от Бога и ведущее к Богу, соответственно. И цель процесса познания именно прийти к причине всех причин. Сейчас люди думают, что цель познания, допустим, люди куда-то идут учиться, поступают в университет, цель познания – это просто освоить какую-то материальную сферу знания, деятельности, какие-то механизмы, работать в ней, зарабатывать деньги, поддерживать себя, вот и все. То есть знание просто кормит человека, какая-то квалификация такая. Но истинная цель познания, она значительно выше. То есть цель познания – это прийти к причине всех причин. Причем не просто познать эту причину всех причин, не просто познать истину или познать Бога, но еще и полюбить Бога. То есть два аспекта – это разум, интеллектуальное развитие, и второе – это эмоции, что я не просто знаю Бога, а я могу с Ним вступить в эмоциональные отношения. То есть вот это будет целостность развития, или гармоничное развитие, можно сказать. Итак, вот этим принципиально веды отличаются от того, что мы называем знанием сейчас на Западе. Естественно, что у всякого знания, у всякой информации есть какое-то происхождение. И в этом мире, допустим, мы получаем знания от личности, от ученых каких-то. Также мы получаем знания через открытие, через деятельность своих собственных чувств. Когда мы получаем знания через деятельность своих собственных чувств, это как раз наш непосредственный опыт, эмпирический опыт. И это знание, основанное на открытиях. Но веды – это литература откровения. То есть все то, что описано в ведах, это довольно-таки трудно, практически невозможно открыть самому. Но это открывается сверху, свыше. Допустим, в ведах есть такая хорошая пословица, которая гласит, что если вы решили увидеть царя, то вам это будет непросто сделать, потому что царь — это великая личность, и он очень занятой человек, к нему так просто не пройдешь. Но если царь решил увидеть вас, то никаких проблем не будет. Потому что этот царь есть царь, он легко увидит вас. И в этом случае, если он решил увидеть вас, тогда и вы его легко увидите. То есть смысл в том, что ведическая литература приходит к нам не просто из каких-то материальных опытов, а ведическая литература – это литература откровения, когда абсолютная истина сама открывается нам. И поэтому в одном из классических ведических текстов, который называется «Бхагавад-гита», в третьей главе так и говорится на санскрите, на древнем языке, «Брахма кшара самудбхава», что веды исходят из высшей личности. Это своего рода как бы такое эманация из Бога, или его информационное поле, если говорить таким современным языком. То есть веды – это идеи, идущие от него. Иногда мы слышим фразы типа, что идеи витают в воздухе. Это правильно, потому что говорится, что окружающее пространство, или то, что называют физическим вакуумом, оно имеет свою тоже изначальную вибрацию. Так вот, веда – это изначальная вибрация в пространстве. В Бхагавад-гите Верховный говорит: «Я есть звук в эфире» или «звук в пространстве». Вот этот изначальный звук в пространстве – это и есть веда. И все эти веды, все эти идеи, они уже присутствуют в пространстве. Необходимо только иметь определенный настрой сердца для того, чтобы эти идеи улавливать. И есть определенные личности, мудрецы, или их называли в былые времена на древнем языке санскрите термином риши. Риши буквально обозначает видящий, то есть тот, кто видит. Можно смотреть на мир, но не видеть ничего, или видеть какие-то просто внешние объекты, но не видеть вот этого знания, всех этих тонких законов, которые стоят за миром. Так вот, риши, или эти мудрецы, это те, кто обладали определенным настроем сердца, определенной чистотой сердца. Вследствие этого они улавливали эту веду в эфире, в пространстве, и выступали в качестве своего рода ретрансляторов. То есть Бог – это как излучатель, а мудрецы – это ретрансляторы. И они не писали веды, они их записывали. То есть разница. Одно дело, когда я пишу сам, что-то выдумывая, другое дело, когда я пишу под диктовку. Так вот, веды – это писания, которые не написаны людьми, а которые записаны людьми. И эта традиция передачи знания называется таким термином «парампара». «Парампара» буквально обозначает «сверху вниз», то есть то, что идет сверху вниз. Итак, если Бог – это изначальный источник знания, из которого все это знание исходит, эманирует, то мудрецы являются вот такими ретрансляторами из поколения в поколение, от учителя к ученику все это переходит. И они в данном случае ничего не добавляют и ничего не убирают, они просто как почтальоны действуют. Почтальон, он просто может взять письмо, какое-то послание и в другое место перенести. Он ничего туда не дописывает, ничего не вычеркивает. Точно так же действовали и продолжают действовать эти мудрецы, риши, которые передают веду или духовное послание, идущее от Бога. И вот это знание обладает удивительным свойством. Оно рассеивает тьму. То есть мы знаем, что знание часто сравнивается с светом. Говорят, учение – свет, а не учение – тьма. Итак, знание, как и свет, имеет источник. И знание, как и свет, обладает таким качеством, как способность рассеивать тьму невежества. Отсюда, например, даже система образования, это система просвещения. Просвещение – свет. Освещенный. То есть знание обладает природой света. Еще один интересный момент, связанный с ведами, это то, что веды изначально существовали в устной традиции, потому что у людей была очень хорошая память, и в записях не было необходимости. Сейчас считается, что письменность – это признак цивилизации. Согласно ведам, появление письменности – это как раз начало деградации цивилизации, потому что у людей становится плохая память, и поэтому им все необходимо записывать. И веды, как информация в пространстве, в эфире, является вечным. Но книги, в которых веды записаны, эти книги, конечно же, имеют определенный возраст. Так вот, эти книги, еще их называют другим термином шастра, шастра, трактаты определенные, они появились на Земле примерно где-то 5000 лет назад. Сами книги. Но знание, которое в них изложено, оно не имеет начала, оно не имеет возраста, оно вечно, хотя книги имеют свой определенный возраст. И эти книги были записаны в начале нынешней эпохи, которая называется Кали-Юга или эпоха Кали. Это эпоха деградации. Удивительно, что если верить современной историографии, примерно тогда началась история человечества. Но согласно ведам, как раз в это время она стала заканчиваться. Это заканчивалась история цивилизованного человечества, ведического человечества, и стала начинаться история современного горя человека, который ничего толком не помнит, ему все нужно записывать, который считает, что он произошел от обезьяны и так далее. Совсем другая история, но об этом будем говорить позже, в другой лекции. Итак, веды были записаны, причем на очень интересном языке, на языке санскрите. Санскрит – это самый сложный язык на Земле. И язык сам по себе является уже показателем уровня развития цивилизации. Зачем примитивным людям прошлого, если раньше были примитивные люди, иметь такой изысканный, утонченный и сложный язык? Ну, просто не нужен. Мы знаем, что примитивные люди, они вообще общаются жестами, общаются на пальцах, обходятся очень ограниченным запасом слов. А развитым людям, очень глубоким людям, очень тонким людям, которые глубоко копают, которые ищут истину, которые общаются с этой истиной, им как раз нужен такой очень тонкий, глубокий язык. Так вот, само по себе наличие вот этого языка, санскрита, и его такая удивительная сложность и глубина, одно это уже говорит об уровне ведической цивилизации, что в былые времена жили не какие-то примитивные варвары, а как раз очень утонченные люди, которые имели вот такой язык. И сейчас то, что мы называем эпохой прогресса, на самом деле это эпоха деградации. Сейчас на санскрите очень мало кто может изъясняться. Сейчас этот язык, в основном письменный, это язык, на котором остались записаны эти памятники, веды. И еще одно название для вед – это «апаурушея». Апаурушея буквально переводится как нечеловеческое, то есть знание, произошедшее не от человека. Потому что обычные люди, согласно ведам, обладают четырьмя типичными недостатками. Первый недостаток человека обыкновенного – это несовершенное чувство. То есть мы можем ослышаться, кого-то там одного за другого принять, что-то неправильно увидеть и так далее. Итак, наши несовершенные чувства – приводит ко второму недостатку, который называется склонность совершать ошибки. Если я, естественно, мои чувства несовершенны, допустим, если я принимаю красный свет за зеленый, зеленый за красный, я совершаю ошибку и иду не на тот свет. Вот. Итак, второй недостаток такой обусловленной души – это способность совершать ошибки. Третий недостаток – это тенденция впадать в иллюзию. И четвертое – это тенденция к обману, причем совершенно даже неосознанному. Итак, несовершенные чувства. Отсюда рождается тенденция совершать ошибки, впадать в иллюзию и обманывать других. Вот это четыре типичных недостатка обычных людей. И поэтому от обычных людей вот такое вот совершенное необычное знание, такое как веды, изойти просто не может. Итак, веды – это апаурушея, нечеловеческое знание, которое имеет в качестве своего источника совершенное существо, совершенный источник, абсолютную истину, которая умеет говорить. И как раз веды – это есть слова от этой абсолютной истины. Ну, а что касается, допустим, вот этой вот цепочки человеческих недостатков, несовершенные чувства, тенденция совершать ошибки, впадать в иллюзию и обманывать других. Это видно постоянно, ну, допустим, до сих пор, хотя уже многие это не принимают серьезно, но тем не менее в качестве научной парадигмы принята эта дарвинская идея о происхождении человека от обезьяны или происхождение его от материи. Почему оно возникло? Это опять вот эти же самые несовершенные чувства, то есть Дарвин имел какие-то определенные наблюдения, и ему вследствие этих вот наблюдений показалось, что между человеком и обезьяной есть какое-то определенное сходство. Но, конечно же, оно есть. Вот, но не такое, как он себе представлял. Вследствие этого он совершил определенные какие-то ошибки, и хочешь не хочешь, сам того, может быть, не желая, он обманул не одно поколение людей, введя их в заблуждение о том, что мы произошли из какой-то низшей природы. Отдельно потом у нас будет лекция о происхождении человека. Сейчас я не буду на этом заострять внимание, просто это иллюстрация к тому моменту, что даже умные люди, представители науки, они тоже имеют несовершенные чувства, и поэтому они впадают в иллюзию, совершают ошибки и даже невольно обманывают других. Поэтому обычные люди не могут быть источником вот такого совершенного знания, как веда. Итак, веда – это апаурушение, человеческое знание, знание божественное, знание откровения, идущее сверху, данное нам сверху. Итак, веды, как книги, появились на Земле примерно 5000 лет назад, и записал их, подчеркиваю, не написал, а именно записал, такой мудрец, которого звали Вьясадева или Вьяса. Буквально имя Вьяса обозначает тот, кто разделяет на части, потому что веда едина, знание едино. Вот. Но люди в нынешнюю эпоху, сейчас, Кали-Югу, обладают настолько узким сознанием, что воспринять сразу целостное знание они не способны. Поэтому это знание необходимо на какие-то разделы разбить. Например, сейчас мы знаем, практически все являются какими-то узкими специалистами в той же самой медицине. Кто-то там пульмонолог, он знает только легкие, уролог знает только мочеполовую систему, кто-то там еще по-разному, так сказать, невропатолог, он изучает нервную систему и так далее. Мало кто знает человека целиком, то есть знает, каждый знает какое-то свое заведование узкое. Вот. И это особенность нынешней эпохи, узость мышления. Мало кто может целостно вот так вот воспринимать человека. Итак, для удобства современных людей Вьяса разделил эти веды на определенные разделы. Сами по себе веды приходят к нам благодаря принципу эманации. Эманация – это обозначает, что они исходят из какого-то источника и потом постепенно расширяются. Как, например, луч света имеет тенденцию к расширению. Но точно так же и веда или знание сначала оно дается в такой концентрированной форме, очень краткой, лаконичной, а потом в течение времени расширяется, раскручивается, развивается все больше и больше, потому что люди становятся все менее и менее восприимчивыми, и им приходится все больше и больше разъяснять эти вещи, то есть все больше и больше дать комментариев, чтобы они поняли какие-то простые вещи. Так вот, говорится, что источником всей веды на таком чисто звуковом уровне, является мантра или определенная такая звуковая вибрация. Ее называют биджа-мантра, то есть биджа обозначает семя, мантра-семя, из которой все остальное растет. Предположим, огромное дерево может вырасти из маленького семечка, и на этом дереве будет множество разных других семян. Так вот, изначально эта вот биджа-мантра или мантра с семенем, из которой берется вот эта вот вся веда, является эта мантра ОМ или АУМ, три буквы. Я уже в первой лекции говорил о том, что А – это верховный, У – это его энергия, М – это соединение Бога и его энергии, которая порождает все многообразие мира. Итак, АУМ или ОМ – это вот эта мантра семя, биджа-мантра, из которой исходит веда. И из этой мантры ОМ исходит следующая мантра, которая называется Гаятри. Она уже более, так сказать, длинная по продолжительности. Из мантры Гаятри исходят основные веды, и потом с течением времени эти веды обрастают определенными комментариями. Эти мудрецы, риши, они уже, так сказать, адаптируют, объясняют все это в соответствии с временем, с эпохой, для того, чтобы люди могли все это адекватно воспринимать. Следующая особенность веды или вот этого ведического знания состоит в том, что веды самодостаточны. К ведам нет библиографии. Например, если вы читаете какую-нибудь научную литературу, то в конце всегда будут какие-то ссылки. Откуда автор взял это, на кого он ссылается. Такой ученый, другой ученый, какие-то источники, первоисточники. Вот. Иначе люди скажут, откуда ты это все взял. То есть должна быть какая-то база, ты должен опираться на какие-то авторитеты. Так обычно пишется какая-то научная литература. Обязательно какая-то есть библиография, какие-то авторитеты прошлого, на которых мы ссылаемся. Так вот, веды в этом смысле, они, скажем таки, самореферентны. То есть они ссылаются сами на себя, потому что нет большего или более древнего, или более глубинного, или более авторитетного источника, чем сами веды. Вот. И в этом смысле веды подобны солнцу. Как вот, например, солнце освещает само себя. Мы знаем, что оно светится своим собственным светом, и солнце невозможно ничем осветить. Было бы нелепо попытаться осветить солнце фонариком, потому что фонарик сам по себе уже является производным от энергии солнца, потому что фонарик работает от батареи, а эта батарея взята из каких-то элементов, которые произошли под воздействием энергии солнца. Вот поэтому, допустим, когда темно, когда солнце находится за горизонтом, никакими

порой совершенно недоказуемы, они просто существуют, как такие краеугольные камни реальности, или какие-то величины, или какие-то цифры, которые порой недоказуемы. Они просто есть, и люди знают, что они верны, и они являются, как бы так сказать, основой всего. Так вот, то, что люди часто называют какими-то религиозными догмами, в науке это называется каким-то более таким благозвучным, приемлемым термином, как константа. По сути дела, это то же самое. То есть, когда, предположим, мы говорим что-то на духовные темы и пользуемся такими терминами, как Бог, душа, карма, реинкарнация, что-то еще. Это и есть такие вот уже константы, постоянные какие-то понятия, они неизменные, в связи с которыми становится понятно уже все остальное. И в Ведах есть некоторые утверждения, которые могут показаться вполне какими-то догматичными или голословными, но тем не менее при определенной проверки эмпирической выясняется, что эти утверждения вполне авторитетны. Допустим, веды говорят о том, что испражнения живого существа нечисты, все нечисты, в том числе человеческие. Они говорят, но испражнение коровы, это навоз, является чистым. Итак, корова вроде бы не самое высокое существо, человек выше. Но тем не менее, все испражнения нечисты, одно исключение, веда говорится, испражнения коровы чисты. Навоз. И мы можем сказать, это догма или просто какое-то голословное утверждение. Но ученые провели очень простой эксперимент и выяснили, что коровий навоз, причем только коровий и никакой другой, ни лошадиный, ни ослиный, никакой, только коровий, является чистым антисептиком. То есть это такая субстанция, которой в Индии даже моют храмовую посуду, утварь. В Индии в этой системе храмового поклонения очень высокие стандарты чистоты, то есть там все должно быть идеально чисто. Так вот, вот в этой такой храмовой, очень, так сказать, чистой культуре, там храмы сами и храмовую утварь моют коровьим навозом. Более того, также было замечено, что коровий навоз, он действует дезинфицирующим образом, допустим, какие-то раны даже им мажут, вот им моются коровьим навозом, посуду моют, когда, предположим, полы моют с навозом, размешивают в воде его, такая как бы вода с навозом, все, там очень чистая такая благостная атмосфера, там нет вредных насекомых, ничего. Вот, то есть это удивительная такая субстанция. Вот, и вот вам утверждение вед, что все испражнения чисты, но навоз коровы чист. Или другое утверждение вед о том, что кости, скелет, допустим, тоже является нечистым у всех живых существ. Но вот раковина или ракушка морская речная, она является чистой. Опять же, исключение какое-то, так как навоз. И действительно, можно провести эксперимент, что если в раковину, в ракушку набрать воду, то она будет стоять там и не закисать значительно дольше, чем в какой-то другой емкости. Опять же, в храмовой культуре Индии перед началом поклонения, перед началом службы алтарю подается звуковой сигнал через раковину. То есть там они обрезаются определенным образом, и в нее как в трубу дуют такой очень глубокий, интересный звук, который очищает все пространство вокруг. То есть это пространство, эфир, в котором прозвучали эти вот звуки раковины, он очищается. То есть тоже примеры того, как вот эти вот утверждения вед, они не являются голословными, они являются авторитетными. И еще в одном из писаний сказана такая интересная вещь, что лучшим доказательством авторитетности вед являются те, кто им не следует. Эта фраза требует некоторого объяснения. Почему те, кто им не следует, являются лучшим доказательством авторитетности вед? Дело в том, что когда человек следует ведам, то есть следует знанию, то он всегда живет с пониманием того, что он есть вечное сознание, вечное живое существо, вечная душа, а тело это просто временное покрытие. Таково качество цивилизованного сознания. Как только человек сходит с пути вед или с пути знания, то он не оказывается в пустоте. Есть только две позиции в жизни. Позиция веды
знания, и позиция неведения или неведы, позиция невежества. Так вот, как только человек сходит с позиции веды или знания, он тут же оказывается в невежестве, мгновенно.

0: И в чем это невежество практически воплощается? Оно практически воплощается в том, что вечная душа начинает считать себя временным телом. Вот это основа невежества. Итак, как только человек отказывается следовать ведам, он тут же оказывается в невежестве. Хотя между собой люди могут считать себя интеллигентными людьми, о чем-то там говорить, вот, но с позиции чистого духовного знания, с позиции веды, это выглядит совершенно как невежество, когда человек путает себя, когда душа путает себя с телом. Представьте себе, что, допустим, я, человек, перепутал бы себя с костюмом. Вот сразу видно, что у человека что-то не то с головой, если я путаю себя с костюмом. Так вот, тело – это не более чем костюм на душе. И вот когда человек следует ведам и живет по ведам, у него все время такое очень отчетливое осознание того, что он является вечной душой, вечным сознанием, а тело – это просто костюм для души. И поэтому вот такая фраза, что лучшим доказательством авторитетности вед являются те, кто им не следует. Как только человек сходит с пути вед, он тут же оказывается в невежестве, он начинает путать себя, душа начинает путать себя с телом. Итак, это мы немножко поговорили о происхождении вед и некоторых их особенностях. Теперь я расскажу немного о структуре ведической литературы. Структура у вед есть внешняя и внутреннее. Внешнее это обозначает определенные разделы книги, как они там между собой разбиты, какой тематике они посвящены и так далее. А внутренняя структура вед это то, что связано с уровнем развития человека. Начнем мы с внешней структуры. То есть веды, все огромное, так сказать, количество этих различных писаний разбито на три основных раздела, которые называются шрути. Шрути – это буквально услышанное, или это вот и как раз литература откровения, то, что мы услышали. Итак, это первый раздел шрути. Второй раздел смрити – это запомненное, как мы запомнили. Вот. И третий раздел называется ньяя, или логические выводы. Если представить себе обычный учебный процесс, что, допустим, учитель в школе что-то рассказывает ученикам, они его слушают. И вот то, что они слышат, это есть шрути, услышанное. А потом, допустим, им рекомендуется или предлагается написать изложение, как вы это запомнили. Итак, это второй раздел. Смотрите, как вы запомнили то, что вы услышали. И потом можно сделать какие-то логические выводы из всего этого. То есть вот такова внешняя структура вед. Шрути, смрити и ньяя. Ньяя – это логические выводы определенные. И вот в этом разделе, в первом разделе шрути, или услышанная, или литература откровений, к этому разделу относятся такие писания, как Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Это четыре основных книги вед, которые относятся к категории шрути, услышанного или литературы откровений. И в каждой из этих четырех вед есть свои такие подразделы. Самхиты – это определенные гимны, и их, как правило, изучают молодые ученики, это так называемые брахмачари, послушники. И так они изучают самхиты. Второй уклад человеческой жизни – это семейные люди. Они изучают следующий уже раздел брахманы. Когда-то они были учениками, теперь они стали семейными людьми. Они изучают более глубинные вещи – брахманы. Третий раздел каждая веда называется араньяки. Его изучают отошедший отдел, пенсионеры. Их называют ванапрасхи, то есть люди, уже ушедшие на покой от семейной жизни. И четвертый, самый сложный философский раздел – каждая из этих четырех вед называется Упанишады. Упанишады – это такое очень глубокое философское знание, которое рассказывает об абсолютной истине, о природе души и так далее. Итак, вот эти вот четыре веды – Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Адхарваведа – они относятся все к первой колонке, к первой категории шрути, услышанная литература откровений. И в каждой из них есть своя самхита, свои брахманы, свои араньяки, свои упанишады, которые открывают все более и более глубинные, сокровенные аспекты истины. Второй раздел вед, как книг, называется «Смрити» – услышанная возвышенное. То есть это то, что, как правило, записано уже несколько более простым, простонародным или свободным языком, в более свободном изложении, в форме каких-то таких более популярных, доступных для обычных людей историй. И поэтому большую часть вот этого второго раздела, смотрите, составляют так называемые пураны, это хроники древности, которые в форме каких-то таких вот историй, повествований все истины вед подают. Вот. Другой раздел, смотрите, вот этой же второй части, это итихасы. Итихасы – это эпос. Как правило, к итихасам относят два основных эпоса древневедических. Это Махабхарата, очень такая известная эпическая поэма, в которой больше 100 тысяч стихов, это самое крупное произведение на Земле. И второе, чуть поменьше, это Рамаяна. То есть это два эпических произведения, которые в форме очень увлекательных историй, где там есть все. И политика, и любовь, и, как сейчас говорится, экшен, что называется, и философия, и что хотите, там все есть. Но смысл всех этих историй, всей этой политики, всех этих разных интриг состоит в том, что все это пронизанным единой духовной идеей. То есть это очень не просто увлекательная, а это полезная литература, которая дает людям просвещение. Итак, это итихасы, тоже часть смрити вот этого второго раздела, услышанное. И также к этому второму разделу смрити относятся так называемые веданги. Веданги – это уже частные такие произведения, которые, как правило, связаны с практикой. То есть к ним относятся такие вещи, как аюрведа. Аюрведа – это ведическая наука о здоровье. К ним относятся дханурведа – это воинское искусство. Туда же относятся вастушастра – это искусство ведической архитектуры или ориентации в пространстве. Вот. Там же находится артха – это экономика и политика. Вот. Там же относятся такие вещи, как Кама-сутра, это искусство чувственного наслаждения, Гандхарва-веда, это искусство пения, танца, театра и так далее. Вот. То есть это все. Также там относятся так называемые калпа, это ритуалы всевозможные, вьякарана, это грамматика санскрита, нирукти, толковый словарь, чанда, это размеры, ритмы, в которых нужно петь веды. То есть вот это все относится к категории веданг, то есть такие подчиненные части вед. Это все составляет второй раздел смрити. И третий раздел вед – это ньяя, логический выводы. И в этом разделе есть всего одно произведение, которое называется «Веданта Сутра». Веда, как мы уже знаем, это знание. Анта обозначает конец. Веда Анта – это конец знания или завершение, вершина знания. А сутра обозначает, буквально сутра обозначает нить или трактат, то есть нить, на которую нанизаны определенные такие вот афоризмы. Итак, сутра – это афоризмы в краткой форме изложения всех вед. И сами по себе веды, конечно же, огромны с точки зрения размера, и жизни человеческой не хватит для того, чтобы все эти веды прочитать. Более того, в ведах содержатся различные наставления, которые порой могут показаться людям в чем-то даже противоречивыми, потому что они даны разным людям, которые находятся на разных уровнях развития. Вот. И поэтому для того, чтобы изучать веды, для этого необходимо принять ведический путь познания. Этому у нас будет посвящена следующая, третья лекция «Ведический путь познания». Сейчас об этом много говорить не буду. Вот. То есть для того, чтобы в этих ведах не запутаться, нужно иметь должное руководство, необходимо иметь учителя духовного, которого мы принимаем, и который указывает нам, что делать, что не делать, как понимать те или иные вещи в ведах. Более того, веданта сама по себе, она очень сложна, потому что она написана в форме таких кратких афоризмов, которые нуждаются в определенных комментариях. И для современного человека, для того, чтобы понять веды, на самом деле нет необходимости их все прочитывать, потому что у человека просто будет несварение. Здесь есть определенные такие, как сказать, дайджесты, то есть в краткой форме изложенные идеи, которые представляют собой всю квинтэссенцию вед. Так вот, для первого раздела вед, который называется, как вы помните, Шрути или Услышанное, для этого раздела Упанишады, и в частности есть такая книга, доступная на русском языке, Ишопанишад. Ишопанишад обозначает главная Упанишада. Она небольшая, в ней всего 18 мантр с комментариями. И вот эта вот Ишопанишад, она является квинтэссенцией всех Упанишад. Еще называют ее жемчужина Упанишад. Вот. И еще такое произведение, как Бхагавадгита, которое также доступно на русском языке. Другое название Бхагавадгиты – Гитопанишад. То есть Упанишады в форме песни, потому что Гита обозначает песню. Итак, Бхагавадгита или Гитопанишад, это одно и то же произведение, она представляет собой собрание 700 основных стихов, в которых содержится вся суть Упанишад. Итак, для того, чтобы понять первый раздел вед, это вот Шрути, достаточно прочитать такую небольшую книгу, как Ишопанишад или Бхагавадгиту, и можно сказать, что мы поняли первый раздел вед, это Шрути, литература откровений. Теперь, если, скажем, мы переходим ко второму разделу, вот, то, как я говорил о нем, раздел Смрити, в нем основу составляют эти вот Пураны. И на русский язык переведена основная Пурана. Пуранов существует много, есть Маха-Пураны, большие Пураны, есть Упа-Пураны, маленькие Пураны. Они предназначены для разных людей. Есть Пураны для людей в невежестве, так называемые Тамасика-Пураны. Есть Раджасика-Пураны, Пураны для людей в страсти, есть сатвика пураны, пураны для людей в благости. Так вот, среди пуран, которые предназначены для людей в благости, есть такая так называемая Бхагавата Пурана, или другое ее более известное на русском языке название Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам. Это произведение является многотомным, уже порядка где-то 25 томов этого произведения с комментариями уже существует на русском языке, и еще осталось немного перевести, еще, может быть, где-то будет книг 7-8, порядка где-то 30-35 томов, это будет перевод Бхагавата Пураны. То есть, фактически, это такое эпическое произведение, которое описывает различные события, происходившие на этой земле и в этой вселенной, даже в некоторых других местах, где в такой вот очень интересной форме истории, очень поучительных, излагается много разных таких вещей: творение мира, разрушение мира, поддержание, причина всех причин, божественная наука, иерархия вселенной, законы от этого материального мира, основные вот такие темы, это темы Шримад Бхагаватам. Также там очень сокровенная часть, это личная жизнь Бога, описание различных аватар, воплощений Бога, когда Он приходил на эту землю, описание духовного мира. Это все содержится в таком произведении, как Шримад Бхагаватам. Итак, это второй раздел Смрити. И также Шримад Бхагаватам является естественным комментарием на Веданта Сутру. Как вы помните, возможно, я говорил уже, что Веданта Сутра является представителем, это писание является представителем третьего раздела вед, Ньяя, логические выводы. То есть Шримад Бхагаватам, он принадлежит ко второй категории Смрити, и также он принадлежит к третьей категории, он является как бы таким общим произведением, потому что он составлен также Вьясадевой, тем самым мудрецом, который записал веды и веданту, практически, вернее, философские выводы всех вед. Итак, если вы ознакомитесь с такими произведениями, как Ишопанишад, Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, фактически из этого вы поймете самую суть всех вед. То есть сейчас для нас, для людей Кали-Юги, вся эта огромная, бескрайняя ведическая литература приведена к такому вот общему знаменателю, поскольку жизнь людей в Кали-Югу не такая длинная, как жили люди раньше, сейчас люди живут очень мало, вот, и они не знают санскрита, им трудно, так сказать, разобраться во всех этих сложностях ведических, вот, поэтому для них даны несколько таких вот основных произведений, которые передают самую суть вед. Теперь, значит, это я рассказал немножечко о внешней структуре вед как книг. Теперь я расскажу о внутренней структуре вед. Внутренняя структура вед связана с основными этапами в развитии человека. Веды говорят о том, что каждый человек приходит сюда, в эту жизнь, на эту землю, для того, чтобы реализовать поэтапно несколько основных своих задач. И большинство людей, конечно же, хотели бы какого-то материального счастья, какого-то материального благосостояния и так далее. Вот. То есть большинство людей в этой жизни движимы утилитарным подходом к жизни. То есть они хотели бы от жизни что-то такое получить. Но проблема состоит в том, что большинство людей не знают, как это правильно делать. То есть пытаясь в материальном плане наслаждаться, люди, как правило, делают это греховным образом. И получая какие-то сиюминутные кратковременные наслаждения, они потом получают за это тяжелые страдания, называется двойственность жизни. Так вот, веды помогают человеку наслаждаться в этом материальном мире без греха. И вот такой процесс наслаждения в материальном мире без греха описан в таком разделе вед, как карма-канда. Карма-канда. То есть карма-канда – это описание определенных ритуалов, которые помогают человеку наслаждаться безгреховным образом. Вот это утилитарный подход к жизни, который, в общем-то, является общим для всех людей. Но особенность такова, что как ни наслаждайся в этом мире, даже если мы делаем все это правильным образом, рано или поздно все проходит. И разумный человек это понимает. И поэтому второй подход, или как бы такой естественный уровень развития для нормального человека, это уже философский подход. Утилитарный подход идет сначала, и он написан в карма-канде. Но когда человек уже пожил какое-то время, попробовал все, приобрел какой-то определенный опыт, он начинает видеть, что эти все внешние временные материальные вещи не могут удовлетворить внутреннюю душу, вечное сознание. И поэтому у него начинает развиваться немножко такой философский подход. И вот этот философский подход, он описан в таких вот книгах, как раз как Упанишады, которые составляют раздел Гьяна-канда, то есть это знание. И общая как бы, идея этого философского подхода состоит в том, что как ни наслаждайся, все пройдет, временное пройдет, а куда же деваться вечная душа, куда душу-то пристроить? Тело, понятно, оно уйдет или в землю, или будет кремировано, на первые элементы распадется, а вот куда сознание пройдет? И человек уже чуть более развитый, движимый вот таким философским подходом к жизни, он начинает задумываться об этом. И тут ему в помощь как раз вот этот, эти философские разделы вед, Упанишады, которые помогают ему понять, что кроме временной материальной природы, есть вечная духовная природа. То есть там не говорится особенно много о личности Бога, о личностной природе души. Там больше говорится такими общими категориями. Противопоставляется духовное и материальное, такая немножко безличная духовность дается. То есть это начало духовной жизни. И так это философский подход к жизни. Как правило, у людей материалистически настроенных, даже у мудрых материалистов, этим все заканчивается. То есть они видят, что жизнь какие-то материальные возможности предоставляет, но в целом материальная жизнь, конечно же, временна, и поэтому они говорят, ну что, нет в жизни какого-то счастья, нужно просто брать все от жизни. Вот, и типа приводят такие фразы, как вот у Есенина это было хорошо в песне: «Увядание золотом охвачены, я не буду больше молодым». Все, то есть они пытаются вот эту вот бренность каким-то образом апоэтизировать, чтобы хотя бы все это было красиво, или что-нибудь в духе Омара Хайяма, вот этого древнего персидского поэта, где, так сказать, он так очень философствует обо всем. Вот. Но вывод его таков, что независимо от того, как там устроен мир и так далее, ночей и дней, что-то там, все время беспечно проводи, ведь все устроено без твоего совета, что-то в таком духе. Вот, то есть такая философия, которая, в общем-то, показывает, с одной стороны, бренность жизни, но не показывает выхода из него. Ну, жизнь такая бренная, ну что поделаешь, вот как есть, так и живи. То есть, как правило, вот таким философским подходом у многих материалистов все заканчивается. Но веды идут дальше этого. И поэтому третий раздел вот по такой внутренней структуре вед – это раздел эстетической реализации личности. Первый был утилитарный подход к жизни, просто правильно материально действовать, без греха, наслаждаться в этом мире. Второй уровень – это философский подход, понимание, что, тем не менее, все материальные вещи временные, нужно искать какого-то вечного прибежища. И третий подход – это эстетический подход к жизни, то есть это активизация самой души. Если утилитарный подход к жизни, как правило, исходит из потребностей и необходимости физического тела, философский подход, он больше имеет отношение к нашему тонкому телу, ум, разум, то эстетический подход к жизни – это уже реализация самой души. Потому что человек – это соединение души или сознания, потом тонкой оболочки, покрывающей душу сознания, психическое тело или ум-разум, эго и физическое тело. То есть вот эти вот три подхода к жизни – утилитарный, философский, эстетический – они связаны с тремя основными структурами в человеке. С физической структурой, тонкой, вот этой вот ментальной структурой, психической и духовно непосредственно. Так вот, эстетический подход к жизни – это уже конкретная духовность. Если философский подход к жизни – это просто способность понимать отличия между сознанием и материей, то эстетический подход к жизни – это уже конкретная духовность. Это уже понимание того, что душа – это не просто какая-то частичка вечного света, которая должна слиться там с каким-то вечным беспредельным светом. Нет. Такое понимание – это часть вот этого второго философского подхода. А уже эстетический подход к жизни – это более тонкое, более глубокое понимание того, что и я личность, вечная личность, и Бог вечная личность. И раз мы вечные личности, между нами вечные личностные отношения, любовные отношения. И вот этот раздел называется Бхакти-канда, или еще называют Упасана-канда. Это различные писания, которые рассказывают человеку, как живое существо может вступать в вот эти вот такие сокровенные любовные отношения с Верховной Личностью Бога. И вот именно на этом уровне происходит раскрытие качеств души, то есть такая, можно сказать, высшая форма самоосознания, самореализации, именно вот в этом наступает. Поэтому вот этот эстетический подход к жизни считается, согласно ведам, наивысшим. Вот. И вот эта внутренняя структура вед, то есть она, как бы так сказать, не видна, но подразумевается, что нормальный человек должен развиваться именно так. То есть сначала какой-то у него утилитарный практический подход к жизни, потом уже с течением приобретения опыта развивается философский подход к жизни, и потом уже начинает делать практические выводы, которые вот на таком духовном эстетическом уровне. Именно вот на этом уровне живое существо испытывает наивысшее счастье, потому что теперь душа уже свободна от давления тела, и она свободно от иллюзий, живущих в уме, в этом тонком теле, которое покрывает сознание души. Итак, а теперь мы поговорили о структуре вед. Первая у нас была часть – это происхождение вед, источник вед. Второе – это структура внешняя и внутренняя. И третье, о чем я скажу сегодня, последнее – это цель или назначение вед, для чего они нужны. Цель вед вытекает из двоякой природы человека. То есть сейчас человек представляет собой слияние или соединение материи и духа. Материя бывает грубое физическое тело, бывает тонкая материя, это наша психика, и дух или сознание, это вторая. Итак, раз у нас, так сказать, сейчас две основных вот этих вот структуры существуют, материальная часть нашего «я» и духовная часть нашего «я», то цель вед – это показать человеку идеальный образ жизни в этом мире, как, так сказать, свое тело и ум правильно расположить, как здесь жить, как общаться, как действовать. Вот это первая, так сказать, часть. И вторая, высшая, это как, реализовавшись в материальном плане, также теперь реализоваться и в духовном плане. Вот, то есть двоякая цель вед вытекает из двоякой природы человека сейчас. То есть сначала нам нужно показать идеальный образ жизни в этом мире, жизнь в благости, жизнь без нарушения законов, жизнь без греха, гармоничные отношения. И на этой платформе человек может нормально, хорошо практиковать духовную жизнь и уже двигаться чисто в духовном направлении, в духовную реальность. Веды еще сами себя называют веда-мата, то есть мата обозначает мать, веда это как мать. И мать это человек, который точно знает, кто является отцом ребенка. Вот так вот, мать как бы высший авторитет в этом вопросе. И веда мата или мать веда объясняет нам, кто является нашим отцом. То есть веда непосредственно указывает на Бога, как на источник всех душ, всех нас. Также есть такое сравнение интересное, что этот мир подобен океану. Человеческая форма жизни, человеческое тело – это лодка для души, на которой можно океан пересечь. Духовный учитель – это капитан, который дает нам определенное направление, куда двигаться. А веды – это попутный ветер, благодаря которому, если мы умеем обращаться правильно с этой лодкой, с этим телом, мы можем двигаться в нужном направлении. И есть в ведах такая история, которая показывает именно самую суть, что у знания есть вот эта вот высшая цель. Там приводится история про одного ученого человека и про одного лодочника. Однажды этот ученый человек подошел к берегу реки, ему нужно было пересечь реку, переплыть на другой берег. И он сел в эту лодку, лодочник стал грести, и по мере того, как они двигались, пересекали эту реку, этот ученый решил произвести некоторое впечатление на своего этого лодочника, который его перевозил. Он говорит: «Скажи, дорогой лодочник, ты знаешь грамматику санскрита?» Лодочник сказал: «Да нет, что, я простой человек, я никогда не учился, я не знаю грамматики». А грамматика санскрита в былые времена – это очень важно, потому что если человек не знает грамматику санскрита, он не умеет читать. Раз он не умеет читать на санскрите, то значит, что же он узнает? Итак, он говорит: «Ну, раз ты не знаешь грамматику санскрита, считай, что 25% твоей жизни прошли впустую». Какое-то время еще они, значит, двигались через реку, и этот ученый опять спросил лодочника: «Скажи, дорогой лодочник, а ты знаешь что-нибудь из области ведической астрологии, о влиянии светил, о своей судьбе?» Тот сказал: «Куда мне, астрология такая сложная наука, ее знают только единицы, я живу по воле Бога, что будет, то и будет», как говорится. И этот ученый сказал: «Ну как же так, человек должен знать свою судьбу, если ты не знаешь всех этих вещей, не знаешь своего гороскопа, не знаешь всего этого, считай, что пол жизни ты прожил впустую». Прошло еще какое-то время, и этот ученый спросил лодочника: «Скажи, лодочник, а ты владеешь искусством праманы, то есть логики или способов доказательства чего-то, там своих каких-то определенных истин?» Тот говорит: «Нет, я не знаю ничего. Это все, что я могу, это грести на лодке и с одного берега на другой переправлять людей, больше ничего не знаю». Этот ученый сказал: «Ну что ж ты, если ты не умеешь логически как-то доказывать свои аргументы, как же ты можешь общаться, как же ты можешь отстоять свою правоту в этом мире?» И в это самое время поднялся ветер, такое волнение началось, и эту лодку стало очень сильно раскачивать, и настолько сильно, что даже она уже стала бортами черпать воду. И тут уже пришло время лодочника спрашивать. Он говорит: «Скажи, дорогой ученый, ты плавать-то умеешь?» И этот ученый сказал: «Нет, плавать-то я не умею». И тогда этот лодочник сказал ему: «Ну, считай, дорогой мой, что 100% твоей жизни прошли впустую». Вот, то есть смысл этой притчи или истории состоит в том, что человек может быть очень ученым по материальным понятиям, он может знать грамматику санскрита, астрологию, логику и прочие какие-то ведические науки, аюрведу и прочее. Это все очень хорошо, это все очень полезно. Но самое главное – это знать эту высшую науку о душе. Вот. Точно так же, как знание астрономии и грамматики, и логики не может спасти человека, не умеющего плавать, точно так же, даже если человек знает что-то о материальных аспектах веда, всех этих практичных физических науках, это очень хорошо. Но это, к сожалению, не помогает живому существу переправиться через океан материального бытия и достичь духовного мира. Поэтому самой сокровенной частью вед является духовное знание, то есть знание о душе, знание о Боге, знание об их взаимоотношениях. То есть это знание обладает первостепенной значимостью. И в связи с этим нужно помнить, изучая веды, что является первичным, что является вторичным, так же как в теле. Есть физическая структура, а есть сознание, которое эту всю физическую структуру одухотворяет. И когда человек живет, веды говорят, что он проходит через определенные этапы в своей жизни. Сначала он должен познать законы этого мира. Вот это так называемая дхарма. Дхарма – это понимание своих обязанностей, это понимание того, что я живу в единой энергетической системе общества. Само по себе общество является частью мира, вселенной, в которой есть могущественные существа, их называют полубоги. И все это замыкается на источник всего, на верховную личность, на абсолютную истину. Вот. И дхарма – это понимание своего места, понимание своих законов перед другими живыми существами, перед абсолютной истиной, перед полубогами, признание этой космической иерархии, мораль, вытекающая отсюда. То есть это дхарма. Человек должен быть вот таким ответственным человеком, понимающим свои обязанности. Когда он живет вот таким образом, тогда к нему приходит так называемая артха. Артха – это благочестие, награда за благочестие или процветание некоторое. Итак, веды учат человека определенным ритуалом, определенным пониманием, определенным законом, которые составляют базис или основу его бытия, вот этой вот дхармы, благочестия, ответственности, понимания законов. И когда он живет таким образом, тогда приходит артха, то есть это экономическое процветание, награда за благочестие. И когда у человека есть чем наслаждаться, тогда наступает третья программа его развития, это кама, чувство наслаждения. Невозможно наслаждать свои чувства, если у нас ничего нет. Вот. И эта кама не обозначает какой-то разгул. Эта кама обозначает наслаждение чувств по законам. И когда человек насладил свои чувства в этом мире, не нарушая законов, у него, естественно, развивается тенденция к освобождению из этого мира. Он начинает понимать, что есть другая высшая природа, вечная природа, что вечная душа не может удовлетвориться временными материальными вещами. И это четвертый этап в жизни человека, так называемая мокша, освобождение. И эта мокша бывает двух видов. Либо она безличная, если человек не понимает, что Бог – это личность, и что душа – это личность, он думает, что душа – это просто какая-то частичка, а Бог – это просто какой-то свет. Эта частичка, искорка света должна слиться с этим океаном света, и на этом все. То есть такая безличностная, омокшая освобождение. А люди, которые глубже понимают этот вопрос, для них наступает личностная мокша. Они понимают, что не просто какая-то искорка сливается со светом, а душа входит в духовный мир, в духовную реальность. Вот, в ведах есть такой пример, где говорится, что зеленая птица влетает в крону зеленого дерева не для того, чтобы слиться с ним, а для того, чтобы насладиться его плодами. То есть действительно, если представьте себе зеленая птица, зеленый попугай какой-нибудь влетел в крону зеленого дерева, кажется, что они слились, их не видно. Вот, но мы знаем, что он не умер, попугай, он там клюет какие-то плоды. Точно так также для людей, не особенно сведущих в этом вопросе, может показаться, что частичка света, душа входит в какой-то океан света, и там все растворяется. Нет, не совсем так. Так же, как река впадает в море, кажется, что вода реки сливается с водой моря, но люди – это не реки, это мы конкретные существа. Рыба может попасть туда, и рыба не растворяется, в отличие от воды, она сохраняет свое бытие. Точно так же, вот эта вот высшая цель вед – это личностное освобождение, то есть такая активная любовь, не просто какое-то такое абстрактное состояние, это активная действенная любовь, взаимоотношения с Богом. И в этом состоит высшая цель вед. Но естественно, что каждый человек воспринимает ведическое знание, ведическую культуру на своем уровне. В этом смысле веды еще называют таким термином, как калпатарор, то есть древо желаний, которое способно исполнить желания всех живых существ, и материальные желания, и духовные желания. Вот, поэтому одним людям интересны такие утилитарные практические аспекты вед, вот, другим интересна философия, допустим, и третьим интересен процесс взаимоотношений с Богом. Вот, поэтому ведическая структура вед, она подразумевает и то, и другое, и третье, и каждый человек может взять ответ то, что он считает нужным, то, что соответствует его уровню и интересу на данный момент. Все на сегодня. Значит, это была лекция, которая называлась «Происхождение, структура и цель вед». Тут поступили два вопроса. Я смотрю через чат. Я попытаюсь сейчас, наверное, на них сразу же ответить. Вопрос первый. Как можно достичь гармонии между духовной и материальной стороной жизни? Как избегать перегибов в какую-либо сторону? Спасибо, Петр. Это очень важный вопрос о том, как найти гармонию, потому что, как правило, есть тенденция впадать в крайности, людей заносит либо туда, либо сюда. Для этого как раз-то и необходимо иметь учителя или человека, который направляет нас, потому что духовная сфера достаточно, может быть, сложна или нова для большинства людей, и поэтому должен быть кто-то, с кем мы регулярно советовались. Понятие об учителе достаточно сложное, то есть принятие духовного учителя — это не просто, что мы как-то совершаем какой-то ритуал и так далее. Мы можем принять духовного учителя на начальном этапе в форме советчика, то есть найдя человека, которого мы, допустим, уважаем, в чей авторитет духовный мы верим, какими-то своими качествами он нас убедил в этом. Вот, мы чувствуем, что когда мы общаемся с ним, рассеиваются наши сомнения, какой-то энтузиазм в духовной жизни появляется. Вот это и есть квалификация учителя для нас. И когда мы находим такую личность, то вот он и выполняет эту роль духовного учителя. Вот. Но, с другой стороны, мы не можем постоянно дергать духовного учителя, досаждать ему своими вопросами и так далее. Вот. Поэтому существуют и другие методы вот такого саморегулирования. Все очень просто. Когда происходит какой-то перегиб, например, либо слишком сильный акцент на материальную сторону, либо слишком сильный акцент на духовную сторону, тогда, когда человек еще к этому не готов, очень четкие сразу симптомы проявляются того, что это перегиб. И симптомы проявляются в том, что если человек, допустим, преждевременно забросил свою материальную сторону деятельности, здоровье, семья, учеба, работа, что-то еще, и полностью погрузился в духовность, хотя при этом он еще к ней явно, допустим, не готов в таком концентрированном виде, то сразу же вот по этой материальной сфере к нему будут приходить проблемы. То есть те люди, которые с ним связаны, члены его семьи и так далее, общество, в котором он находится, они будут как бы посылать сигналы, на самом деле, что ты в чем-то там не прав. То есть совершенно очевидно, что как бы Бог, он, находясь в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, он может подавать знаки человеку по-разному, сигнализировать ему. Вот, то есть, когда начинают появляться какие-то, так сказать, проблемы в той или иной сфере, это обозначает, что мы неправильно действуем. Как, например, боль является симптомом того, что мы неправильно питаемся или какую-то перегрузку, но сразу появляется боль. То есть такая как бы сигнальная система в организме, которая говорит о том, что что-то неправильно делается. Страдание само по себе – это способ исправить наше сознание. То есть через страдание мы начинаем понимать, что что-то неправильно делается. Так вот, когда человек начинает пренебрегать, допустим, материальной сферой жизни, начинает страдать его здоровье, раз, начинает страдать его отношения с другими существами, два, вот, всякие другие проблемы в материальной сфере начинают. Это обозначает, что он забросил свою материальную сферу немножко преждевременно, рановато, когда он еще не готов. Когда человек готов полностью перейти на духовные рельсы, вот, тогда у него не будет никаких проблем в материальной жизни. То есть все будет естественно. Мир, как бы так сказать, легко его отпустит туда. Но если мы чувствуем какие-то еще проблемы, тогда это обозначает, что необходимо материальной сфере также уделять внимание. С другой стороны, если мы сделаем слишком большой акцент на материальное, тогда начнутся проблемы в другом плане, в духовной сфере. В чем они выражаются? Симптомы духовных проблем состоят в том, что человек теряет ориентацию в жизни, он теряет высший смысл понимания, эту вот нить, он перестает осознавать себя в связи с Богом, он перестает понимать свое положение и перестает видеть все процессы, происходящие в мире, как процессы, которые завязаны на Бога, на эту высшую точку, на абсолютный источник всего. То есть у него начинает появляться такая как бы слабость, опять начинают возвращаться какие-то материальные дурные привычки, с которыми, кажется, он уже расстался. Вот. То есть, если человек пренебрегает духовностью, значит, у него вот такие вот проблемы из области системы ценностей, кризис системы ценностей, внутренняя неудовлетворенность такая. Вот это означает, что он слишком сильно материально погрузился. А если он преждевременно в духовное погрузился, не будучи к этому пока готовым, тогда у него по материальной сфере начнутся проблемы, как я говорил, здоровье, отношения и так далее. Вот. И вот это вот искусство гармоничного соединения духовного и материального – это непростое искусство. Как я сказал, лучший здесь путеводитель – это общение с какой-то такой вот опытной в духовном плане личностью, личностью учителя духовного. Вот. Или, если у человека достаточно развитый разум, то он сам вот по этим симптомам может понять, по болевым симптомам, либо в духовной, либо в материальной сфере, что он преждевременно туда или сюда, скажем, или какие-то слишком сильные акценты сделал. То есть здесь требуется опыт. Как вот человек, идущий по канату, он же не сразу научился по канату идти, он учится балансировать. То есть требуется определенное время, определенный опыт и общение, благоприятное общение каких-то людей и, так сказать, единомышленников, чуть более опытных. Они всегда могут подсказать, какие-то уже есть готовые решения в некоторых ситуациях, чтобы мы сами велосипед не изобретали. Второй вопрос был. Вы говорили о четырех этапах жизни, дхарма, артха и так далее. Насколько обязательно человеку проходить все эти этапы развития? Можно ли сразу перейти к духовной практике? И да, и нет. Можно перейти сразу к духовной практике в том случае, если человек все вот эти остальные программы, дхарма, то есть понимание исполнения своих обязанностей, артха, экономическое процветание и кама, чувственное наслаждение, если он прошел это раньше. То есть в целом, скажем так, этого миновать нельзя. Потому что веды – это очень научная литература, здесь все очень четко. Мы не можем сказать, а мало ли там, что в ведах написано, в моей жизни все иначе. Нет. Если, допустим, человек сейчас с легкостью принимает духовную жизнь, его другие темы не волнуют вообще, это обозначает, что все эти этапы предыдущие он уже решил раньше, в прошлой жизни, или, может быть, так сказать, экстерном. То есть полностью их избирать невозможно. Вот. Но если в этой жизни человек легко принимает духовность, это обозначает, что предыдущие темы они уже были отработаны раньше, в прошлой жизни, допустим. А если человеку так просто духовность не дает, то тогда, значит, ему в этой жизни необходимо все эти вещи пройти. То есть так или иначе, в прошлом ли, в настоящем ли, они неизбежны, эти этапы. Ну вот, два было вопроса, через чат мне задано, как смог я на них ответил. Вот, если вопросов на сегодня больше нет, тогда я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

различные пути движения к Богу, то есть карма-канда, гьяна-канда, мистическая йога, они все описаны в Бхагавад-гите. И Господь, когда разговаривает с Арджуной, Он не говорит в лоб, вот этот вот способ лучше всех остальных, а вот эти плохие. Не, Он очень уважительно о каждом из этих способов отзывается. И поэтому понять действительный смысл очень трудно, потому что свобода выбора не должна быть нарушена. То есть если человек хочет идти этим путем, Господь не насилует его, говоря, да это плохой путь, иди вот этим. Но он хочет, у него сердце туда лежит. Ну что сделаешь? Нужно как дать ему возможность попробовать. Пусть он потом скажет, что все как бы неправильно, но он будет благодарен за то, что ему дали возможность попробовать. Ну вот знаете, мы бывает там, нам что-нибудь в голову взбредет, и мы хотим что-то сделать. И есть кто-то над нами, явно лучше разбирающийся, который понимает, что мы ошибаемся, но дает нам возможность ошибиться. И он как бы выскажет свою точку зрения, но не настаивает на том, чтобы мы сделали по-другому. Это вот с родителями часто бывает. То есть, если родители настаивают, то человек потом всю жизнь будет думать, что его зря заставили, что вот если бы он тем путем пошел, было бы лучше. А если ему дали ошибиться, он увидел, что он ошибился, но он благодарен своим родителям за то, что они ему дали эту возможность, и они честно выполнили свой долг, они предупреждали, что это неправильный путь. И тем не менее, они дали ему эту свободу. Вот то же самое здесь. Как бы Кришна в Бхагавад-гите не говорит жестко, что вот все плохо, вот это хорошо. Там без соответствующих комментариев понять ничего невозможно. То есть он говорит, и вот это хорошо, и вот это хорошо, и вот это хорошо. А в конце говорит, вообще все оставь, просто мне предайся. Вот и пойми его, чего он хочет-то. Да, чего конкретно делать-то надо? Нет, не поймешь, нужны комментарии. То есть та же 6 глава Бхагавад-гиты, посвященная гьяна-канде, там описано, что вот настоящий йог должен расстелить подстилку из травы куша, сесть, выпрямив позвоночник, начать контролировать дыхание и так далее. А если мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады к этому, вот Шрила Прабхупада дает комментарий на основании Шримад-Бхагавата. Вот на основании других книг это бы по-другому выглядело. А он на основании Шримад-Бхагавата пишет комментарий, что настоящий йог будет воспевать святые имена Господа. То есть он дает знание, которое идет практически поперек того, что написано непосредственно в Бхагавад-гите. Это тоже, когда различные там ученые, индологи, там санскритологи, они начинают изучать все эти книги, то они говорят, что да у вас не авторитетная религиозная традиция, вы вообще к ведам никакого отношения не имеете, это спекуляции все. Там написано, что надо на шкуре у оленя сидеть и дыхание налаживать, а ваш комментатор говорит, что надо святые имена Господа повторять. Вот. Но он это пишет, потому что он понимает суть. Потому что он открывает нам, что Кришна описывает все религиозные системы для того, чтобы человек имел выбор. Но сам он при этом понимает, что высшим путем, по крайней мере для существующего сейчас века, для Кали-юги, является именно этот. Поэтому он приводит нас сразу к этой мысли. Чего кота тянуть за хвост? Надо сразу все-все сказать, чтобы все было понятно, чтобы все точки стояли. То есть ту же Бхагавад-гиту мы рассматриваем именно с этой точки зрения. И Бхагавад-гиту раньше и не сильно-то изучали. То есть в нашей сампрадае ее изучать стали не так давно, ну так подробно. Именно вот по этой самой причине. То есть у нас вся наша философия опирается именно на Шримад-Бхагаватам, и он является основополагающей книгой.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Очень серьезно нужно делать пропаганду для того, чтобы живые существа, находясь в человеческих телах, вдруг решили, что Бога нет. Это очень надо постараться. В Бхагавад-гите, во второй главе, там есть описание, как это делается. Арджуна от своего имени говорит, что нужно разрушить религиозные традиции, разрушить семьи, убить святых людей, да, женщин отдать на разврат, разрешить им жить с кем угодно, потом появляются неблагочестивые дети, которые как? Что такое неблагочестивые дети? Это все мы, которые как-то зачались, как-то. Кто-то даже в пьяном виде, кто-то случайно, да? И, соответственно, эти неблагочестивые дети над ними, над их сознанием, ни в утробе матери, нигде не проводились очистительные церемонии, соответствующие писаниям, правильно? И мы склонны к греху, вот склонны. Мы видим даже в детях проявлена эта жадность, зависть, отнять. Дети, видите как? Да? И вот эти дети уже вырастут, они уже по полной будут атеистами. Потому что ни дедушка, ни бабушка им говорят, нет, никого нет, нет, никого нет. А еще лучше дети в детский сад, чтобы они вообще не знали никаких традиций. И так далее. Да? И все будет хорошо. Но 2-3 поколения нужно безумно определенным образом насиловать. Как мы видим, это было при коммунистическом режиме. Да? План был на врагов народа. План по уничтожению людей. Почему? Потому что первое, что нужно делать, ограничить сознание чем? Анна-майя и прана-майя. Если человек находится на уровне анны-майя и прана-майя, что дальше? Он своими чувствами видит все как еду, правильно? Для него вообще особо живых нет людей. Поэтому ему донос написать на кого угодно вообще не страшно. Ну, была соседка, нет соседки. Крайность. Что толку-то от нее? Если была красивая, если бы дала мне, ну, тогда пусть живет, правильно? Она как бы не живая. Она живая, но не живая. Вы поймите правильно уровень анну-майя. Это не значит, что человек только есть любит. Это означает, что он ест любыми чувствами. Ему не важно, какой объект, живой или нет, ваше приятное чувство было. Живой – значит личность, значит есть свой интерес, значит его надо учесть. Но на уровне анну-майя чужие интересы не учитываются, их не замечают. И если такому человеку вот все другие живые существа не дают удовлетворять чувства, ну не получается у них, то денег нет, то здоровье, да? Что он делает? Спит. Медведь, почему спит? А что ему делать-то зимой? Он не может чувствовать удовлетворять. Да, поэтому люди или они удовлетворяют чувства, или спят. А живые, не живые, для них это, ну, что другие, имеют свои желания. Правильно? Прана-майя. Да, другие живые существа, да, но не для меня живые. Да? То есть человек учитывает желания других живых существ для того, чтобы более полноценно удовлетворять свои. И тот, и другой тип сознания управляем чем? Страхом. Движущая сила в любой деятельности – страх. Следовательно, чтобы держать в этом животном состоянии эти два типа живых существ, что надо сделать? Страх. Убивать. Наказывать, создать систему вот этой зависти, да, доносов. Но даже такая страшная вещь, да, такая разработанная машина, как коммунизм, просуществовали сколько всего? 70 лет. Невозможно. Они сами себя начали уничтожать. Почему? Какой закон сработал? Какое сознание, такое окружение.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Следующее, что мы должны понять, это в чем сила. Есть сила, есть слабость. Да? Сила – это возвышенность человека. Возвышенность, а не политичность. Возвышенность. А есть такое понятие, как политичность, да? Кажется, что это сила, когда можно кого-то обмануть или запугать. Но главное – это возвышенность. Возвышенность дает уважение. Возвышенность дает настоящее уважение. Политичность дает временное уважение. Как только человек уходит с политического олимпа, его тут же все перестают уважать. Никому он больше не нужен. Причем обычно обещают, что не будут преследовать, потом годика через три страну сажают. Или все отбирают. Не получается, так сильно не любят. Все равно ждут своего времени. Поэтому если лидер возвышен, у общества, которым он руководит, есть возвышенные цели. Все возвышаются, все общество возвышается. В этом идея силы. Сила – это возвышенность. Тогда ее можно использовать для руководства, потому что все будут возвышаться. Ощущать счастье, индивидуальный рост. Если идея просто заработать побольше денег, все начинают страдать от бессмысленности, от обыденности. Обыденная ситуация. Обыденная ситуация. И у всех своя сила, свой метод. Сила учителей – это мудрость, терпение. Да? Учителя должны быть мудрые и терпеливы. Мудрые и терпеливы. Сила руководителей в решимости, да, в мужестве. Должны быть решительными, мужественными. Тогда проблема будет решаться. Сила торговцев – проницательность. Они знают, как, что, куда, где, когда. Поэтому получают доход. Сила служащих – стабильность и в упорстве. Стабильный, упорный. У каждого есть свое какое-то особое предназначение, каждый получает свою особенную силу. В конце концов, сила нужна, чтобы избавляться от собственных слабостей. В этом идея силы. Сила нужна, чтобы избавиться от собственных слабостей. Знаете? Если человек сильный, не значит, что у него нет слабостей. Вот в чем идея интересная. Кажется, сильный человек, у него нет слабости, наоборот. Если он не избавляется от своих слабостей, то сила ему только во вред идет. Сила нужна, чтобы избавляться от собственных слабостей, в этом идея. Что это такое? Наши собственные привязанности. То, к чему мы привязаны, делает нас очень слабыми. Когда мы к чему-то привязаны, мы слабые. Понимаете? Бык такой здоровый. Понимаете? Но ему берут, колечко вставляют в нос и привязывают к маленькой палочке. И все. И уже не может ничего сделать. Очень слабым становится. Наручники одеваю, да, человеку, раз, и все. Очень слабый. Просто два пальца, знаете, так очень смешно, такие маленькие наручники одевают. Два пальца, и все. Ничего ждать не надо. Очень слабый человек становится. Как только мы к чему-то привязаны, мы очень слабыми становимся. Как только нам кажется, что мы без чего-то не можем прожить, мы становимся очень слабыми. Потом это будет отдельная лекция, буду об этом рассказывать. Отдельная лекция. Как только нам кажется, что наше счастье зависит от чего-то еще, мы становимся очень слабыми. Как наручники. Поэтому даже есть такое понятие «золотые кандалы». Золотые, но кандалы. Такое золотое, хорошее. Но столько проблем. В этом проблема. Что это значит? Значит, что человек не должен идти на поводу у того, к чему он привязан. Не должен. Даже бороться с этим не обязательно. Человек борется, обычно даже бороться с этим не обязательно. Достаточно уметь воспользоваться тем, что уже есть на благо. Воспользоваться той ситуацией, в которой мы уже находимся, во благо. Например, если ботинки жмут, не надо их сразу выкидывать. Может их разносить, в конце концов. Но тем их сразу, да, жмут. Да, неудобная ситуация, так же? Но человек же все-таки их разнашивает. Все ботинки обычно жмут, да? Нет? Ну, обычно жмут. Но мы же их не выкидываем. Поэтому и ситуация какая-то жмет, но мы же не выкидываем, может разносить. В семье может показаться неудобно, тоже ботинок, ну что делать? На работе может оказаться неудобно, ну что делать? В доме может показаться неудобно. В какой-то ситуации может показаться неудобно, ну жмет маленько. Ну может разносить как-то все-таки, приспособиться к этой ситуации, потерпеть немножко. Мы же не выкидываем сразу все ботинки, а так мы больше недели никакие ботинки не носили. Потому что первую неделю все труд. Ну, обычно. У обычного человека все труд. Невозможно сделать идеальную обувь. Смотрите, уже столько времени, а сделать идеальную обувь невозможно. Все равно трет маленько. Не получается. Не получается. В этом идея. И больше всего мы привязаны к собственному стереотипу поведения. Больше всего человек находится в зависимости от собственного стереотипа поведения. Мы привыкли поступать так, как мы привыкли. И не хотим менять свою программу деятельности. Поэтому вот это стереотипное поведение заставляет нас страдать, мы действуем стереотипно. Необходимо вырваться за ее пределы, поступая в знакомой ситуации по-новому. Называется латеральное мышление. Латеральное мышление. Если изучали психологию, есть такое понятие латеральное. Другой подход. Другой подход. Это оживляет наши мозги. Оживляет наши мозги. Наконец-то хочется как-то действовать по-другому, вырваться из круга. Мы чувствуем, есть другой какой-то выход. Если не пытаться менять свое поведение, то в конце ожидает просто старческое слабоумие, ничего больше. Когда мы действуем по стереотипу из года в год. Но, кажется, есть другой подход. Ну как стереотип, да, что процветание – это накопление? Нет. Но когда мы только знаем, что абсолютно другой подход, полностью противоположный. Процветание – это забота о ком-то. Ну, только раз что-то меняется, вообще другой подход, абсолютно другой, необычный подход. Нет, иначе это просто некоторое животное поведение. Нас укусили, мы кусаем в ответ. Все остальное – это слабость считается. Если ты сразу не укусил, это слабый человек. Сразу не укусил – это слабый. А слабым нет места в естественном отборе. Да? Слабым нет места, слабый проигрывает. Но посмотрите, все виды живых существ до сих пор не вымерли. Где естественный отбор-то? Его не видно, на самом деле. Немножко придумано ведь, где он? Миллионы живых существ абсолютно разных, слабых и абсолютно сильных, вместе находятся. Миллионы. Где естественный отбор-то? Ну почему не остались только самые сильные? Почему только слоны не остались? А все остальных они не вытоптали. Почему так же с ними и комары живут так же спокойно рядом? Почему комары не вымерли в результате естественного отбора? Почему их не затоптали слоны? Где вообще? Где это доказательство? Я когда вижу все эти вещи, не понимаю, как может человек так просто на это смотреть и говорить о естественном отборе. Где эти признаки-то? Все вместе находятся, все вместе. До сих пор никакого отбора-то нет. Да, там кто-то там куда-то уходит, там что-то пропадает, но все вместе до сих пор, никто никого не вытоптал. Посмотрите. Там одни куда-то пропали, другие куда-то пропали, ну это так. Исключения только подтверждают правила. То, что кто-то куда-то пропал, это исключение. В основном-то все на месте. И достаточно много всех. Не могут изучить, до сих пор не могут пересчитать. Океан изучен на 0,5%. На 0,5% изучен океан. Никто не может посчитать, кто там вообще плавает. Никто не знает. Столько комаров, это планета насекомых. Больше всего видов здесь, насекомых, их больше всего и по количеству, и по видам. Понимаете, но их не вытоптали, не съели, не склевали. Планета насекомых. Понимаете, мы говорим о каком-то естественном. Кто еще победит, непонятно, если уж говорить о естественном отборе, то насекомые пока что побеждают. Если кто-то не верит, можете в Сибирь съездить, по лесу походить. Пару дней и все, сдаемся. Спасибо, едем домой. Я живу там. Есть еще такая вещь, как мошкара. Знаете, что это такое? Это особый вариант комара. Если от комара еще можно как-то спрятаться, то есть, так сказать, чем-то оно побрызгаться, еще что-то, мошку вообще ничего не берет. И причем она любит кусать в самые нехорошие места. И очень сильно тешится. Поэтому. Иногда на Дальнем Востоке идешь, и за тобой целая туча летит этой мошкары. Поэтому я в это время уезжаю с Дальнего Востока. Очень много мошкары. В пойме Амура очень много мошкары. А они победители. Они пока победили, ничего сделать невозможно. Поэтому есть другое понимание поведения, другое понимание. Укусить в ответ, мы думаем, это сила, на самом деле это слабость. Когда мы кусаем в ответ, ведем себя как животное, действуем реактивно, нас укусили, мы кусаем. Это слабость. Нас настоящая сила не укусить, а осознать себя как причину того, что нас укусили. Понимаете? Как себя, как причину того, что нас укусили. Для этого необходим разум. Необходим разум. Об этом говорил Христос, да, но никто не хочет его понять. Как это по одной ударить другую, как что это такое? Это же такая слабость, же ударили по одной, поставь другую. Нет. Но он говорил именно об этом. Мы должны понять, что мы причина своих собственных, так сказать, проблем. Мы причина. Поэтому нет смысла он беспокоиться по поводу того, что от кого-то пришли эти проблемы. От кого-то пришли эти проблемы. Поэтому запомним следующую вещь. Если мы не видим денег в кошельке, может его просто открыть, а не выбрасывать? Понимаете? Если мы смотрим на кошелек и не видим в нем денег, может, мы не можем его открыть, а мы его сразу же выбрасываем. Может так поступить, как эти ботинки, да? Если нам жмут ботинки, может их разносить, а не выбрасывать. Поэтому если нам кажется, что процветания нет, может, мы не видим процветания, а сразу начинаем беспокоиться, что вот я такой бедный несчастный. История. один прачечник стоял у реки, и на водопое пришла львица. И вдруг вышел охотник и убил эту львицу. Ему была нужна только шкура, поэтому, разделывая львицу, он нашел львенка маленького и оставил его на берегу. И прачечник взял львенка себе и стал заботиться о нем. И львенок повсюду ходил за хозяином, и когда он подрос, стал возить на спине белье вместе со слами. Его взяли в эту группу ослов. И так он рос, возил это белье и общался только со слами. И думал, что он осел. Когда общаешься со слами, тоже такая проблема начинается. И однажды другой лев вышел на охоту и повстречал это стадо ослов, которое мирно паслось. Не мог поверить своим глазам. Львенок пасется вместе с ними, тоже грызет траву. Этого не может быть, подумал лев. Грызет траву, перед ним столько еды. Что такое? И он выпрыгнул из зарослей и направился к стаду. И ослы побежали, испугались. И этот маленький львенок тоже побежал, испугался. Но лев догнал, остановил его лапой. И этот домашний львенок был очень испуган. Говорит, пожалуйста, не ешьте меня, отпустите меня к моему стаду. Тот говорил, но ты же лев. Говорю, нет, какой лев, я осел. Вот у меня целое стадо, все мои друзья. И тогда лев привел маленького львенка к реке. Говорит, посмотри в реку, мы с тобой одинаковы. И домашний лев вдруг взглянул на воду и видел, точно два льва стоят. И тогда лев сказал, а теперь рычи. И вот тот зарычал. И сказал, видишь, чтобы быть львом, не нужна никакая практика. Нужно просто взять и рычать. Также и счастье – это природа нашей души. Чтобы быть счастливым, не нужно ничего делать. Просто сразу взять и стать счастливым, и все, никакой практики не нужно. Нам кажется, чтобы быть счастливым, нужно годы, десятилетия какие-то. Нет. Нужно просто понять сам принцип, что это наша идея – счастье. Просто все, что мы делаем, это совершаем ежедневную глупость. Мы доставляем другим людям страдания, поэтому к нам приходят жуткие последствия. И мы не можем выпутаться, но забывая, что мы должны быть счастливы каждую секунду. Просто сразу нужно начать рычать, и все. Поэтому, чтобы стать счастливым, не обязательно какие-то качества много десятилетий развивать. Нет, нужно просто начать заботиться о других. В этом идея счастья. Идея счастья. Это наша природа, природа быть счастливым и заботиться. Когда мы заботимся о других, мы становимся счастливыми. Когда мы пытаемся эксплуатировать, мы становимся несчастными. В этом наша природа. Это наша природа. Но мы думаем, что эксплуатируя, мы получим свою зеленую траву. Но так мы становимся с вами. Нет. Нужно зарычать. Зарычать. Так интересно. И следующее качество, которое для нас интересно, это лояльность. Очень интересное качество процветающего человека. Мы говорили немного, я напомню. Необходимо всегда хорошо отзываться о тех, кого сейчас нет рядом. Всегда. Это естественным образом создаст хорошие отношения с теми, кто вас слушает. Те, кто нас слушают, с ними будут очень хорошие отношения, когда мы будем защищать тех, кого нет с нами рядом. Поэтому, если мы защищаем отсутствующих, другие будут защищать нас, когда нас нет. Очень просто, очень простая идея. Защита порождает защиту, очень простые вещи. Защита порождает защиту, война порождает войну. Это никакой не секрет. Но мы часто с помощью войны хотим добиться мира, да? Помните, это классическая шутка, да? Что, чтобы достичь мира, нужно собраться всем хорошим и убить всех плохих, да? Классическая шутка. Мы хотим с помощью войны добиться мира, но ничего не получается. Поэтому похвала и защита приводят к выздоровлению человека, а сплетни и критика к расстройству, к деградации. Очень простые вещи. Поэтому мы можем критиковать только если это наша работа, если нам за это платят большую зарплату. Если это наша работа, если нам за это платят, тогда да. Чтобы купить лечение, окупить лечение за эти последствия нашей критики. А хвалить и защищать мы должны при любой возможности. Это признак процветающего человека. Он всех хвалит и защищает при любой возможности. Так как это, в общем-то, бесплатная возможность поправить свое здоровье и процветание. Мы знаем, очень трудно поправить свое здоровье, очень трудно поправить свое финансовое положение. Да? Есть бесплатный способ, как это сделать быстро. Нужно хвалить и защищать всех при любой возможности. Очень простой культурный способ, известный. Если мы хотим избавиться от здоровья и от процветания, нужно при любой возможности всех ругать. Да? Всех ругать и критиковать. Очень простой метод. Простой. Можно попробовать. Легко получается. Очень простая идея. Поэтому в чем идея-то? Идея в том, что процветание приходит тогда, когда окружающие дают нам добро на процветание. Здоровье ему, счастье и в личной жизни и так далее. Да? Когда окружающие дают добро на это. Дают добро. То есть окружающие процветание приходит от разрешения окружающих. Это очень важная идея. Мы в социуме находимся, мы социальны. Значит, есть некоторое разрешение от социума. Разрешение. Поэтому счастье тех, кто находится вокруг нас, является условием нашего собственного счастья. Счастье тех, кто находится вокруг нас, это условие нашего собственного счастья. Невозможно быть счастливым в кругу несчастных, это сумасшествие. Невозможно быть счастливым в кругу несчастных. Так же, как невозможно быть сытым в кругу голодных, да? Это сумасшествие. Поэтому запомните еще одну следующую идею. Защищая честь окружающих, мы защищаем свое собственное процветание. Защищая честь окружающих, мы защищаем свое собственное процветание. Очень простая идея, да? Историю расскажу напоследок. В одной деревне, в небольшой хижине у дороги, больной крестьянин лежал на кровати и умирал. И он был совсем... он был молод, в принципе, был молод, да, но пришла очень сильная болезнь, какая-то серьезная, неизлечимая болезнь, и поэтому он уже не мог даже встать с постели. И родственники уже фактически отказались верить в его выздоровление, только надеялись, что он спокойно умрет, лишь бы спокойно умер. Но вдруг однажды какой-то житель деревни вспомнил, что где-то неподалеку живет мудрец, отшельник. И они сбегали за этим мудрецом, и этот мудрец, он подошел к этому больному, что достал шептать ему на ухо. Вскоре крестьянин проснулся, и они о чем-то поговорили тихонечко, и мудрец встал и ушел. И вдруг крестьянин пошел на поправку. И через несколько дней, к полному удивлению всех жителей деревни, встал на ноги вообще, выздоровел. И спросили, что он сказал, в чем секрет? Он говорит, удивительную вещь. Сказал очень простые слова. Сказал, не пытайся ее победить, полюби ее. Не пытайся ее победить, полюби ее. Поменяй свои отношения. Мы думаем, что от войны приходит мир. От войны не приходит мир. Не всегда это возможно. Поэтому есть другие способы мышления. И когда мы встаем на новую позицию, вдруг невозможность становится возможной. Поэтому иногда приходят такие испытания, чтобы мы в корне поменяли свое мышление. В корне поменяли свое мышление. Чтобы мы увидели, что есть другой способ отношения к этому миру. Другое мировоззрение. Вот по этим качествам сейчас задайте мне вопросы, чтобы мы пошли дальше. Мы разобрали качество успеха. Да? К какому человеку приходит успех?
2: Вопрос, что значит, процветание приходит тогда, когда нам его желают, и быть в кругу успешных людей? Как надо куда-то прийти, и как создать такую ситуацию, чтобы такая ситуация создала?
1: Мы находимся под воздействием своего сознания. Наше сознание находится под воздействием сознания людей, которые нас окружают. Поэтому, чтобы менять свою жизнь, необходимо, чтобы наше сознание изменилось под воздействием тех, кто нас окружает. Поэтому мы должны искать тот круг, где сознание будет таким, которое нас интересует. То, на которое бы мы хотели поменять свое сознание. Очень интересно.
2: То есть иногда чем-то приходится жертвовать?
1: Нет. Мы говорили, что увеличивая свой круг заботы, мы должны его увеличивать так, чтобы не было жертвы предыдущим кругом заботы. Это как раз и будет негармоничное развитие. Это будет ложное развитие. Мы должны развивать свое сознание так, свое общение так, чтобы предыдущий круг заботы и общения не испытывал беспокойства по этому поводу. Это и есть культура развития. Потому что в основном совершается ошибка под названием фанатизм или предательство. Мы берем что-то, отказываясь и полностью, так сказать, отрицая предыдущее. Но это было нашим этапом, мы стояли на этом этапе и любили этот этап. И когда мы отрицаем свой собственный этап жизни, называется предательство. Очень грубое сознание. Поэтому мы должны быть благодарны этому этапу. Он же довел нас до следующего уровня сознания. Какой смысл на втором курсе института ненавидеть первый? Или ненавидеть школу, или детский сад? Я ненавижу детский сад. Я школьник. Это очень похоже, знаете, на дембеля, который ненавидит призывников. Потому что он сам был этим новобранцем, его тоже гоняли как следует. И он ненавидится. Но он вырос, прошел через это. Поэтому мы тоже прошли через какой-то этап. Мы не должны отказываться и презирать предыдущий этап. Он нас довел до следующего развития. Кто-то находится на этом этапе. И мы должны просто так цинично говорить, да что там, да что они там. Да я был в том кругу, да что там они могут. Я отвырвался, они там так и гниют до сих пор. Это очень грубое отношение, очень жесткое сердце. Называется предательство. Но все равно, что когда муж, ну ради молодой женщины, отказывается от своей жены, которая уже в возрасте. И да что она там, старуха, что она может, даже родить не может. Говорит, вот молоденькая, вот это да, сила. Это очень грубо, это предательство, измена, это очень больно. Поэтому старый друг лучше новых двух, помнишь? Поэтому никогда нельзя ради нового отказываться от старого, никогда. Это критерий разума. Разумный человек никогда не обижает, так сказать, предыдущий уровень общения ради того, чтобы получить новое. Да, человек должен получать новый уровень общения, факт. Но не на основе предательство или оскорбление предыдущего круга общения. Называется фанатизм, очень грубо. Очень грубо. Очень жестокосердечно. Жестокосердечно, так. Нехорошо. Фанатизм называется, это определение фанатизма. Этим страдают, к сожалению, сказать, развивающиеся люди, поэтому некоторые проблемы приходят. Достаточно серьезные. Поэтому человек быстро догадывается, что так жить нельзя. Что как-то нужно более грамотно поступать. Поэтому помните, что развитие сознания характеризуется тем, что мы стараемся, так сказать, быть благодарными тем, кто ведет нас по пути развития. И быть благодарными тем, с кем рядом мы идем по этому пути развития. И никогда эта благодарность не пропадает. Когда мы должны быть, когда наша благодарность, ну, к учителю первых классов должна уйти. Да, мы уже в институте, что мы уже должны перестать благодарить учителей первых классов? И что они такого дали? Палочки учили рисовать. Я-то вон уже формулы какие считаю вообще. Ну они палочки меня, вот что это за учителя такие? Палочки учили рисовать. Подожди, придет старость, опять будешь палочки рисовать. Те же самые, и кругляшочки, еще и не сможешь. Никогда не должна уходить, наоборот, должна увеличиваться благодарность. И такой человек за собой, ну, вытягивает всех, с кем он был связан. Если он отказывается от предыдущих связей, он разрывает эти связи, все. Он идет один, одному очень опасно идти. Как в горы. Пойду один, что от них толк? Я великий сказал вас. Все, до свидания. Никто его скоро не увидит.
2: Ага. Ну, на определенном этапе нам могут казаться какие-то личности, какие-то личности у нас есть. Вот по прошлому опыту антипатия и симпатия. То есть, где антипатия, мы стараемся забыть, а хорошая какая-то симпатия, мы стараемся ее как-то.
1: Я понимаю, да.
2: Что это?
1: Антипатия — это значит, что мы должны довести наши отношения до уровня уважительных и не более того. А симпатия — это значит, что доведя наши отношения до уровня уважительных, мы можем перегнуть палку и перейти на уровень понебратства. Поэтому, если у нас есть симпатия, мы должны помнить, что нужно быть осторожным и не доходить до уровня понебратства, потому что это будет оскорбительно, будут большие проблемы. Понимаете? Да, а как раз антипатия – это когда мы не хотим доводить наши отношения до уровня уважительных, но обязаны. Так как человек должен со всеми установить уважительные отношения. Это уровень разума. Понимаете? Поэтому это просто признак, как себя вести. Предостережение. Если антипатия, значит, мы должны довести изо всех сил до уровня уважения. Если симпатия, значит, нужно стараться не перейти уровень дозволенного и не начать оскорблять друг друга, перейдя под форму понебратства. Да? Разобрались? Очень интересно.
3: Угу. По аналогии со львом, если человек по карме рожден хищником, он может, он заботится, а лев о стае, будем говорить так, тех же ослах, да, если он их нападает, поедает, вот, он должен рычать, или он, в чем его забота, может быть?
1: Ну, дело-то не во льве, Мы просто привели пример, что мы забываем, что мы уже счастливы по своей природе, и мы уже наполнены. То есть мы уже наполнены процветанием, уже наполнены счастьем. К сожалению, сказать, от того, что наше сознание помутнилось, называется доша будхи, помутнение сознания, нам кажется, что нам чего-то не хватает для счастья и полного удовлетворения. И поэтому мы пытаемся это решать за счет чего? За счет эксплуатации. Мы пытаемся это отобрать у других. Просто забыв, что мы по своей природе

0: этого делать. Он будет есть траву, он будет болеть. Верно?
1: Лев? Лев будет. Но человек не рожден хищником. Человек рожден заботливым. Человек рожден заботливым.
0: У каждого путь именно вот.
1: У нас путь заботы, это предназначение
0: есть,
1: человека.
0: Есть же люди, которые как бы вот должны по карме другого человека наказать.
1: Нет, он не должен никому. Никому ничего не должен. Когда мы должны кого-то наказать, и мы чувствуем, что у нас есть такая потребность, мы должны взять на себя обязанность. Называется стать судьей. То есть окончить высшее учебное заведение. Предпринять обязанности судьи, понять последствия, и тогда судить.
0: Ну, это так сложно.
1: Это не сложно. Если мы хотим что-то делать, нужно взять на себя ответственность. Например, вы говорите, я хочу проверять безбилетных пассажиров в автобусе. Что это они ездят, безбилетные пассажиры?
0: А как же добро?
1: Поэтому нужно взять на себя ответственность. Когда мы не берем на себя ответственность, мы самозванцы. Поэтому мир самозванцев. То есть все берут на себя несуществующие обязанности. Что такое ответственность? Когда я очень точно понимаю, к чему приводят мои действия. Понимаете? Я очень точно понимаю, к чему приводят мои действия. Понимаете? Очень точно понимаю. Что такое врач? Почему он так много проходит, так долго учится? Он должен увидеть, к чему приводят последствия неправильного лечения. Как умирает человек, да? Он должен все увидеть, смерть увидеть своими глазами, увидеть, как это происходит, практика. Он должен горшки повыносить, он должен все научиться делать, должен понять, что это такое жизнь и смерть. Но если человек просто говорит, я врач, давайте-ка я вас полечу, он не может лечить, потому что он не знает, что такое смерть. У него нет ответственности. Нет ответственности. Поэтому, чтобы в действительности не совершать глупости, необходимо брать на себя ответственность. Вот это те самые кулаки. И скажите, чтобы добро было с кулаками, кулаки – это ответственность. Берите на себя ответственность. То есть обучитесь этому, пройдите практику, осознайте все плюсы и минусы.
0: На глазах.
1: И тогда действуйте.
0: И защищать вот слабого, допустим, если явная ситуация.
1: Я понимаю. Если явная ситуация, и у вас нет ответственности, если у вас нет ответственности, вы не должны защищать. Потому что вы только хуже сделаете всем. Когда вмешивается третий, его заодно убивают еще к тому же. И тому еще хуже становится. Защищать нужно тоже умеючи. Поэтому, если мы не можем защищать, мы что должны сделать, если у нас нет ответственности защищать? Мы должны позвать того, у кого есть ответственность защищать. Потому что когда третий вмешивается, иногда он больше всех и получает. Почему? Потому что у него нет ответственности. Если вы мужчина, у вас есть ответственность, есть кулаки хотя бы. И есть понимание, кого вы защищаете и за что. Есть понимание, кого и за что. Да, можете вмешаться, да, факт. Но если вы не понимаете, можно только хуже сделать. Никто не знает, что вообще происходит. Была такая ситуация, интересная история. Однажды человек лежал под деревом, спал на востоке. Лежал, спал. И вдруг он проснулся от того, что его хлещут хвостом изо всех сил. Очень больно. Хлещет хвостом изо всех сил. Какой-то человек на коне хлещет его хвостом. Так ужасно больно, хлещет. И он стал убегать от него. И тот его стал этим хвостом гнать к какой-то роще. Пригнал он к этой роще, там стояли яблоки, яблони росли. И он стал ему кричать, жри гнилые яблоки, я сказал. Тут ничего не понимают, но бьют сильно. Он стал есть эти гнилые яблоки. Потом он погнал к этой луже, пей из лужи, я сказал, то стал пить из лужи, его вырвало полностью, когда вырвало, змея вылезла изо рта. И он тогда понял, что пока он спал, человек спит, но с открытым ртом, змея ему залезла в рот, и этот путник увидел. Он говорит, объяснять было бы поздно, поэтому я, извините, но действовал очень быстро. Поэтому, если мы не понимаем, что происходит, иногда можно попасть в неприятную ситуацию. Можем вмешаться и оказаться крайним. Поэтому нужно или точно понимать, что происходит, или звать тех, кто понимает, что происходит. Если человеку плохо, не нужно сразу его лечить. Мы можем, наоборот, только усугубить ситуацию. Мы не знаем, что происходит. Как его, от чего лечить, как, что? Нужно позвать специалиста. Нужно хотя бы знать, как предварительную помощь оказать, то, что мы можем сделать. Но если мы не знаем, будет большая проблема. Называется ответственность. Поэтому, если мы не можем взять ответственность, лучше позвать того, кто может взять ответственность. Это разум.

0: простой разум, но действовать безответственно опасно. Опасно. Лучше позвать того, кто понимает в этом деле. Иначе столько может быть неприятностей. Столько может быть неприятностей. Мы попадаем в это постоянно, в эту ситуацию. Факт. Поэтому каждый должен знать норму своей ответственности. Если это входит в норму нашей ответственности, мы можем применять свои усилия. Если не входит, нужно позвать кого-то. Иначе все может усугубиться. Потому что если мы не специалисты, все усугубится. Будет еще хуже. Такое часто происходит. Да. Еще вопросики, пожалуйста. Да.
1: Вы говорили, что в Индии народ жертвует много. Да. Но там и воруют повсеместно.
0: И воруют.
1: А правда, что те, кто воруют, они там тоже жертвуют?
0: Да. Все жертвуют.
1: Что это вообще за сознание такое?
0: Это сознание, что...
1: Там они профессионально воруют, да?
0: Да. Ну, у нас также воруют. То везде воруют.
1: Но у нас вряд ли пожертвуют.
0: Ну, почему?
1: Может.
0: Ну, жертвуют. Сознание таково, что... Нужно как-то расплачиваться за свои поступки. Поэтому и вор тоже иногда может что-то отдавать. Это помогает ему как-то. Помогает ему. Он понимает сам принцип того, что нужно заботиться о других. Да, сейчас, так сказать, я не могу не воровать, но принцип жизни заботиться о других, поэтому украл, но позаботьтесь. Это нельзя сказать, что это оправдывает его воровство. Но это его сознание. Мы не можем сказать, что это хорошо. Конечно, нет, но это его сознание. Это его сознание. Поэтому он что поделает? У каждого своя ступень развития. Поэтому должно быть что-то позитивное на этой ступени. Человек должен о ком-то заботиться. Даже если он совершает самые гнусные дела. Но у него есть эта идея о ком-то заботиться, то у него есть шанс. Есть шанс. Хотя это не оправдывает его поступки. Никак. В этом идея. Причем везде должна быть совесть какая-то. Совесть есть у любого человека. Поэтому даже человек, который ворует, у него есть какая-то совесть. Да? Некоторые полностью все украдут, кто-то паспорт вернет. Есть какая-то совесть.
1: Кто-то может воруют по состоянию.
0: Да, то есть в любом случае мы должны помнить, что в какую бы ситуацию мы ни попали, если мы заботимся о ком-то, но есть идеи заботы, то это будет нас вводить на более высокий уровень сознания. Факт. Человек должен заботиться о ком-то. Если человек думает только о себе, все. Поэтому, например, мы видим, что какие-то объединения воров тоже устроены по определенному образу. То есть нужно заботиться о ком-то, ну хотя бы о своих же ворах, там общак создается, там зонам помогают, еще что-то. И попробуй на зону, на общак не отдать, как ты не хочешь заботиться о таких же, как ты. То есть тоже какой-то, так сказать, некоторые... Да, факт. Некоторые стимулы, достаточно жесткий стимул. Нужно заботиться о ком-то. Сейчас тебе хорошо, позаботься о том, кому плохо. Бог его знает, завтра все там будем. Факт, это мораль есть, она присутствует, поэтому это дает шанс. Как только это уходит, все, шанса уже нет. Когда никто ни о ком не заботится, так называемые гастролеры, да? То есть их все не любят. Их даже воры, они их не любят, но вычисляют и сильно наказывают. Те, кто не жертвуют, так сказать, на общие благие цели. Да, да. Их наказывают даже свои. Надо делиться фактом. Поэтому все понимают, нужно как-то помогать. То есть какая-то помощь. Там. Каждый поймет другого человека. Там. Есть эта совесть еще осталась? Почему нет? Это есть совесть. Поэтому даже... Когда человек совершает очень такие нехорошие поступки, видно, что совесть есть и есть шанс. Осталось просто, так сказать, жизни ему помочь очень сильно. И жизнь умеет помогать. Очень хороший помощник жизни. Поэтому она создает такие ситуации, что человеку захочется развиваться, захочется меняться. Но лучше самому как-нибудь. Так, лучше самому не заставлять жизнь применять свои методики, отработанные. Еще вопросики, пожалуйста.
2: Вы говорили об ответственности. Не знаю, правильно ли я понимаю, что у человека какая-то определенная своя ответственность, что ли, за какое-то дело, или как это определить? направление.
0: Ответственность — это когда мы понимаем, чем все заканчивается. Если мы не понимаем, чем все заканчивается, лучше не браться за это дело. Мы должны в чем-то разобраться. А иначе мы будем оповинны, так сказать, в глупости, в безответственности. То есть кто-то будет страдать от того, что мы считаем, что мы, так сказать, мы разбираемся в этой ситуации. Что я в этом разбираюсь? Что я великий пожарник, сейчас буду тушить. Ничего, это потухнет. Елочка чуть-чуть загорелась, не обращайте внимания. Я знаю, потухнет. Тут воздуха не хватит, воздух закончится, все потухнет. И мы часто с этим сталкиваемся. Профанация называется. Профанация, когда человек не знает, чем все заканчивается, и берет на себя ответственность. Мы с этим постоянно сталкиваемся. Человек говорит, я это могу, а получается... Хотим как лучше, да, получается, как всегда. Потому что человек не полностью осознает эту норму ответственности. Поэтому чем больше мы ее осознаем, тем безопаснее наша деятельность. Тем, так сказать, безопаснее находиться рядом с этим человеком. Ответственный человек. То есть он не возьмется за то, что другой сделает лучше его. Не возьмется за это, он лучше отправит к тому, кто лучше его это сделает. Но сейчас человек берется за все. Я, почему не я? Деньги платят, значит, я. А в процессе и научимся. Какая проблема? Этим мы еще не занимались, вот и хорошо, но за деньги будем учиться, как это делать. Да, очень хорошо. Нормально. И поэтому приходят большие проблемы. Вдруг оказывается, что все не так просто. Все страдают. Человек сам страдает. Безответственность. Поэтому необходимо передавать свою ответственность более ответственному, если мы видим, что такое есть рядом. Сказать, уметь вставать в эту позицию ученика, да, то, что мы разбирали на предыдущих лекциях. Что я готов легко передать свою ответственность другому человеку, если польза будет от этого больше. Польза будет больше. Но сейчас никто не готов. Так как все хотят на процветание в виде денег, поэтому все готовы делать вид, что они чрезвычайно ответственны и брать на себя то, что не могут вытянуть. Поэтому посмотрите, как часто такое явление, как долгострой, да, появляется. Мы беремся за что-то, но ничего не получается. Даже закончить не удается. Даже до середины этапа иногда не доходит. Иногда даже котлован не вырывается. Но человек думает, что-то что такого простого, что такого сложного. Сейчас сделаю то, что хочу, и все. Также за лечение берется, не может вылечить. Поэтому, как мы говорили раньше, карма была очень проста. Сейчас мы живем в время, когда человек несет сразу ответственность за свои слова и за свои поступки, иначе мы все уже давно умерли. Сейчас последствия приходят через некоторое время, чтобы у нас была возможность исправиться и понять, что происходит. Но раньше карма приходила сразу. Это описывается в трактатах. Если врач брался лечить и не мог вылечить, болезнь тут же переходила на него. Уходила с его пациента тут же на этого врача. И пациент уходил здоровый, врач не продолжал уже лечить себя. Очень просто. Если астролог давал какую-то рекомендацию, это не сбывалось, то эта карма тут же переходила на этого астролога, вот у человека было все хорошо, он шел дальше. А с этой проблемой сам астролог дальше справлялся. Очень просто. То есть карма сразу же переходила, сразу же, моментально. Но сейчас есть некоторое время. До 7 лет дается сейчас человеку, чтобы исправиться. До 7 лет дается. Такой период. Через 7 лет, если человек не исправляется, и также продолжает действовать необдуманно, безответственно, карма начинает приходить. Все. Приходит вдруг болезнь. Что такое? В один прекрасный день все заканчивается. Человек говорит, не может быть такого, за что? Человек говорит, за что? За 7 лет. За 7 лет нужно было измениться. Поэтому нужно стать ответственным. За себя, за своих детей, за своих родных, за близких, за то, что я делаю. За те ситуации, которые в моей жизни происходят. Ответственность. Это очень серьезная вещь, ответственность. Очень серьезно. Да? Еще вопросики? Сегодня теоретическая часть. Ага.
3: Ответственность – это такое качество человека, моральное качество, да? Оно часто вступает в противоречие с профессиональным качеством.
0: Да.
3: И мы часто видим в жизни, что профессионал, имеющий отношение к какому-то объекту, который обязан защищать или делать, он относится безответственно к этому. И наоборот, человек, который имеет моральную ответственность, ну, не профессионал не является, он проявляет больше пользы в этом направлении.
0: Да. Поэтому, когда это соединяется в одном человеке, это просто праздник. Да. К сожалению, сейчас приходится соединять людей. Поэтому ответственные непрофессионалы соединяются с безответственными профессионалами, создают товарищество с ограниченной ответственностью и другие формы, и как-то действуют. Как-то действуют вместе. Действуют вместе. Поэтому вот эта идея единовластия уходит, да? И правильно уходит, потому что один человек уже не может принимать решение. Он или безответственный, но квалифицированный, или неквалифицированный, но ответственный. Поэтому идея единовластия уходит. Поэтому товарищества там, всевозможные организации общественные, как угодно. То есть формы такие совместные. Совместные. Чтобы несколько человек принимало решение совета директоров, консилиумы. Врач один уже не может принять решение. Консилиум нужен разделить на всех ответственность. Вместе невозможно. А одному невозможно, что вместе было. Вместе. И также строители вместе собираются, думают, как что там. Летчики, военные, кто угодно. Один не может человек принять решение сейчас. Не хватает всего набора. Ну что делать? Время практики, поэтому очень хорошо, что люди могут объединяться, но понимают это, что одному никак не вытянуть. И готовы сотрудничать друг с другом. Это очень хорошо.
3: Очень хорошо. Из-за этого решение вопроса удлиняет.
0: Ну что делать?
3: Сроки, а жизнь все больше и больше ускоряется. И часто приходится принимать решение непрофессионалу и в самые короткие сроки. И что здесь нужно думать, учился ты этому или не учился? Или брать на себя ответственность?
0: Беря на себя ответственность, мы должны понимать, что если наше решение будет незрелым, то я должен понести полное наказание за то, что я совершил. Если я к этому готов, то это хорошо. Этот риск сделает меня, так сказать, через жизнь очень опытным и ответственным и профессиональным. Это некоторая плата за экстерн. Это возможность экстерном сдать на опыт жизни. Поэтому можно попробовать сдать экстерн.
3: А с другой стороны, если не принять решение, да, то становишься как бы бесчувственным человеком, если рядом, да, видит, кто-то, и ты не подал руку, думаешь, что ты не сможешь помочь ему.
0: Вот,
3: теряешь тоже свои качества.
0: Да. Поэтому, как только будет происходить на ситуацию, вы должны сами принять решение. И потом нести полную ответственность. В этом идея. Ну, какое бы решение вы ни приняли, но хотя бы будьте готовы нести полную ответственность за это. И тогда будет развитие. Когда вы берете на себя полную ответственность, тогда будет развитие. Если мы берем частичную ответственность, жизнь меня загнала в эти рамки, а рядом все равно никого не было, ну, тогда будет проблема. Но если мы берем на себя полную ответственность, хорошо, я принимаю решение. Рядом никого нет, и такая ситуация, я беру на себя полную ответственность. Тогда будет легко развиваться. Тогда совесть будет чистая, и все будет нормально. А так человек будет постоянно оправдываться, появляется ситуация оправдывающегося. Ну вот, меня судьба заставила, вот такую ситуацию я попал. Видите, вас же не было рядом, вот я принял решение. Нет, если берете ответственность, не оправдывайтесь. Несите полную ответственность. Заплатите, и тогда развитие пойдет экстерном. Взять ответственность – это заплатить за экстерн. За моментальный шаг вверх. Да, это серьезно. Иногда печально. Но реальное развитие. Реальный шаг. А так и вроде бы сделали много, и могли бы развиться, но не получилось. Недозаплатили. Вроде сдали, но чуть-чуть. Один экзамен не досдали маленький на полную ответственность. И все аннулировалось. Столько усилий. Да? Очень интересная идея. Угу. Да.
4: Вот по поводу защищения чести окружающих, мы защищаем собственное процветание.
0: Да.
4: Вот если речь зашла о том, что ты видишь, что действительно, вот, грубо говоря, видишь дом, который сделал архитектор непонятно как. То есть, и тебе говорят, что посмотри. То есть руки его оторвать. Ты вот видишь, и что, говоришь, нет-нет, может быть, он был там болен, может, у него там было затмение. Не надо вот так ругать, может, он исправится. То есть вот надо так поступать, или просто помолчать, или в реальности ты видишь, что это действительно так.
0: Есть, нужно понимать, что да, любая наша оценка, если мы не проводим ее во времени, может быть предвзято и скороспешно. Мы можем слишком быстро давать свою оценку. И человеку очень хочется дать быструю оценку. Это признак, так сказать, некоторого отсутствия разума, дать быструю оценку. Дать быструю оценку. Но мы должны постараться понять саму ситуацию. И для этого необходимо некоторое время. И должен присутствовать этот человек. Поэтому, знаете, о мертвом или хорошо, или ничего. Поэтому, если нет живого человека, нужно или хорошо говорить, или ничего. Будет живой человек, поговорим. А нет, зачем выражаться? Мало ли какая была ситуация. Бог знает, какая будет у нас ситуация. Потому что человек может сделать хорошо. Он, может быть, делал, ну, как ему сказали, может быть, он делал, как он мог, может быть, мало ли какая была ситуация. Но мы даем скороспелую оценку и несем за это ответственность полную. Потому что, может быть, мы не правы, в конце концов. Поэтому принцип такой же. Если человека нет, или хорошо, или ничего. Если есть, поговорим, какая проблема. Нужно постараться сначала понять человека. Если мы понимаем человека, то он сам дает себе оценку. Если мы не хотим его понять, то тогда мы встаем на эту позицию судьи. Так ли она нужна? На самом деле. Просто исправьте, если вы хотите что-то исправить. Но зачем сразу оценивать? Не обязательно. В некоторых учебных заведениях есть такая система, что ученик сам оценивает свою работу. Очень известная западная система. Ученик сам оценивает. И учитель просто с ним соглашается. Ну, насколько, давай посмотрим, что у тебя. Он говорит, тут неправильно, тут неправильно. Где-то вот на четверочку. Ну да, примерно правильно. И когда человек сам оценивает свою работу, он растет. Но когда кто-то постоянно оценивает его, могут быть большие проблемы. Потому что оценка может быть предвзятой. Знаете, поэтому появляются предвзятые отличники, предвзятые там троечники. Человека просто ну, вгоняют в какую-то ситуацию, все. Ставят в эти рамки. Все, ты троечник однозначно. Или ты отличник однозначно. И все, человек в этих рамках идет. Поэтому да, будьте аккуратнее. Или хорошо, или ничего. Но если это ваша работа, давать оценку, вы критик-профессионал, вам за это деньги платят, тогда это ваша работа. Но старайтесь это делать так, чтобы не обижать живых людей. Так, чтобы их не обижать. Вот. В этом идея. То есть мягкое сердце, мы стараемся не задеть человека, не обидеть его. Постараться так, так повести себя, чтобы не втоптать человека в грязь. Не это наша задача. Наша задача позаботиться, ну просто исправьте. Вот. Просто исправьте. В этом идея. Ну, там, может быть, ну, ребенок там криво нарисовал какую-то картинку, там солнце кривое, и мама кривая, и папа кривой, и кран тоже кривой. Ну что говорит, что за уродство? Хотя это может быть действительно выглядит очень уродливо, да? Детская картинка. Уродливо выглядит. Ну разве говорят родители, что это что за уродство такое? Они что знают? Вырастет и станет большим художником. Да? Может быть. Может быть, нет. Поэтому, ну, у кого-то уродливый дом получился. Ну, что делать? Ну, и что теперь?
1: Ну, он же денег стоит.
0: Ну, денег стоит. Ну, не наши, в конце концов.
2: А если он разрушится?
0: Если разрушится. Ну, мы его строили, этот дом.
2: Нет, ну, люди пострадают.
0: Ну, это, если это наша работа, принимать дома, то вы должны его принять. Понимаете, по своей ответственности. Если его нельзя принимать, не принимайте его.
2: Если жить там, в этом доме.
0: Не покупайте там квартиру. Поменяйтесь. Никто никого не заставляет нигде жить. Не хотите жить, не живите. Можно сдать, жить в каком-то другом месте. Какая проблема? Можно продать всегда. Какая проблема? Поэтому закон такой. Мы не должны делать на скороспешные выводы. Потому что, как правило, они неверны, как правило. Как правило. И также мы не должны оценивать то, что не можем сделать сами. Не можете построить лучше, а не оценивать. Можете построить, просто стройте. Поэтому давайте еще раз вспомним эту историю. Когда царь нарисовал короткую линию и сказал, не ломай, не искажай ее, сделать, показать, что она короткая. И что сделал министр? Нарисовал более длинную линию рядом. Понимаете? Поэтому просто постройте свой дом, то есть вылечите правильно. Сделайте так, как вы считаете правильно. И все научатся, всем будет понятно, как должно быть правильно. Какая проблема? Если ну, в нашей стране плохо живется, можно стать президентом в другой стране и сделать как надо. Ну не можете туда лучше не лезть. Поэтому нужно быть реалистом. Поэтому, ну, когда один профан оценивает другого профана, какой в этом смысл? А профессионализм это просто желание действовать ответственно. Можешь, так сказать, делать что-то ответственно, просто делай это. И все люди к тебе пойдут. Все будут у тебя лечиться, все будут у тебя учиться, все будут лечиться, все будут у тебя жить. все будут у тебя, так сказать, шить себе на пиджаки. Самодеятельность покажет. Поэтому есть два способа выделиться. Это действительно действовать ответственно и хорошо, или критиковать других. Поэтому лучше просто действовать хорошо. Просто действовать хорошо. В этом идея. Это труднее всего. Очень трудно действовать хорошо. Поэтому, но правила известны. Поэтому постарайтесь этому следовать, и удача придет. Очень быстро придет удача. Угу. Последний вопрос, если есть, я могу ответить. По теоретической части.
2: Деятельности, не могли бы тоже более конкретно объяснить, я не поняла. В деятельности выхода.
0: А что вы имеете в виду?
2: Я, честно сказать, я не знаю, что такое деятельность.
0: Деятельность?
2: Бдительность.
0: Бдительность, я плохо слышу. Бдительность. Бдительность – это значит, что мы делаем выводы из того, что происходит в нашей жизни. И когда мы уже с чем-то столкнулись, мы понимаем, что от нашей деятельности может быть неприятность. Поэтому если мы не уверены в том, что это принесет пользу, то мы стараемся не так активно действовать в этом направлении. Аккуратными. То есть, смотрите, некоторая бдительность. Бдительность значит, что мы уже реально понимаем, что наша деятельность может приносить страдания, а может приносить счастье. Поэтому человек бдительно старается действовать так, чтобы не приносить другим страдания. Чтобы каждое его действие, так сказать, хотя бы теоретически было направлено в сторону счастья других живых существ. Это бдительность. Если человек расслаблен, значит, он не понял, что от его деятельности могут быть проблемы. Нет. Расслаблен.
2: Бдительность и ответственность – это, в принципе…
0: Ну, рядышком, но есть тонкости, да. Есть тонкости. Сам принцип. Угу. Итак, что нам предстоит изучить, сейчас я пробегусь по этому. Сегодня была теория, самая серьезная. Я надеюсь, что она усвоена. Мы разберем конкуренцию, как достичь состояния приятной конкуренции. Разберем все виды конкуренции, как выйти из этого состояния на сумасшествие, от борьбы друг с другом. Почему мы боремся, ради чего боремся и как выйти из этого сумасшествия борьбы с друг с другом. Дальше мы разберем критерии дохода, то есть как сделать так, чтобы доход был полезен. Разберем вообще, что такое полезность в доходе. Затем мы разберем о неудаче, как относиться к неудачам в своей жизни и что это значит. Окажется, что неудача – это основа успеха. Сразу расскажу, и как из этого извлечь полную пользу. Затем мы поговорим о том, как брать деньги, как их реально брать, как их получать. Затем мы разберем, как тратить деньги, как их реально тратить, эти законы. Затем поговорим о золотой середине, как достигается золотая середина, как получать, тратить, и чтобы действительно человек чувствовал себя счастливым. Потом мы говорим о том, у кого какой уровень процветания и как его менять. Поэтому оказывается, что есть три типа людей. Это золотые люди, которым золото притягивается, серебряные, которым притягивается серебро, бронзовые, которым бронза, и железные, которым железо. Поэтому посмотрим, что к нам притягивается и как проходить по этим этапам. Это такие очень интересные вещи. Затем поговорим о том, как позволить себе быть процветающим, а не мешать. Сейчас просто мы мешаем себе быть процветающими. Как себе позволить. Затем поговорим об ошибках. Как правильно менять свое положение в этом мире, как правильно уходить из плохой ситуации, чтобы ее улучшить. Потому что мы же хотим улучшить свою ситуацию, но как ее так улучшить, чтобы не испортить то, что было. Да? Затем мы поговорим о специальной науке, которая называется Шакти-Видья. Это сила человека. Какие виды силы, как быть сильным. Чтобы менять свою жизнь, нужно быть сильным. Поэтому говорим о науке Шакти. Это о принципе силы, откуда она берется. Сила. Затем поговорим, как облегчить свое развитие, и перейдем к ловушкам. Разберем разные ловушки. Это ловушка актуализации, о ней я чуть рассказывал, ловушку азарта, ловушку престижа, ловушку денежного кома, ловушку стартового капитала, ловушку лицемерия, планирования, обеспеченности, экономии и гиперактивности. Вот такие ловушки разберем. Достаточно много будет материала, достаточно много практики. Но будем постепенно от теории идти к практике. Да? Спасибо большое, что смогли сегодня прийти.
5: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Вашему вниманию лекция Руслана Башаева.
1: Так, после 5 лет, значит, мы воспитываем, то есть объясняем, да? Уже объясняем, но девочки, мы девочку настраиваем на то, что ты самая лучшая, самая красивая. Ты достойна самого лучшего, ты достойна сказки.
2: Быть королевой.
1: Да, ты принцесса, ты королева. Все, вот это вот. И жить там. Папа балует девочку, продолжает ее баловать. Мама воспитывает. Как идет воспитание? Девочки. Например, девочка с папой. Раз что-то там, папе что-то не понравилось. Ну, там мало ли, или ответила, или в какую-то вошла в конфликт. Папа не конфликтует, девочка не смотрит. Молча. Уходит, лишает ее общения. Раз. Для девочки лишить общения ее это самое страшное. То есть, потому что она вот, ей надо с кем-то вот делиться, ей нужно быть всегда вот это. А тут раз, папа на нее вот игнорирует. Все, как я шо? Это первое. И второе, папа идет к маме и говорит: мам, мне не нравится, кто-то это. И мама уже идет к дочери. И говорит. То есть папа ей не говорит, ты плохо поступила, потому что когда от папы, от мужчины исходит вот эта вот боль, да, вот эта вот неудовлетворенность. Для девочки ужасней ничего нет, она готова умереть сквозь землю провалиться. Но когда от мамы исходит, да, третье лицо опять участвует, да, мама говорит: слушай, папе не понравилось вот это, ты просто, ну, ты неправильно себя вела, или что-то сделала не так, это, то есть она объясняет. И объясняет, как нужно поступить. И тогда она на папу не держит зла, она не обижается на него. У нее все равно правильно, гармоничные отношения с папой остаются. Она чувствует, ага, вот так. А папа как будто ни в чем не бывало, как продолжает. Все, он доволен, все счастлив, но дочка понимает, ага, с папой нужно быть, потому что ему это не нравится. Понимаете как? Не так, что папа, ну, как рассказал, и все, и дочка потом боится. Она боится папу, означает, сразу смотрите в масштабе, она боится мужчин как такового, мужской пол вообще. И какая она будет в семье? Будет забитая, будет зашуганная, будет страхи. Или она будет... Да, она начнет защищаться от себя сама. И тогда она не сможет быть счастлива в семье никогда. Понимаешь? Ты достойна. Ты достойна всего. Надо девочке учиться в школе или в институте? По большому счету нет. Вот если взять вот так вот, ну вот если бы мне сказали, чтоб там, как ты считаешь? Я сказал, не надо. А что, ну, если бы, конечно, школа учила девочку танцевать, вязать, вышивать, стихи сочинять, песни там петь,
3: манеры.
1: Правильно, да, там, ну, женские какие-то. Да, вот все, вот если бы этому учила, надо. Вот это то, чему нужно девочку обучать. Да, всему творчеству, всей красоте, вот это все, там, экибаны там собирать. Все, да, ну, в общем, ну, вы понимаете, да, о чем речь?
4: Детей воспитывать самому,
3: да, как семье сможет.
1: Да, но я вам скажу, воспитание это вот, это мы сейчас занимаемся вот этой просветительской деятельностью уже 2 года или 3, да, активно. Только потому, что в наших семьях родители не знают, как себя вести. Но воспитание происходит в семье. Специального образования
3: неэффективно.
1: Не нужно, в принципе, по большому счету. Потому что самое лучшее воспитание, папа с мамой как?
3: Свои
1: ведут себя. Все, я вижу, как веду. Я потом это же самое делаю. Просто это отпечаток. А нам сейчас с вами нужно. У всех нас неправильное воспитание практически. И это подсознательно. Проблема не в том, что так я неправильно, так я буду сейчас правильно. Нет, проблема в том, что даже вы знаете уже, как правильно. И все равно будете делать неправильно, потому что это сфотографировалось в детстве просто. Вот, как мне сказали, до 5 лет такой штамп. Раз, и все. И ты смотришь и не понимаешь, почему ты так себя ведешь. Потому что это сфотографировалось. Это подсознательно сидит. И теперь, чтобы нам измениться уже, тем, кто неправильно будет воспитывать, нам нужно сознательные усилия вытащить вот это все из глубины. Решить это все, да? И сознательно каждое мгновение прилагать усилия, чтобы встать и пойти с ребенком общаться нормально, да? А не так, лежишь за телевизором. Так, отстаньте от меня. Стоп. Ой. Да, сынок, что ты хочешь? Понимаешь? Поэтому это гораздо усложняет ситуацию. И поэтому мы как бы обучаем. Сейчас там появляются такие люди, которые начинают учить людей. Этот институт восстановить нужно. Это в корне, да, уже наши там дети или внуки, может быть, уже на... Вы как родители уже их чему-то обучите, может быть, что-то успеете, какой-то пример показать. Они уже чуть-чуть что-то добавят. Еще, и так, и смотришь, где-то третий, четвертый уровень уже они будут вести себя естественным образом правильно в семье. Тогда семья становится такой полноценной, сильной ячейкой общества, которая влияет на всю страну. Да? На самом деле, мы говорили в то воскресенье, что именно счастье женщины влияет на состояние страны, нации, общества. Насколько женщины удовлетворены в обществе. Если они не удовлетворены, а в нашем обществе, посмотрите, 99-99% женщин несчастны. Даже если они улыбаются, они все равно плачут внутри. Поэтому рассчитывать на то, что у нас там будет что-то хорошее в ближайшее время. Но как минимум вам, мужчины, нужно взять и подумать, слушай, я не могу всех женщин сделать. Я бы одну я смогу, я бы двоих, может быть, и дочь свою, там и мать, может быть, троих. Ну сколько смогу, давай я отдам себе. Ну, может, еще какой-то мужчина там где-то заблудится и зайдет на нашу лекцию и тоже этот позыв услышит. Не все, конечно, услышат его и сегодня, и в те воскресенья. Но мы все равно будем продолжать ездить, читать лекции. Потому что все равно, к моему удивлению, появляются, есть мужчины, которые открываются и говорят, действительно, да, я понял, я был неправ. Я понял свою роль, свои ошибки, готов меняться. И я восхищаюсь этим мужчиной. А женщины еще больше восхищаются. Ну, как раз то, что они хотят. Хорошо. Чему это я сделал?
3: Для чего, пожалуйста?
5: Ну, третья девочка воспитывала.
6: Наверное, не воспитывала.
5: Да. Нужно
1: девочка. Да, школа. Что девочки? То есть, мама говорит, учись, делай уроки. Зачем? Пускай она делает то, что... Так, девочка, закрой. Ничего, мы знаем, как сделать так, чтобы она делала все равно. Но в конце концов, не важно, что я здесь скажу сейчас, важно, что мама все равно может договориться со своей дочкой. Важно понять. Хорошо, ну уроки, но это цель. Какова цель? То есть, если я ребенка хочу воспитать, чтобы она защищала себя сама, тогда тебе надо уроки, тогда тебе надо приносить, тебе нужно руководящую должность. Все, потому что муж твой будет негодяем, алкоголиком он тебе будет. Если он тебя бросит, то ты будешь еще себя защищать. Но даже уже само такое настроение мамы уже настраивает девочку, что она недостойна получить хорошего мужа, недостойна просто воспитывать детей, быть счастливой в семье. Она уже настраивает, на что ты должна сама себя защитить. Поэтому опять же все начинается с родителей. Как родители настроят? Я рекомендую так, особенно девочкам. Не делают уроки или там учатся на уроки. Скажите, девочки, кому из вас уроки ваши, алгебра, химия, пригодилась в вашей жизни? Кто из вас стал счастлив от того, что знаете математику? кто из вас стал счастлив от того, что у вас муж хороший или дети хорошие? Ну, можете не поднимать руку, мы все счастливы. Понятно. Ну, это был бы вопрос, как бы, если бы собрались здесь все счастливые, то вы подняли бы руку. Что именно, что для женщины, что вы воспринимаете за счастье женщины? Как раз... Как раз семья, взаимоотношения. Правильно, для женщины важно взаимоотношения в настоящем, сейчас, а не математика в будущем. Или проектирование в будущем. Или еще что-нибудь. Сейчас, что сейчас? Я любима? Я достойна или нет? Все, внутренняя удовлетворенность. Алгебра, химия, математика, я не знаю, там все что угодно, не даст вам этого счастья. Этого спокойствия. А как раз именно это спокойствие вы даете мужчине. А потом что делает мужчина? У него появляются силы этот мир перевернуть. Вот он пускай идет и учит алгебру, математику, или что там надо, чтобы в космос ракету запустить. Для любимой женщины. Для нее только. Потому что так она ему надо, чтобы она туда летела. Не надо. Женщине интересно, а как это вообще возможно? Надо ее удивить, надо ее показать, что это я могу. И он запускает ракету в космос. И она такая, ух ты, да, действительно возможно. А по большому счету этот прогресс, он весь только вокруг женщины закручен. Иначе мужчины все стремились к самосознанию, правильно? Чтобы не было женщин.
6: Нужно слово «счастье» от старого русского «сочастие». То есть, когда все части вместе. Если чего-то не хватает, уже не счастье.
1: Поэтому монетаризируйте своих девочек по поводу того, нужно им учиться, нужно им учиться. Пускай сами. Ну, вот у меня дочери, сейчас 19 лет. И... Она закончила школу и такая, ну как все. Все, ну что, ты куда поступаешь? Она. Ты мне как-то, ну никуда не хочется. Как это там? Бабушки там, тети, дяди, соседи, как это? Я говорю, ты хочешь куда-то поступать? Не знаю, ну когда узнаешь, скажешь. Все, не поступила никуда. Ну, лежит там, спит там, что-то там, занимается танцами, там, песнями. Все. Как? Вы что, не поступили? Ужас. Хорошо. Мы говорим, на следующего поступил. На следующего пришел уже 19. Ты хочешь куда-то поступать? Не хочу. Себе дело. Что мы делаем с женой для нее? Ищем мужа. Все. Как это она без образования? С ищем образованием. У нее будет хороший муж, который будет у нее заботиться. Если нужно будет, если муж захочет, чтобы она была умной, будет учиться. Если они как бы решат, слушай, может, ты хочешь, чтобы я была умной? Хорошо, тогда я пойду учиться. Не хочешь? Хорошо, я тогда буду глупым. В принципе, какие проблемы? Ну, решать уже с мужем. Надо им образование, не надо. Зачем оно надо? Я не знаю. Может, там у мужа будет бизнес большой какой-то, да? И нужно будет какой-то помощник. Ну, хорошо, решите, там надо или не надо. Или ты просто там семью будешь свою.
6: Ну, вот девочка не учится, но она занимается чем-то, ну, для души, развивает себя как-то. Ну, вот не учиться – это понимание, что нифига не делать. Ну чем-то она же должна как-то себя...
1: Нет, я когда говорю не учится, это означает, она не учится в традиционном смысле. Не идет в университет и не изучает там сапрамат или какие-то подобные науки, которые ей не пригодятся.
6: Ну так
1: она развивается,
6: да?
1: Ну она то в модельное агентство пошла, то она там на визажиста пошла, то она там на танцы, то она ходит, поет. Там где-то на концертах какие-то участвуют. Ну, то есть, свое удовольствие живет.
6: Живет своя жизнь.
1: Вот что ты хочешь, вот то и делай. Вот так вот. Что тебе нравится, то и делай. Ну, то есть, это, ну... Когда девочка просто, она считает, что этот мир... Может сделать ее счастливой, может привести. То есть, если она постоянно ощущает, вот я делаю, мне нравится, вот хорошо, испытывает счастье. И она тогда, у нее тогда отношение к этому миру какое будет? Мир хороший, мир прекрасен, да? А не так, что все нужно бояться, защищаться и военные действия. И тогда она это счастье может отдавать также, да, своим детям, своему мужу, она может делиться с этим. Правильно? Когда одна боль, когда одна, один страх и квадратное уравнение, что она, ну как она, она мужу будет логически объяснять те вещи, которые он, да что ты мне тут, ну, будет пытаться с ним общаться на уровне интеллекта, он все равно сильнее, он все равно ее как бы обдурит. И она проиграет в этом состоянии. И будет несчастна. Теперь мальчик, да, это моя девочка говорит, да? Угу. Поэтому не заставляйте девочек работать, пускай сидят дома.
6: Ну, тут ошибочное мнение есть такое. Как же ты будешь себя кормить?
1: Мое мнение?
6: Нет, вообще. Среди
1: волосов. Среди родителей. Как же ты, девочка, будешь себя кормить? А я на что? У него папа, мама есть. Ну, я всю жизнь тебя кормил. Что, я тебя опять не буду кормить? Ну, выгоню, что ты, перейди и голодай. Ну как это мнение может быть? Ну, это просто, я не знаю, полные эгоисты или люди, которые вообще не соображают, что происходит. Ну как, девочку выгоните, ну, скажу, все, я тебе вырастил, теперь иди корми себя сама. Нет, девочка находится всегда под защитой отца. Когда она выходит замуж, мужа. Когда вырастает сын, сын.
6: Вы же за идеальную ситуацию. А если вот как большинство идет, как?
1: Как? Давайте теперь это приложим к той ситуации, о которой вы говорите.
6: Вот девочка выросла без отца.
1: Без отца.
6: Вот, и она пошла учиться. Вот как она, кто ее будет содержать? От чего она будет независима? Вот она учится.
1: Ее никто не будет уже содержать.
6: Ну вот, она, значит,
1: сама дошла.
6: Что ей же
1: делать? Да, то есть она уже в мужчинах разочаровалась. Правильно?
6: Правильно.
1: Не то, что она должна, она не должна что-то делать. Она просто поняла, что никто ее не защитит, поэтому она идет это делать. Но она от этого счастливее не будет. Поэтому мы о чем говорим? Что даже если она сейчас учится, что даже это не значит, что она будет счастлива. Это означает, что счастье она может найти только тогда, когда она вернется сейчас, например, придет сюда на лекцию и услышит, ты женщина, и ты достойна счастья просто так, а не за что. Ага. И ты достойна, чтобы тебя защищали мужчины. Вот. А то, что твоя установка, это неправильно, родители тебе ее внушили, это не твоя жизнь. Так что мне нужно сделать? Нужно сознательно перестраивать себя. Мы, вот, ну, как бы, вот есть много женщин, с которыми мы работаем, которых мы переводим в другой режим. Это сложно, но постепенно это все происходит. И женщины начинают говорить, действительно я начал ощущать себя. Счастье начинает проявляться внутри. Раньше вообще не было счастья, хотя было все, да? А сейчас, ну, чувствую счастье, я становлюсь женщиной. Потому что женщина может быть счастлива только женщина, когда она женщина, а не когда мужчина. Ну как вы можете? Вы не можете ей помочь, если сами придете и скажете, ты дурак, что ты там вот работаешь, брось работу. Конечно, она с голоду умрет. Но она и не бросит, потому что говорит, да иди отсюда, я знаю, что. Но мы говорим, что это правильная ситуация, а это неправильная, которую вы говорите. Да, когда девочки не было отца.
7: Как в неправильной ситуации?
1: Начать осознанно прилагать усилия. Как она уже? Надо хотя бы начать изучать этот вопрос. Кто я? И зачем я здесь? Начните просто людям. Можете эти лекции, они в Ютубе бесплатно выложены. Не надо на них денег платить. Пожалуйста, ВКонтакте эти лекции. Пусть они сначала хотя бы захотят услышать. Многие же даже и слушать не хотят, понимаете? Вы им не поможете. Мы не можем помочь тем, кто не хочет, понимаете? Но здесь, ну, сидят те, еще не ушли, то, наверное, что-то хотят. Поэтому мы прилагаем усилия, может, что-то и получится. Чуть-чуть даже, если вы сделаете. Кому-то, может, что-то подскажете разумно, это уже будет хорошо. Итак, девочка, она может работать, но счастлива она не будет. Вот такое. Все равно счастье. и не испытаем. Ну, зато будет кушать.
3: Физические потребности.
1: Ну, а знаете, по большому счету, если она в себе сознательно переломит этот механизм и скажет себе, я слабая, и сядет себе вот на улице и будет плакать, и подойдет мужчина и скажет, что случилось, я могу вам помочь.
7: Где такие мужчины?
1: Для таких женщин есть мужчина. Вот я вам точно говорю. Вот если есть женщина, есть обязательно мужчина. Всегда. В природе все уравновешено.
7: Я смотрю, когда беременным не уступают место в маршрутках, то страшно становится.
1: Беременным не уступают место?
7: Да.
1: А если не беременные, им уступают. Вопрос. Теперь вопрос. Теперь вопрос. Я беременна и захожу в таком настроении. Что злые. Я тут беременная, они, блин, уроды, мужчины наши. Она сразу же мужчину, вот сразу своим просто нижним состоянием, она лишила его способности взять ответственность.
3: Встать не может.
1: Да, она просто встать не может.
3: Хочет,
1: давай,
3: не может встать.
1: Хочет, да, она не может.
7: Стесняется.
1: Или заходит даже не беременная. И десяток мужчин, пожалуйста. Для всех женщин есть мужчина. Хотя мужчин меньше.
6: И не все женщины.
1: Ну, вот как раз по этой причине. И для каждой женщины есть свой мужчина. Поэтому как только вы становитесь женщиной, как говорят, когда ученик готов, появляется учитель. Все. Как это произойдет? Ну как же учителей так мало? Ну где? Ну он там в Америке, я здесь. Как он появится? А вы не переживайте. Вот как только вы будете готовы, сразу он появится. Проверено уже. Это закон просто. Вселенная. Так, ладно. Мы сегодня о родителях не рассмотрим. Мы сейчас еще о детях. Я извинюсь перед вами, если вы все-таки заставите меня в следующий раз приехать, я приеду еще, и мы продолжим о родителях. Потому что о родителях самое важное. О детях это еще цветочки. От родителей вы будете все плакать. Да, какие вы дети? То есть мы сейчас говорим о вас как о родителях, а еще я хотел поговорить о вас как о детях. О вас как о детях. Сейчас мы всю вину на родителей спихиваем. Понимаете, то есть это должен быть комплекс лекций, чтобы... Там мужчина-женщина, да, сейчас дети, родители, то есть, чтобы у вас полная картинка появилась, нужно
7: попробовать.
1: Мальчик, до 5 лет он зависимый, также он, ну, то есть ничем не отличается от девочки. Он может плакать, хныкать. Не надо ни в коем случае, что ты ноешь, там, что ты плачешь, там, что ты. То есть его, да, ты мужик. До 5 лет он такой же, как все. После 5 лет у него включается интеллект, и мы опять же его обучаем, показываем, что правильно, что неправильно. И мать, то есть до 5 лет девочка и мальчик находятся под защитой матери полностью. Мать защищает их от всех, даже от отца. Это ее обязанность. Дай бог, на ребенка кто-то нападает, кричит, или она должна порвать человека. Даже если это отец, она должна схватить ребенка, вот так закрыть вот, и убежать. Это ее обязанность защищать от всех. От всех защищать. Матери. До 5 лет. Потом она начинает с сыном проявлять слабость. Она начинает его перенаправлять к отцу так. Потихонечку. Она ему начинает сообщать, что отец у нас главный. Она с ним беседует. И все равно сын он ближе к матери немножко, да? И он смотрит, мать уважает отца или нет. Глаза сына находятся в сердце матери, а глаза дочки находятся в сердце отца. И вот они, сын в сердце матери сидит и смотрит. Мать уважает отца или нет?
8: Если мать не уважает отца, сын начинает не уважать отца, и ему закрывается возможность для того, чтобы в нем развивались самые лучшие качества отца. То есть фактически он не уважая отца, он фактически теряет себе возможность в дальнейшем прогрессе, в будущем. То есть он теряет вообще способность прогрессировать, брать ответственность и так далее. Это все самое лучшее, что может мужчина, он теряет. Мать дает материальное благословение, на материальное благополучие она благословляет, отец на духовное. И если плохие отношения с матерью, то вы в материальном плане очень сильно будете испытывать трудности, страдания. Если с отцом, то духовно. То есть будет элемент деградации очень сильно выражен. То есть пить, там, наркотики, там, какие-то извращения, развраты, что-то еще. Ну, то есть все, что приводит к деградации. Поэтому мать потихонечку начинает делать построение на отца. А ты знаешь, что это отец все у нас обеспечивает. Подарки какие-то, это отец тебе купил. То есть все, что у нас в доме, это все благодаря папе. Это все отец, все отец, все отец. Все, что мы знаем, все, что мы умеем, отец. То есть все через отца. Все. И тогда сын, смотрите, что с ним происходит? Он смотрит, отец, герой. Он такой же самый, да, как он себя отрисовал, я хочу быть таким, как отец. Он фотографирует это все, и потом он вырастает, он хочет иметь

0: Очень мудрым. Все у тебя будут спрашивать советы. Ты должен знать, что отвечать, как помогать другим, как заботиться. Такой, ну да, да. А для этого нужно учиться, нужно то-то-то. Вот, потому что в конце концов на тебе будет вся ответственность и так далее. Ну, то есть, ему так, и он так себя уже представляет в будущем, да? То есть он говорит, да ты, короче, плохмундей, да ты такой, ты сякой. Для ребенка, для сына самое важное качество – вера в него, вера. Если для дочки ты достойна всего, ты самая лучшая, ты самая прекрасная, то для мужчины – вера. Я верю в тебя. Я в тебя верю. То есть мать и отец, и все родственники должны вот сыну, ну, то есть мужчине маленькому, с утра до вечера говорит, я в тебя верю, у тебя все получится. Ты сможешь. Ты самый сильный, ты самый лучший. Зазнается он или нет? А вдруг будет гордиться? А вдруг зазнается? Чтобы не возгордиться. Ты чмо? Где это место? Ты это никто, да ты, и тебя никак зовут. И мы так тренируем, да? А почему? Меня так просто тренировали, да, поэтому я так буду своего сына тренировать, да? Мне так сообщали в армии, что он, что говорят первокурсникам в армии? Ты так груд, и нагиба, да? Поэтому что они потом делают, когда становятся? Дембелями. Они то же самое
1: начинают.
0: С другими, правильно? Поэтому, ну, а мы говорим сыну, я в тебя верю, тебе все получится. Ну, не то, что... Ну, что делает мама, которая, у которой папа не проявляет мужские качества? Когда мама защищена отцом, она в экстазе счастлива, она слабенькая, она все спокойно. Знает, что отец все вопросы решит. А когда не защищена? Хочу сына. Зачем? Ну, этот меня не защищает. Когда будет сын, я в него вложу все. Самое лучшее. Может, хоть он меня защитит. Мужчина, женщина никогда не избавится от чувства страха в этом мире. Она от него избавится только тогда, когда с ней будет мужчина, который ее защитит от этого страха. Поэтому она всю жизнь будет искать этого мужчину. И если не в муже, то в ребенке. Если не в ребенке, то в отце или где-то на стороне. Поэтому она рожает сына себе. И что делает?
1: Маменького
0: сыночка. Маменький сыночек.
1: Огромный.
0: Она думает, мне не хватает заботы и любви. И внимания. Поэтому сыну я дам максимум любви и заботы. И она вовлекается в этот процесс. И сыночек тупой.
2: Ма. Поесть. То. Он такой.
0: Потом дальше проходит. Время. Она все вопросы за него решает. В школе со всеми разбирается. В институт его устраивает. На работу его устраивает. Зомби такой. Мам, меня там это.
3: Сейчас ты.
0: Сыночек, ничего, я разберу. Женит его. На хороший. Или он женится, она, кто? Кто забрал у меня? Да кто ты такая вообще? Ты что? Ты в него хоть что-то вложила вообще, что ты вот это, ну, мне хочешь его забрать. То есть она прессует его будущую жену. Если он там что-то еще более-менее как-то ее успел спрятать. А какая жена, кстати, у такого сына?
1: Точно такая.
0: И мама будет с ней все время сражаться. Смотри, сынок, она тобой руководит. Мама. Смотри, ты что, не можешь ответить ей? Откуда он может ответить? Ну, женщина никогда. Он уже в детстве он что-то только... А, ему мама рассказала. Так нельзя, маму нужно защищать.

0: Ну, типа того, да, она показывала, как это делать, как не надо. Она подавляла всю его инициативу, ответственность, и он стал безответственным. Он вырос безответственным. С 13 лет сыну нужно дать полную, то есть он должен взять уже ответственность. То есть мать, то есть до этого времени мать что делает? Она начинает, то есть она на отца, во-первых, вот его начинает переправлять, мы сказали, да? У нас отец, у нас самый главный, он это, он все нас обеспечивает, все нам дает, он самый сильный, он самый умный. Сынок маме все равно. Ма, а как вот это? Ты знаешь, надо у отца спросить. Идем спросим отца. Или иди спроси у отца, да? Но он спрашивает у отца, отец отвечает. Он, ну, авторитет отца поставил, да? Опять только к маме, мама, а давай у отца спросим. Ма, а как мне здесь поступить? Давай спросим у отца. И он все время видит, отец, да? В какой-то момент мать начинает передавать уже ответственность на него. Она говорит, сыночек, я слабая, ты мой защитник. Я в тебя верю, у тебя все получится, ты самый лучший, ты самый сильный. Он приходит со школы с двойкой.
1: А, я тебя чему учила, неужели?
0: Сынок, ой, боже мой. Там бедный мучается, да? Страдает. Вторая ситуация. Он приходит со школы. Что принес? Что получил? Что это, означает? Мать контролирует. Все равно контроль. Даже если она... Ну, все равно контроль. Какое твое дело, мама? Большому счету. У меня мать никогда не спрашивала, какие у тебя. Я, ну, клянусь. Вот я вот, ну, уже с позиции знания анализирую, как меня мать воспитывала. Идеально просто. Идеально. Хотя она не знала, как это. Как-то подсознательно высшие силы просто сказали. Вот, так. Вот такое впечатление. Вот вообще за уроки. Сынок, ты там уроки сделал? Я? Сделал. А ну хорошо. Если раз в полгода она спрашивала, а что там, она тут, а какие у тебя там хоть оценки? Ма, нормально. А ну хорошо. Все. Но в то же самое время она никогда не критиковала. Женщина ни в коем случае не должна критиковать сына. Это может делать только отец, помните? Наоборот, дочку только мать воспитывает, да? Да, отец не может критиковать. Дочь, мать никогда не критикует сына. А что она делает? И как только она его критикует или пытается поставить на место, или как-то вразумить, она таким образом начинает показывать свою силу. Потенциально мужчина, даже самый маленький ребенок, он потенциально чувствует превосходство над любой женщиной, даже самой большой. Вспомните, в ведической культуре, даже вот, я даже видел вот пример у цыгане, или вот еще, не помню, в каких-то вот восточных странах. Вот, или даже вот пример, когда царь, да, когда ребенок царь, вспомните, как в сказках. Сын, маленький сын, сын царя, его все слушаются. Взрослые даже тетки. До сих пор у цыгане и вот на Востоке, в Чечне в частности, там, откуда я родом, там до сих пор этот принцип учитывается. Входит молодой даже мужчина в автобус или в трамвай, старая женщина встает и уступает ему место. У нас наоборот, да? У них, то есть уважение к мужской, к мужчине какое, да. Он сильный, это другое. То есть он сильный, он защитник, он меня защищает, да? То есть уважение просто к мужской природе. Потому что он защищает полностью. Но они зато, своих женщин вот так вот. То есть, не дай бог, там кто-то что-то скажет слово или что-то, да, против них. Но к чему я говорю? что мужчина, он потенциально чувствует, даже маленький мужчина чувствует, что ты слабее женщины. И ты на меня давишь. Что с ним происходит? Он сразу же автоматом начинает защищаться. Автоматом он начинает оправдываться. И таким образом она закрывает в нем доступ, то есть перекрывает к нему, перекрывает у него краник или потенцию, которая побуждает его брать ответственность за свои поступки и решения, которые он делает. Основная функция женщины, какая мы говорили?
2: Вдохновлять.
0: Вдохновлять. Не закрывать, а вдохновлять мужчину. Вдохновлять она критикой не может. А только наоборот, она может его закрывать критикой. А вдохновляет она как раз его своей слабостью. Не так, что... Что ты там принес двойку? Как? Я тебя растила, зачем? Чтоб ты вот это позорил меня. Все, он такой, до свидания, мать. Да? Он маму не слышит. А если слышит, он наоборот начинает сопротивляться. Да? Если она так... Если даже она все-таки спросила... Что там получил? Я говорю своему матери. Двойку. Да? Да. Я знаю, что ты у меня умный, и все будет хорошо. Да, конечно. Я решу эти вопросы. То есть женщина, мать, она всегда побуждает ребенка. Я слабая, я глупая, я не знаю. То есть, во-первых, она его перенаправляет к отцу. А когда она с ним вступает в диалог, то диалог такой. Снук, ты лучше знаешь, как поступить. Я уверена, ты найдешь правильное решение. Дайте даже, пускай даже он ошибется. Не ругайте его за ошибки. Не пытайтесь его защитить от ошибок. Сынок, так нельзя, так нельзя, так нельзя. Я знаю, как нужно маму. Может быть, один раз когда-нибудь, два раза мать что-то попыталась там мне. Сынок, а как же? Ма, я знаю. Хорошо. Все. Ну, там иногда эмоции выражают, да? По большому счету, отдайте, пускай он ошибется, ничего страшного. Как же он в такой компании? Ой, он в такой компании, что же мне делать? Ничего не делать. Вот как раз он приходит, и ты его ругаешь, что он в такой компании, он такой, хорошо. Я лучше знаю, в какой у меня компании быть. И он идет специально в эту компанию. У него интерес. Кто быстрее сдастся? Ты перестанешь меня критиковать и дашь мне возможность самому принять решение, в какой у меня компании быть. Что меня, в принципе, устраивает компания. И он просто издевается. А мать с ума сходит и ночами не спит. Мать должна сказать просто. Сынок, я так за тебя переживаю. Я слышала, что ты в плохой компании. Будь осторожен. Я очень за тебя переживаю. Ты должен об этом знать. Все. Он приходит поздно. Домой. А вы хотели, чтобы он раньше приходил? Как это сделать, скажите?
3: Боюсь тебя спать.
0: Я не сплю ночами. Пока ты не придешь, я тебя жду. Ты взрослый человек. Я знаю, что ты найдешь правильное решение, ты поступишь правильно. Но я хочу знать, что я с ума схожу, когда тебе нет. И не могу спать. Он скажет, да спи, не переживай за меня, все будет хорошо. Да-да, я верю тебе, я верю. Но это мое сердце, я не могу просто, я все равно не буду спать. Ты можешь делать, как ты посчитаешь нужно, но я все равно не смогу заснуть. Все, сообщите ему. И тем самым побудите его разобраться, что мне сделать, чтобы все-таки мать, потому что ей больно, я вижу, как она мучается, как она страдает. Что мне тогда сделать? Хорошо, ладно. И он начнет искать в себе потенциал, чтобы решить этот вопрос. А когда вы даете ему советы, уже даете ответы, ему неинтересно. Он или деградирует, потому что он начинает оправдываться, или ему нужно свои какие-то... Как мужчине, чтобы состоять закрытый мужчина, он должен вот эта потенция, которую подсознательно он понимает, что я выше женщины, он должен ее проявлять всегда. Если женщина всегда впереди паровоза, раз, и все ему советы дают. Он не хочет рядом такой женщины. Поэтому он как можно быстрее от матери уходит. А мать его воспитывала, чтобы он же ее защищал. А он ее ненавидит. Ну так тихо. Да, только он ее просто использует. Вот что делают такие дети. Они используют мать для решения всех своих вопросов. Кредиты они там на этом деле берут, там квартиры там живут вместе, она их кормит, одевает, там все. А они сидят в станчике, играют. Мама с женой вопросы решает своего, с детьми своего. Одевает, кормит, все. И он только иногда у него всплеск негативных эмоций, гнев на маму. Мама.
3: Что с ним будет, когда мама умрет?
0: Потому что он чувствует себя ущербным.
3: А что с ним будет, когда мама умрет?
2: А жена зачем?
0: Да, жена займет место матери. Жена займет место матери, ну, пить будет. Ну, как правило, такие мужчины, которых мать держит под колпаком, они спиваются постепенно или на наркотики садятся.
3: Он уходит от реальности, да?
0: Да, ну потому что он не может эту эмоциональную эмоции у женщины 8 раз сильнее, чем у мужчины, и он не может выдержать эмоциональный груз, который женщины постоянно в него влаживают. И чтобы защититься, это как способ защиты от женщины. 200 грамм выпил, 100 можно. Ум притупел чуть-чуть. Ну, восприятие реальности пропадает, правильно, когда вы выпиваете. И все, и ему легче, как бы. Он уже не воспринимает. Но, а когда это в привычку входит, это каждый день, каждый день, каждый день. Потом это уже становится постоянным процессом. Потом и больше, потом больше, больше, как человеку деградирует. Женщина становится причиной его деградации. И женщина может стать причиной того, что выведет. И другая женщина появляется и говорит, ты у меня герой. Я в тебя верю. И он смотрит, думает, зачем мне пить? Мне нужно заботиться. А когда я пьяный, я же не могу позаботиться. Да? Он начинает заботиться, защищать такую женщину. Понятно. Мальчику, я в тебя верю, у тебя все получится. Упал, ударился, уже после 6 лет, там, после 7, 8, 9, 10, подрался, ничего страшного. До этого времени мать защищает. Драки, шмаки, кто-то там кто-то кричит, кто-то ругает, мать сразу хватает и не дает возможности. И сама не ввязывается в эти процессы. Надо просто убирать ребенка быстренько. А после, ну ничего, что там тебя побили, да, пускай он. То есть не надо даже выяснять отношения. Кто тебя побил, а что, мать? Мать просто. Хоп, ей больно, она. Раз убежала, папа пришел с ним, разобрал, поговорил, ну что там, типа, ну ничего, молодец, все классно. Ну ты ждал, я надеюсь. Да, я надеюсь, ну хорошо. А синяки пройдут. Мужчина! И он такой. А мама ж там. Сыночек, мама, отстань от меня, кто тебя, за как, когда, я сейчас пойду к родителям. Ой, сын думает, зачем?
3: А нужно ли мальчика в армию отдавать?
0: Как это?
3: Мы сейчас не отдаем, вообще отдавать, это ж мужчина, как его можно взять, отдать?
0: Он, как вот сам, пускай сам примет решение, ты хочешь в армию, иди, не хочешь, не иди.
3: Отмажем.
0: Пускай сам примет решение, я хочу в армию, я в тебя верю.
3: Мама,
0: ты знаешь, что ты делаешь. А мама бежит и откупает, да. Нет. Сын даже не. А сын все равно хочет. Ну это глупость.
4: А детей мальчикам в спорт сдавать нужно?
0: Ну, да, особенно мамы, которые сами живут, это последнее да, спасение. Отдайте мальчика на спорт, где мужчина тренер.
3: Тренер, да.
0: Чтобы у него. То есть у мальчика должен быть пример мужской. Какой-то авторитет, он должен получать этот элемент авторитета обязательно от мужчины, что вы дома его грузите, долбите, и он не может проявить свои мужские качества. А там как бы он видит мужчину стремиться к чему-то. То есть вы должны все равно как бы его ориентировать. А как бы тренер твой поступил в этой ситуации, сынок? И так далее. То есть все равно какое-то третье лицо. Дедушка, например, дедушка берет опеку над внуком. То есть ну, нужно связывать. Ну, в общем, принцип понятен, да? Если есть вопросы, могу ответить на вопрос конкретный.
3: Какого возраста духовное воспитание?
0: Духовное воспитание. Какого возраста должно быть? С момента зачатия. духовное воспитание. То есть смотрите, мы не воспитываем ребенка духовно. Мы себя должны воспитывать.
2: Почему говорить с ним?
5: Или все учительницы это женщины.
0: Начните говорить о Боге с собой и с другими, с женой, с мужем. И с ним, естественно, будете говорить. С самого рождения будете говорить. Если вы говорите о том просто. А когда говорить о Боге с самого рождения, то не родился, вы говорите с ним о Боге. Благодарите Бога. С ним говорите о Боге. Какие книги?
2: Опять же боюсь, что не поймет.
0: Вы же авторитет. Как это? А у кого? Смотрите, вы ему говорите. Говорит, ма, а что это? Говорите. Цветок. Ма, что-то ты гонишь, наверное. Что-то мне кажется, что ты...
2: Разбираешься.
0: Не то несешь. А у тебя какие есть варианты? У меня никаких. Но что-то мне кажется, что ты загоняешь. Он же так не делает. Вы его кормите, вы ему ложку даете в рот. Кто его кормит, тот его авторитет. Кого ему слушаться? Вы ему кормите и говорите хорошие слова в детстве. И когда вы говорите хорошие слова и кормите, вы говорите «Бог». Он съедает вместе с кашей «Бог». Потому что мама это говорит. Та, кто кормит, та, кто меня любит. Как вы можете не понять?
2: Расскажите.
0: У меня ребенок в 3 года рассказывал уже о Боге. О Боге всех учил. Кто такой Бог? 3 года. Я не заставлял его. Я так студенты думают. Нет, мы просто сами говорим о Боге, рассказываем о нем. А он слушает, ему так интересно. Говорит, ух, круто, да.
2: Ну, если уже устоят, а есть уже взрослые дети, и это еще момент.
0: Что, говорите о Боге?
2: Да.
0: Самим. Смотрите, все, что... То есть вы никому не можете ничего дать, если у вас этого нет. Возьмите себе в карман 1000 гривен и попробуйте дать кому-то 1 000 000. Все, принцип простой. Но, я хочу с ним поделиться Богом. Ну так он у тебя должен хотя бы сначала, он у тебя должен появиться сначала, если ты хочешь поймать. И как только у тебя появится 1 000 000, все точно узнают, что у вас 1 000 000. И придут, скажут, поделись. Или вам легко будет просто, когда вы видите ситуацию, просто поделиться с кем-то, кто в этом нужен. Вы увидите нуждающегося, который будет действительно просить, дайте мне что-то о Боге. Вы скажете, ну, пожалуйста, у меня есть. А когда у меня нету, я думаю, а Боге ж надо, вот я видел, там люди хорошие, там, верующие, дети, хорошие люди, там, да, давайте. Иди туда, к ним, да, вот приходит отец ко мне и говорит, слушай, ну я уже со своим сыном уже устал бороться, я его люблю или помоги мне, иначе я его убью. Я говорю, хорошо, ладно, убивать уже надо, вы же в тюрьму сядете, ну зачем оно? Да мне все равно, а я его просто топором зарубаю, такой вот тигр рассказывает, такой прям пена льется, я говорю, все, он мне уже здесь, он всю кровь мне выпил, спаси его. Я говорю, хорошо, ты хочешь? Ну, в общем, я все, что можно было, перепробовал. Все в мире возможные варианты, которые только возможно, перепробовал. Лечил его, там, денег столько. Ну, в общем, все. Ничего не помогает.
4: А что с этим?
2: Наркоман.
0: Ну, в общем, отца вообще не принимают, вообще, ну, никак. Хорошо. И что нужно? А чего вы ко мне пришли? Ну, я слышал от людей, что это твой последний шанс. Кто-то сказал. Я не говорил ничего, он говорит, ну, это последний шанс. Вот эти люди могут помочь. Я говорю, вы действительно так думаете? Говорит, ну, я уже везде ходил. Ну, я уже ходил во все церкви, во все секты, во все эти организации. Ну, там одни дебилы. Я даже разговаривать не могу. Хорошо. То есть вы мне доверяете?
4: Да.
0: Я вам доверяю. Спасите, пожалуйста. Сколько нужно заплатить? Заплатить любые деньги. Хорошо, давайте доверимся. Ничего платить не надо, это первое. Ну, говорю, смотрите, я смогу ему помочь только в одном случае. Если вы ему поможете. Ну так вы же... Мы будем помогать. Я тут при чем? Я говорю, без вашей помощи не обойдется. Вам нужно себя поменять также. Потому что его проблема вызвана вами. И как раз вы являетесь источником его этих страданий. И вот я с ним начал работать, с отцом. Пока отец не изменится, даже хоть он и направил правильное русло, да, куда надо, все равно, если он будет постоянно, ну, если, как знаете, в кувшине дырка, да, и вы туда льете, он приходит к ране, как крыло, и спустил. Очень процесс усложняется. Поэтому сначала нужно самому встать, и тогда пойдет. Поэтому не переживайте за других, да. Переживайте за себя. Что вы делаете с этим?
4: Вы не сказали результат.
5: Все хорошо.
0: Процесс
2: идет. Расскажите, пожалуйста, как правильно вести себя матери с девочками, с дочерьми, когда возникает противоречие какое-то. Вы четко показали, как с мальчиками, но тогда там 10, 12, 15 лет.
0: Противоречие у кого?
2: У матери, да, с дочкой. Когда там, например, матери не нравится компания, в которой девочка гуляет. И друзья не нравятся, подружки. Как в этой ситуации правильно объяснить, чтобы девочка поняла?
0: Смотрите.
2: Ну, с мальчиком понятно, да?
6: У вас девочка, да? Поэтому вам с мальчиком.
0: А я хоть и знаю это, мне иногда самому непонятно, что с мальчиком.
2: Ну не знаю, может быть, как бы...
0: А с девочкой непонятно, хотя все понятно. У тех, у кого мальчик, а девочки нет, им понятно, как с девочкой. Я тебе объясню. Как девочка? Ну, во-первых... То есть нужно понять, что сейчас все вопросы, которые будут задаваться, они будут задаваться, ну, то есть условия уже неправильные. Поэтому идеального ответа, то есть будет два ответа всегда. Идеальный – это тот, который вам не подходит. Но он правильный. И то, что, то есть общий ответ, да, общий ответ и... И конкретный ответ. То есть общий ответ такой, что если мама дочке говорит, дочка, это плохая компания, она ее слушает. Но в вашем случае это не работает. Значит, уже ситуация какая? То есть, ваша ситуация такая. Вы сделали все, чтобы девочка вам не доверяла. Чтобы девочка культивировала независимое сознание. Скорее всего, вы живете без мужа, то есть, ну, воспитываете ее без отца. И она видит на вашем примере, что вы себя защищаете сами. Теперь мать, когда воспитывает дочку сама, она пытается ее защитить. Каким образом? Она начинает делать ее сильной. Ты должна это, ты тут, ты должна за себя стоять. И таким образом она, девочка, она не чувствует доверия к матери, потому что она много негативных эмоций на нее передает. Да? То есть вы свои негативные эмоции на девочку, вместо того, чтобы забирать у нее негативные эмоции, эмоционально ее защищать, вы наоборот ее подавляете. Таким образом, у матери с девочкой, у одинокой матери особенно, практически всегда, ну, есть, конечно, ситуация, когда нет, появляется внутренний конфликт. С одной стороны, мать о ней заботится всячески, а с другой стороны, она ее эмоционально подавляет. И это то, что доставляет ей самую большую боль. И тогда девочка, она хочет скрыться, то есть она убегает, прячется от матери, чтобы свои эмоциональные проблемы, которые у нее есть, так как мать не защищает ее эмоционально, ей нужно где-то эту защиту брать. И первые, кто попадается на ее пути, это подружки, которые имеют такую же природу и с которыми она эмоционально раскрывается. Она с ними, послушайте, о чем девочки говорят, да, моя дочка... моя дочка выходит на улицу, она целый день по телефону разговаривает с подружкой. Целый день. С кем ты разговариваешь? С Настей. Зачем вы говорите все? Потом телефон выключается, она идет гулять. Ты куда идешь? Гулять с кем? С Настей. О чем вы говорите? О, это у нас столько тем. Ну, то есть, здравый смысл, логика, ну понятно, нужно уже за несколько лет ежедневного общения, по 5 часов, по 6, все можно было уже говорить, но они все равно говорят. О чем они говорят? Они просто эмоции разгружают. И там она получает то, чего мама не дает. Поэтому девочки
7: вопрос
0: становятся.
7: Вопрос к маме должен быть. Ты же всегда,
0: девочки становятся.
7: Если такая ситуация есть, это вопрос к маме.
0: Да.
7: Я просто так, почему он задает вопрос, у меня на сегодняшний день такой ситуации нет. Я просто вот про мальчика шел разговор, да?
0: Да, вы просто задаете, хорошо.
7: И я наперед задала такой вопрос, думаю, вот там
0: 10-15
7: лет, когда будет компания какая-то, как? Если я говорю, это не очень хорошо, и она меня не слышит, это
0: значит, я недостаточно ей уделила внимание, значит, я эмоционально ее где-то перегружаю, значит, она мне не доверяет. Она не чувствует близости со мной, да? Поэтому она будет ее искать на стороне. То есть тот, кто ее поймет, тот, кто ее примет, тот, кому она может высказаться, и ее за это не покритикуют, не посмеются, ее не скажут, ты вот такая, ты вот так должна, вот так, вот так, вот так. Потому что мать в основном, там дочка, допустим, что-то там сделает, и мать ее начинает учить. Ей не надо этого. Ей это больно слышать. Поэтому она находит прибежище в тех, кто не учат, не критикуют, а принимают ее такую, как она есть, они хи-хи-ха-ха, они разгрузились и все. Приходит домой, мама зла начинает. Ты что там поздно, ты что это, ты что не убрала, ты что там не помыла, ты что там то, ты что там это. Она думает, что она ее таким образом мучит. Но после уже 15 лет мы говорили, родители становятся для детей друзьями. И уже после этого времени бесполезно воспитывать. Вот если сейчас есть у вас дети, которые уже перешли 13-летний возраст, и вы сейчас думаете, как его воспитывать, забудьте об этом вообще. Вы никак не должны воспитывать уже своих детей. Вы можете сейчас только стать их друзьями. Даже если они делают какой-то ужас, и вы видите, что это ошибки, это неправильная позиция или неправильное направление, вас уже не услышат, потому что вы уже сделали все, чтобы они вас не слушали. Значит, бесполезно вам говорить. Но что вы можете сделать? Стать друзьями и таким образом расположить все-таки в какой-то момент. Это долгий будет процесс, не быстрый, потому что вы в 13 лет делали им больно, например, да, или как-то подавляли их, а тут вы стали другом. И они должны убедиться, что вы действительно желаете им блага и добра. Поэтому иногда это займет несколько лет, чтобы он убедился, что вы действительно не претендуете на его «я», самость, да, хоть на что вы желаете добра. Поэтому вы ведете, если, допустим, это отец, он сыном как восстанавливает доверие? Если он потерял, допустим, да, но сын уже после 13. Он уже должен смотреть на сына как на мужчину. Да. Я в тебя верю, ты у меня умница, все будет хорошо. Нужна моя помощь, я всегда за. Если он приходит пьяный, отец его не кричит, не ругает, не бьет и там не критикует. Что, сынок, расскажи, что там, как, куда. Вместе посмеялись.
8: Так тебе наука.
0: А?
8: Как тебе наука?
0: Как тебе, да. Как? Ну что, классно, прикольно. Ну что-нибудь такое, да? И что, а что вы пили? Вот это. Это же нельзя так. Ну, это мешать. Ну что-нибудь. То есть он видит, слушай, подожди.
8: Мужской совет, да?
0: Да, он ожидал от него, что он сейчас ему расскажет, а он такой близкий, родной, как друг, да. И он потом спокойно там. Слушай, ну что там с девчонками? И что, слышал, что там с девчонками? Ну и как там тебе? Не так, что... Ты хоть презерватив купил там, а? Да, па, да что, это я это, да я такие. Да что, я что не знаю, ты там подворотня младишь, там шалами там, муляет, придурок. Смотри, сиквелесом там, и тому подобное. Нет, да? Он говорит, ну что там, как? Ну ты смотри там. Осторожно, чтобы там не вмешался. Ну и как-то так по-дружески поговорил. То есть по-дружески разговор. Без критики, без никакой критики, без никакого, там, не знаю, подавления личности. Понимаете? Тогда время, он подумает, что действительно он как бы желает мне блага. И тогда вот, то есть зачем это нужно вообще все? Можно все бросить. Мы сказали вначале, у каждого будет в жизни сложная ситуация. И чтобы он знал, кому ему пойти за советом. Потому что он пойдет за советом к дяде Васе алкоголику. Понимаешь, он скажет, да бросьте эту, да прибейте свою жену, чтобы она знала место, например, он скажет ей, да, или бросьте свою семью, или скажет, да пошли ты этого начальника там, или еще что-нибудь, да, или пойди укради, или что-то еще сделай. Кого он будет спрашивать совет? У родителей, которые любят и желают блага, или у какого-то дяди, которому наплевать, он просто ляпнул. И ответственность за это не несет. Вот. Вот в чем проблема. Он ляпнул, а тут пошел сделал. Ну мы с тобой бухали, ты мне сказал, да я пошутил, знаешь. Ты что это сделал? Ты что, придурок? Да я просто пошутил. Как ты пошутил? Я убил человека, ты сказал, ты пошутил. Ты что, дурак, зачем ты его убивал? Я просто ляпнул, убей его. Да мы с тобой бухали, я же тебе верю, ты же мой друг. Или он придет к отцу их матери и скажет, что мне делать, это у меня проблема такая, как не было. Я не скажу. Ну, сынок, мы в тебе верим. Или, ну, действительно, иногда может нам помочь.
7: С девочкой только словами.
0: А, с девочкой? Тоже.
7: Особенно по поводу уборки. Ты убрала у себя?
5: Я вообще больная.
0: Девочка очень просто. Мама, где? Вот.
7: Что вам не хватает, женщина?
0: Что вы?
7: Поболтать. Сели, поболтали, расспросили, где была, с кем была. А та, что, а та, а где-то учится. Они вам как начнут рассказывать, вы не переслушаете.
5: Ну, рассказывай. Ну, как бы я услышала,
7: что уборки.
5: Там, как всегда,
7: приходит.
5: Да что, там, в комнате порядок.
7: Не, а потом, папа придет, а мы не брали. Побежали бегом.
0: Пошли вместе.
7: Она раз, она на автомате подорвется, я буду делать то, что вам надо.
0: Это первый вариант. А второй вариант, вы делаете и молчите. Она просто посмотрит за вами, сфотографирует. Когда ее будет время, она будет убирать.
7: В общем, спокойно заходить в комнату убираться.
0: Молча, да. Или просить, Дусенька, помоги. Ласково, любите. Мягко. Помоги, то я сильно устал. То есть на чувства. С девочкой только на чувства. На эмоциях. Ну, боже, такой бардак. Мне не хватит сил убрать. Доченька, давай вместе.
7: Да, так устал. Ложись, лучше внутрь поставить.
0: Ну, хорошо, ладно. А ты смотри, а я все равно буду убирать. Потому что, ну, и станьте убирать. А она посмотрит, не мама. Потому что мама сказала, мне уже тяжело. То есть она тоже чувствует эту боль. Но станет и будет помогать. В конце концов, даже если она этого не сделала, вы убрали и довольны сели. Она смотрит и думает, мать довольна. Значит, убирать хорошо. Когда она будет в семье, она будет в семье, ей тоже придется убирать. И у нее тоже будет ситуация. Поэтому вот, кто ты рассказывала, что бабушка, когда... А, да. Это Рака рассказала, что когда она приходила мыть посуду, потому что в семье это есть, да? Бабушка говорила, иди, не трожь, я сама. Она так, бабушка, я помочь хочу. У тебя будет семья, будешь еще намоешься. То есть старшие члены семьи, женщины, они берегут младших. Они знают, что у них это все еще впереди. Не надо требовать от них сейчас излишней ответственности. Ответственность всегда за детей на родителей. Не перелаживайте свою ответственность на детей. Непомытая посуда, чья ответственность в первую очередь родителей. Если, конечно, вы договаривались с ней об этом заранее, обсуждали этот вопрос, вы можете обсуждать. Если у вас есть проблема, и вы не можете ее решать, вы работаете, и вас беспокоит уборка. Это не вы приходите каждый день и гав-гав-гав-гав на дочку. Нет, сядьте, когда... Все счастливы, когда все спокойны. И объясните ситуацию, доченька, мне так тяжело, я так это. Давай договоримся, вот, что когда я на работе, ну ты будешь мне помогать. И добейтесь того состояния, когда она скажет «хорошо». Потом, когда, если она говорит «хорошо», все, вы на нее рассчитываете. И когда вы приходите, оно не убрано, вы такие «я так на тебя рассчитывал». Просто расстройтесь и станьте делать. Ну, сообщите ей, что вы, ну, что вы так рассчитывали, и покажите, что вы расстроились. Она заберет и скажет, хорошо, давай я сама сделаю. И так постепенно она привыкнет. Она будет уважать ваши эмоции. Но важнее, но это, этому предшествует ваше правильное отношение с ней, с девочкой. Иначе, если доверия нет, она будет так, типа, тебе надо, ты делай, мне наплевать. Потому что ты ее не уважаешь.
5: Нам жалко. Ну, вот, например, разногласия с ребенком 12 лет, да? И в каком смысле разногласия? То есть ты мне не разрешаешь быть такой, вот как всем моим подружкам, я отличаюсь. То есть все сидят ВКонтакте, я не могу, все ходят друг у друга, ночуют, все могут ходить там 12 лет девочки в кафе в город ехать сидеть, а ты мне не разрешаешь, я отличаюсь, я не такая.
0: Смотрите. У девочки есть выбор гулять с кем-то еще, кроме тех подружек? Нету.
5: Нет.
0: А если появится? Может, она по-другому посмотрит? Пока у нее нет другой картинки. То есть она видит, все что-то делают, а я сижу дома. Значит, мама должна стать подружкой, которая, слушай, пошли погуляем, пошли в интернет, пошли в кафе, пошли то, пошли все. И она с вами ходит. То есть ваша задача, смотрите, нельзя сказать, ну что, надо девочке все позволить. Но вы также должны защитить от этого общения, потому что это общество будет на нее влиять. И если ваше влияние не настолько сильно на нее распространяется, что она может гулять там, а там, например, все курят. Но ваше влияние настолько сильная, когда ей говорят, на Зукари, она, нет, нет. То есть она наоборот им проповедует, что нет, это плохо, я, нет. То есть она может устоять. Тогда, ну, все нормально. То есть она их будет менять еще. Или давай выпьем. Нет. Мама, у нее пример, мама хороший пример, есть доверие. То есть у нее хорошо. Но если этого нет, значит маме нужно это доверие завоевать. Я тоже хочу по кафешкам. Одеваемся, идем в кафе. Шли вместе. Раз, два, три. И идете не так, что так, нельзя, нельзя. А вот как подружки просто, как маленькие подружки, как и они, говорите там о ерунде разной. Обсуждайте мальчиков там. А что, что они там говорят? Пойдите послушайте, о чем они говорят.
5: А если, например, день рождения у девочки 12-летней, и мама, которая, ну, этой девочки, например, она позволяет, ну, она не присутствует на этом празднике. Вот был пример, когда пришла на день рождения, я думаю, день рождения это ж как, ну, под контролем, все-таки 12 лет это же еще даже не. А оказывается, они пошли там в кафе, потом блукали там, вот это вот, их там 6-7 человек, и они пинаются ходят. Вот как тогда быть? А я говорю, давай сюда я с тобой пойду. Нет, все без родителей, а ты пойдешь со мной. Но я-то переживаю. Я в машине ездила, она, что ты ездишь в машине? Слышишь, я же должна видеть, что с вами происходит.
0: Это хорошо, что вы
5: на расстоянии.
0: Уважать ее защищать, все равно это правильная позиция. Но как бы ситуация опять же. Исходим из того, есть доверие или нет. То есть доверия нет. И когда доверия нет, хотя бы так защищайте. То есть ездите за ней, подглядывайте,
5: ну,
0: смотрите.
5: Да.
0: Потому что она должна в какой-то момент, если вдруг действительно будет какая-то патовая ситуация, то вы раз, сразу ее защитили. Она, о, мама все-таки молодец же, да? Но усилия нужно больше все-таки приложить в то, чтобы завоевать ее, склонить на свою сторону, доверие завоевать. А для это гораздо тяжелее. Потому что доверие мы смывали в унитаз много лет. За короткое время очень сложно будет его восстановить. Нужно, потому что один раз ты где-то вот вроде бы делаешь хорошие вещи, уже смотришь, вроде налаживаешь. Раз где-то сорвался по привычке, по старой. Вау! И девочка такая, все, я, ну, уже начала вроде бы как бы склоняться в вашу сторону. Этот раз выявился. А, нет, понятно. И опять это очень сложно. Но смысл в том, что она будет идти в том направлении, где она будет испытывать больше позитивных эмоций, то есть доверие. Вера или доверие — это позитивные эмоции. Откуда она больше их будет получать, туда она будет смотреть.
9: Вопрос такой, если, например, мать переправляет все время сына за каким-то решением, ответом к отцу, ребенок приходит к отцу и не видит ничего и не получает. То есть получается и от матери он не получает, и от отца он не получает. Как будет в такой ситуации?
10: короткий.
9: Потому что мать выполнила
10: свою работу. Вы сейчас в роли ребенка. Какому ребенку говорю?
9: То есть она переправила решение
10: самому. Если это ребенок, это вы, значит, ну, муж. Просто человек. Если ребенок маленький, он ничего не может сделать. Как он? У него выбор какой у него?
9: Никакого.
2: Не, ну как правильно?
9: Как
2: вы? Так и ситуация. Сейчас такие отцы, которые не... Никак. Ну, что матери делать?
10: Да. Что матери, скорее всего.
2: Да, матери.
10: Мать вроде бы выслушала лекцию, пришла, а папа... Папа неадекватный. Он говорил, так и там лекции слушаешь, каких-то там... Придурки там вам рассказывают, что вы там уши распустились. Учите меня. Я сам знаю, как себя вести. Да, например, и закрылся, да? А вы начинаете себя правильно вести. А папа, то есть мама говорит, папа видно занят. Ну, мама все равно делает построение, даже если папа идиот. Шансов нет, все, это уже ваш муж, это его уже отец, все, даже если он идиот. Ребенок должен научиться уважать своего отца, в любом случае, даже самого последнего негодяя. Это уже следующая тема.
2: Ну,
10: там
2: назад сердце, чтобы она не говорила, он и так знает, что...
10: Так вот, она должна, это все внутри. Я же говорю, мы будем это говорить. Не сегодня. То есть даже если он идиот, она делает построение ему и оправдывает отца. И тогда, если, ну, в зависимости от того, сколько ребенку лет, если, ну, вопрос действительно не в его компетенции, ну, вообще полностью, она может ему подсказать, по крайней мере, или дать, может быть, совет. А если он более-менее с мозгами, ну, если у него есть мозги, то она может его вдохновить на то, чтобы он этот вопрос попытался решить сам. Я верю в тебя, ты найдешь ответ, ты примешь правильное решение. И, может быть, незаметно проконтролировать его решение. Если вы знаете ответ, он у вас спрашивает. Вы можете дать, то есть ему ответственность передать чуть-чуть. Слушай, сынок, ну я думаю, а как ты думаешь, если так и так, И своими вопросами его подвести к правильному ответу. И когда он сделает, наверное, вот так. Как только он скажет правильный ответ, вот так. Супер, класс, я знала, что ты у меня самый умный, у тебя все получится. Ты молодец, умница. Ну, до такого ответа, ну,
9: папа не
10: будет. Вообще, только ты можешь.
2: Папа не
10: будет. Молодец. Понимаете? То есть, если вы знаете, если вы не знаете ответа, то скажите, сыночек, я тоже не знаю ответа, наверное, сам, ну, как бы, поищи, может, где-то, может, в компьютере поищи. Или, может, спроси у какого-то более старшего. А с мужем поговори, спросите. Ну, иногда действительно, допустим, ну, иногда есть вопрос, сын задает, отец не знает, что ему. До учителя нужно направить. До того, кто знает. Это тоже будет правильная позиция. Тоже правильная позиция. То есть он показывает источник, где это можно взять. И это тоже наставление. Тоже правильная позиция. Отца, тоже это обучение. Тоже. Учить, где можно знания получить. Есть вопрос по детям?
11: Мать и отец, у них две девочки, старше 7 лет. Жена не уважает мужа своего, и уже дочери 7 лет, и она свое неуважение показывает отцу. Что в этом случае может произойти с этими девочками, и как вот вообще?
10: Ну, если смотрите. Ситуация будет просто повторяться. То есть если мать не уважает отца, ну то есть мужа.
11: Хотя он добытчик, он зарабатывает деньги.
10: Ну мы же говорили в то воскресенье, что зарабатывать деньги для мужчины — это его долг. Это не самое важное. Не самое важное. Потому что важнее для женщины эмоциональная защита, интеллектуальная защита. Только денег, и, ну, по большому счету, ей все равно жить. Она, ну, целомудренная женщина, которая находится под защитой, она может даже с мужем сидеть поститься, если муж, ну, сидит поститься, она сядет с ним, будет поститься, но она знает, что это мой защитник, и я с ним счастлив. То есть, как бы, физически, это не важно. То есть, как раз вот это и доказательство,
0: и доказывает, что это не важно, что они все равно его не уважают. Да? И сколько бы он денег не приносил, он уважения не добьется. Какая проблема? Мать не уважает отца. Это означает, что она с ним постоянно спорится, что она постоянно его критикует, постоянно с ним вот в этом в конфликте, да, находится постоянно. Что девочка, 7 лет даже, 11 лет, неважно сколько лет, она просто фотографирует ситуацию, и она проецирует ее на себя. Она просто видит, что с отцом, она может даже неосознанно, с отцом, вот это нормально с отцом так разговаривать, это нормально с мужчинами так себя вести, вот и все. И потом она, ну, то есть у нее потом нет примера другого, и потом она автоматом со всеми мужчинами так ведется. Все, постоянно в конфликте, постоянно спорит, постоянно недовольна ими. Их обвиняют, критикуют.
5: И мужа не будет.
0: Не, ну не, будет муж, но
11: какой.
0: Не, понятно, что все перенесется в свою семью. Потом муж будет такой же, которого она будет чморить, который будет такой сыслый, который будет такой не.
5: Еще денег принесет на год.
0: Да, без денег. Можно.
12: У меня дети большие уже, как бы, ну, процесс воспитания закончен, то, что вы рассказываете. Я у них часто спрашиваю, я их очень много учила, спрашиваю, вы хоть что-нибудь помните, что я вам говорила? Она говорит, мама, ничего не помню, мы помним, что ты делала. Все.
0: И теперь подумайте, как... Что теперь будем делать? Или что будем говорить? Сынок? Курить вредно.
13: Пиво пить тоже.
14: Кстати, заняли магазины.
0: Да. Есть вопросы еще?
15: Можно еще вопрос? Живу в одной квартире, две семьи, брат, сестра. И одна семья полноценная, муж, жена, ребенок, мальчик. А вторая без мужа. Сестра получает. И этот мальчик, вот второй, он все называет, я не знаю, получается, папа. Ему уже 6-7 лет. Я не знаю, как его от этого отучить. И не знаю, правильно или неправильно, нужно сдать ему папа. Не знаю, они ему говорят, пытаются рассказывать. Ну, не пытаются рассказывать, что есть папа, вот он там сюда уехал, он хороший. Но все равно называет.
0: Да, смотрите, две семьи живут. Еще раз, кто с кем?
15: Брат с сестрой. У брата жена и ребенок. А сестра...
0: Сын. Ну, нормальная ситуация.
15: Сын.
0: Конечно, а кого? Конечно. То есть, мало того, я даже больше скажу, этот брат, он даже должен на себя взять эту ответственность и играть роль отца. Это его долг. Он должен защитить свою сестру, если она тем более младше, и должен стать отцом этого ребенка. Ну, по крайней мере, ну, вести себя как отец. То есть, это для него авторитет. Это нормально.
5: А жена брата.
0: И даже не надо.
15: Отвечать его от этого не нужно, да?
0: Ну как ему? Ну как это отучить? Ну что это значит? Это
14: ну, как переключиться сам.
0: Запреты какие-то. Ну как?
15: Ну, запреты, они как-то ему объяснили, что у тебя есть свой папа, а это твой дядя, а он все равно.
14: Да, нету папы.
15: Кто вообще?
0: Ну хорошо, да. Вы
14: же запутаете, наверное, чем.
0: Ну не то, что запутаете, а но.
14: Старший сам.
0: Да, он сам все поймет, он сам все разберется. А сейчас просто его. Его ставить в какие-то, ну, что-то непонятное. Для него это все так непонятно, все сложно. Вот есть человек, который... То есть для меня он отец. Отец тот, кто воспитывает. Если они живут в одной квартире, обязательно тот дает наставление. Это отец. По крайней мере, так будет. Тот, кто... Не тот, кто родил, тот, кто воспитал. Понятно, есть тот, кто родил, тот, кто воспитал, но важнее тот, кто воспитывает. Вот это отец.
5: А жена брата не против, что племянник назовет?
0: Ну, там жены идет. Жена там против или не против? Ну, я думаю, что... Нет, я не думаю, что это для него проблема.
14: Ну, это же брат и сестра.
0: Какая? Да, жена. Жена не будет ревновать.
5: Ну, может,
0: если... Это если бывшие там, если бывшие какие-то, то тогда будет.
12: А если дети между собой, вдруг эти два мальчика, и там мальчик, вдруг тот не хочет, спорится, чтобы его... Да, спорится, это папа. Не твой папа, это мой папа. Спорится. Если такая, нету такой конфликт, так могут есть конфликт, что
14: между детьми, да?
12: Между детьми.
0: Ну, что вы сделаете? Ну, дети, ну, они поспорились, и потом помирились.
5: Не так все глубоко.
0: Ну, вы поймите, но с детьми это... Ну, то есть, с детьми воспитание...
12: Взрослому не объяснить.
0: Что-то объяснять. Вам говорят, курение вредно, да?
10: 10 лет человек курит, допустим, и знает, что вредно, а что не бросить? Вот мы детям хотим какие-то вещи объяснить. Я тебе уже 3 раза сказала, да? А ты уже 103 раза слышала, что так нельзя, продолжаешь жить. Так ты взрослый, а он ребенок. Вот детей мы требуем вообще идеального поведения, а к себе, ничего, это моя слабость. Ничего страшного, я так это, мое там, это, глупость. То есть себя я оправдываю, а ребенок никак нельзя оправдать. Почему? Потому что я идеализирую, да? Я хочу, чтобы ты был идеальным. Для чего? Чтобы наслаждаться тобой. Ты должен быть только таким. Да отпустите, он личность, он пришел сюда реализовать свои желания. Пускай он делает то, что... Думает, ну, работай над собой, а он уже посмотрит и будет тоже делать то, что... А какой пример вы ему покажете, туда он пойдет?
4: Сейчас такой будет. Наш аргумент для ребенка, чтобы сказать, что воспитание, которое следует внутри, оно верное, а воспитание уличное и порой негативное со стороны неверное.
10: Научный аргумент. Какой, скажите?
13: Доверие.
10: Самый лучший аргумент. То есть никакая наука ему не объяснит. Смотрите, я тебя бью и говорю, я тебя люблю. А другой человек... Тебя гладит по головке, да, кормит конфеткой, не говорит, что он тебя любит, он просто, как вы думаете, кого он будет воспринимать, кто любит?
13: Второго.
10: С чем что-то говорить, объяснять? Ты пойми, я твой отец, поэтому я тебя люблю. Я сейчас забочусь о твоем будущем. Другой просто пришел, поигрался, поигрался с ним там в танчике, в машинке, поддержал и пошел. Самый сильный аргумент – это внимание, доверие. То есть, если вы хотите кому-то что-то рассказать, вы не можете этого сделать, пока человек, которого слушает, не убедится, что вы желаете ему добра. Все. Как только вы почувствуете… Вот вы пришли, кто пришел сегодня, кто меня видел сегодня первый раз? Вы пришли, вы доверяли мне или нет? Честно. Вы первый раз пришли?
14: Да.
10: И вы сразу меня увидели и сразу решили, этому человеку я доверяю.
14: Ну, пузы были пошли.
10: Да, то есть вы или доверие получили от кого-то, это кто-то взял свое доверие, которое... Хорошо, а те, которые вам сказали, какой у них процесс был? Они все равно должны были почувствовать какие-то позитивные эмоции, они должны были убедиться, что этот человек, допустим... не желает добра, да? Потому что если бы сейчас, ну, сидел бы другой человек, например, который бы хотел вас использовать, или какой-то придурок, ну, хотя я тоже, может быть, но, ну, по крайней мере, я это скрываю. Но они бы пришли и сказали: слушай, ты там идиот вообще, что такое несет вообще, бред вообще. Вы бы не пришли сюда, или пришли, ну, посмотреть на этого придурка, посмотреть. То есть у вас было все равно что-то доверие, все равно процесс через доверие, понимаете? А кто пришел, ну, не было доверия никакого. Есть такой человек?
16: Сегодня или вообще?
10: Вы.
14: Я просто вас не знал, что он послужит.
10: Вы не знали, и вам никто не сказал, что тут будет все круто, тут будет космос. Никто не сказал, правильно? Что-то новое. Все, вы пришли, вы сразу... Вот вы пришли и думаете, вот все, что этот человек скажет, я ему доверяю. Да, так было или нет? Нет, вы же пришли и думаете, вот если что-то новое, я это как бы так...
16: Фильтрую.
10: Да. Но сейчас вы доверяете? Или нет?
14: Скорее так.
10: Скорее, почему это произошло? Что-то...
14: Правильная вещь.
10: Что-то внутри... То есть я расположил, получилось, что я расположил ваше доверие, поэтому теперь все, что я говорю, вы будете принимать. Да. Да? И вам даже не обязательно проверять это. Понимаете? Я не думаю, что у вас у кого-то появилось желание проверить то, что я сегодня вам сказал. А вдруг он.
9: Только на себе.
10: Не, есть кто-то? Не, не стесняйтесь.
16: Я.
10: Вы будете проверять.
16: Да.
10: Замечательно. Вот есть один человек.
16: Каждое слово проверяю. Фильтрую.
10: Все, еще кто-то есть?
17: больше, наверное, применять.
0: Не, я имею в виду проверить, вот, а правду ли он сказал, ну, не проверить на своей жизни, а пойдете искать источники, книги перечитывать, чтобы найти подтверждение.
12: Ну как, свое мнение есть, свой опыт есть. Конечно, я буду вас сравнивать со своей жизнью, с жизнью родителей, то, что вы говорите, правильно это случилось. Какие-то ответы в своей жизни я найду. Анализируем.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Влияние планет на психику человека. Планеты помогают нам держать психику в порядке. Как помогают? С помощью вот таких вот камешков. Это реально работает. Вот. Но камни — это не лечебная вещь. Они предназначены для... В принципе, и заболеваний многие тоже можно помочь заболеваниям, но это не лечебная вещь. Камни помогают... концентрации внимания, хорошей работоспособности. Они, вот, допустим, перелет совершил на самолете, хорошо, как бы этот перелет идет, переносится, если на тебе есть камни. То есть хорошая вещь помогает. Вот. Но если говорить о планетах, то это такое, знаете, очень глубокое тайное знание. Камни также помогают понять, как действуют планеты. Потому что планеты действуют. Они реально функционируют в нашей жизни, в нашем теле, в нашем организме. И когда меняется воздействие какой-то планеты, то человек попадает в стресс. Вот у меня, допустим, я это знал еще несколько лет назад. У меня несколько дней назад начался плохой период Сатурна. Он длится 3 месяца всего. И я уже был готов, что мне будут какие-то проблемы, у меня будут какие-то трудности в это время. Так и получилось. То есть это нормально. Это просто так действует судьба. Вот. И так действует судьба через планеты. Некоторые считают, что это шарлатанство так считать. Ну хорошо, если вы считаете шарлатанство, давайте будем изучать это. Есть способы изучать. Какие способы? Ну простые. Есть кристаллы, которые переломляют энергию планеты. Давайте попробуем использовать их. И смотреть, переломляют или не переломляют. Можно исследовать это все. Сделать вывод, действует планета или не действует. Древняя медицина, аюрведа, она связывает с влиянием планет многие болезни. Допустим, когда у человека болит голова, это Сатурн давит ей на голову. У кого сейчас болит голова? Это Сатурн давит на голову, Сатурн, его влияние. Вот кольцо вот это на среднем пальце, оно связано с Сатурном. Я обычно провожу этот эксперимент, чтобы показать, что это работает. Выходите сюда, сейчас мы возьмем. На средний палец вам поставим, как-то нажмем. Не хотите? Ну, хорошо. Кого еще болит? Вас болит? Уже пошла. Сейчас попробуем что-то сделать, да? Давайте. Ага, точно вижу, что болит. Надо выбрать сначала, какой средний палец. У нее боль связана с огнем, то есть у нее огненная природа. Огонь накапливается с правой стороны и разгружается с левой. Поэтому я ставлю на левую руку. Прямо на средней фаланге, вот здесь на левой руке Сатурн находится. Поэтому я беру прямо и нажимаю ей камнями вот этими, связанными с Сатурном, на левую руку.